0: неважно.
1: Из этого...
2: нужду тех, кто рядом с ними, которым очень хочется побыть рядом, чтобы они могли выслушать их, может быть, когда-то успокоить, поддержать своим словом. И есть женщины, которые стараются как можно ближе быть со своими близкими, а все остальное оставить на потом. Я думаю, что для вас была очень ценной эта история. И мы надеемся, что вы напишете нам письма со своими проблемами, со своими сложностями, для того, чтобы мы вместе с вами постарались найти ответы на эти проблемы на страницах Священного Писания. А сейчас всего вам доброго, до свидания, до наших новых встреч.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
2: Вплоть до XVIII века господствовало всеобщее убеждение, что Иисус воскрес из мертвых. Позднее же, по мере развития скептицизма, стали возникать различные версии, которые пытались естественным путем объяснить факт пустой гробницы. Мы остановимся на трех наиболее известных предположениях, высказанных против воскресения. Первое. Христос не умер на кресте, а только потерял сознание и потом пришел в себя, что было воспринято учениками как чудо воскресения. Второе. Гробницу перепутали. И третье. Тело украли. Около 200 лет назад было озвучено предположение, чем-то напоминающее сюжет из Шекспира. Воскресения не было, так как не было и смерти. Только лишь обморок, который отступил в прохладной гробнице. Но посмотрите сами, насколько чудесно будет выглядеть такое предположение во свете определенных фактов. В надежде вызвать жалость толпы ко Христу, Пилат решает отдать Иисуса на суровое римское бичевание, которое исказило его тело до неузнаваемости. В его руки и ноги впиваются железные гвозди, он теряет много крови, изнемогает от лихорадки и жажды. Чтобы проверить, действительно ли наступила смерть, копье римского воина пробивает ребра и вонзается в сердце, из которого изливается кровь и вода. Но это еще не все. По прошествии полутора суток ему необходимо было самому размотать прочно склеенные погребальные пелены, откатить огромный камень, которые не в состоянии были сдвинуть трое взрослых палестинских женщин, пройти 10 километров в Эммаус, а затем прийти в Иерусалим, чтобы несколько раз являться перед учениками и вселять в них веру и надежду. И, наконец, через некоторое время умереть в тайном месте. Похоже, что такой список подвигов не под силу любому супергерою, но почему-то порой легче поверить во многие другие чудеса, но не в одно. Следующее предположение было высказано профессором Лейком. По его версии, женщины, затуманенными от слез глазами, просто-напросто пришли не к той гробнице. Но снова ряд фактов, описанных в этой истории, заставляет усомниться больше в вероятности такого объяснения, чем в возможности воскресения из мертвых. Иисус не был похоронен на общем кладбище. Это была частная гробница богатого и известного человека Иосифа из Аримафеи. После рассказа женщин к могиле бегали Иоанн и Петр, причем сначала прибежал Иоанн, который ждал Петра. Они тоже должны были перепутать гробницу. Почему сам хозяин гробницы не выявил ошибку? И если женщины и ученики ошиблись, то почему тогда враги христианства, которых было достаточно, не пришли к настоящей гробнице, не извлекли из нее тело и не продемонстрировали народу? Похоже, эта версия не в силах предположить убедительную причину пустоты гробницы Иисуса. Остается еще одна. Самая древняя теория исчезновения Христа из гробницы. Она появилась в тот же первый день недели и описана в Библии. Старейшины Израиля научили напуганных воинов. «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Но что, если римские воины и правда уснули? Если предположить, что уснули одновременно четверо часовых, которые должны были бодрствовать, то как они могли утверждать, что тело украли именно ученики? К тому же сон на посту в римской армии карался смертью. Но если даже все уснули, то как ученики смогли бесшумно откатить двухтонный камень, распеленать учителя и незаметно скрыться? При этом мы не видим, чтобы в судах учеников обвиняли в нарушении римской печати или в краже тела. Если же стражники не спали, то нищим рыбакам идти против профессиональной армии было бы равноценно самоубийству. Ученики боялись обвинения даже со стороны иудеев не то чтобы воевать с вооруженными воинами Рима. Хотя через несколько недель после этого произошли радикальные изменения. Стоя пред Синедрионом, высшей властью общества, Петр и Иоанн бесстрашно свидетельствовали. «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас, более, нежели Бога. Могло ли эту смелость дать Петру похищенное ими же самими тело Христово? Ведь тогда сами ученики считали бы Иисуса самозванцем. Может быть, у вас есть еще какое-то интересное предположение, как еще можно объяснить факт пустой гробницы? Поделитесь с нами в комментариях. На протяжении всей своей жизни апостолы провозглашали воскресение Христа. Все, кроме одного, подверглись казни, но даже пред лицом мучительной смерти они не отвергли своей веры в воскресение Иисуса. Известные нам попытки объяснить это иначе, как реальность воскресения, заводят в тупик еще более абсурдных событий. Тем не менее, выбор, во что верить, есть у каждого. Всегда можно отказаться поверить даже в самое очевидное. Но те, для кого слова «Христос воскрес» — не просто пасхальное приветствие. Те, кто действительно верят в это, для них Христос воскресает в сердце и посылает свой мир, любовь и радость.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Лилия Мургаль.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Почему молодые люди начинают употреблять наркотики? На этот вопрос трудно ответить. Инна до сих пор не знает, что подтолкнуло ее попробовать наркотики в 17 лет.
2: Я познакомилась с молодым человеком, который впоследствии стал моим мужем через 2 года после нашей встречи. И мы с ним стали употреблять сильнодействующие наркотики. В те годы, конечно, не было героина, тогда не было сена, не варили химию, тогда были медицинские препараты. Это была ханка, которую привозили с Азии 3-литровыми банками, то есть это опиум сирец. Это было стекло, морфин, амнопон. Промедол вообще не считался наркотиком, это считалось как вода. Спустя 7 лет употребления сильнодействующих наркотиков Сергея, мужа моего, сажают в тюрьму за употребление и хранение. Пришла милиция с обыском, они просто открыли дверцу шкафа, достали. То есть обыск происходил в течение 2 минут. Они зашли в квартиру, достали и стали составлять акт. Сергей уезжает на 2,5 года на общий режим. После того, как его посадили, пришла первая мысль, что мы что-то не то делаем. За месяц до освобождения я еду в Андреаполь к мужу и везу туда наркотики ему. Потому что

0: то время там было очень тяжело. Он 2 раза лежал на больничке с этим самым, с дистрофией, терял сознание, у него было истощение какой-то там степени. Я его когда привыкла, он когда работал мясником, он был довольно-таки такой плотный, у него был такой даже животик небольшой такой, но человек был крупный довольно-таки. И вдруг я, когда приезжаю на первое свидание, я была просто в ужасе. Это руки-ноги все в болячках, я была в ужасе. И когда он сидел и говорит, что мне бы только дожить вот здесь, чтобы просто не остаться здесь. И начинает меня убеждать в том, что ему срочно необходимо нужна диета. За наркотики купить все можно. Мне высылают несколько переводов, я собираю довольно-таки большое количество, приезжаю туда, нам дают 300... за месяц до освобождения. Человек прожил там уже 2 с лишним года. Ну, это бред просто, вот я тоже сейчас это понимаю. И я еду туда. И люди, которые были посвящены в то, что должна привезти, которые, видимо, не вошли в долю, то есть его просто сдали просто-напросто. И на 2-е сутки свидания нас там накрыли.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
0: Накрыли, мне дали бумагу, что в течение суток не выезжать из города, а в течение 2 суток Сергей держит в наручниках, такие наручники, которые небольшое движение, и они закрываются все больше и больше. Он говорит, у него руки были так распухшие, что просто не видно было уже наручников, настолько они вот вошли в это самое. И держали на тот предмет, чтобы он подписал бумагу, что я привезла в зону наркотики. А он, значит, стоял на том, что это он из зоны вынес для того, чтобы мы провели таким образом свидание. И сажают его уже в карцер, в следственный изолятор. Я уезжаю в Питер. И за месяц до освобождения он получает еще 2 года строгого режима и уезжает в Омск. Приезжаю туда, к нему, значит, в поселок, где находится зона для наркоманов. И мне говорят, что свидание откладывается на 2 дня. И оно будет дано через 2 суток. А для меня 2 суток – это у меня ничего с собой нет. И я остаюсь все-таки там, остаюсь. И получается, что последнюю дозу я съедаю перед свиданием. На свидание нам дали 3 суток. На свидание, когда я пробыла сутки, у меня даже сумки были с продуктами не разложены, потому что мне было не до этого. Мне уже было плохо, мне начало тошнить. Я говорю, Сереж, я не буду здесь 3 суток, я пробуду здесь, ну, полдня хотя бы. И я уеду. Ты ешь там, разогревай все, что ты хочешь, потому что как бы проблема в зоне всегда с едой. Я обычно приезжаю для чего на свидание? Чтобы в первую очередь это накормить, это однозначно. Ну и, конечно, общение. Общения никакого от меня получить было невозможно, потому что у меня начиналось то, что и должно было начаться за отсутствием наркотиков. У меня началась абстиненция. И я просто лежала. И Сергей, я лежала там пластом, Сергей пытался, там через еще 2 человека было на свидании, чтобы из зоны что-то принесли. И вот таких раз у меня было несколько. И я все очень хорошо помню, когда мне было очень плохо. Это вообще, это когда жизнь на грани смерти. Я уже дошла до такого состояния, когда я устала от этой жизни. Я не хотела так жить. Я понимала, что мне это не надо, я не могу так жить. Это бесконечный вот это бег, ну, это 24 часа в сутки. И сам ты, и мозг твой, и все задействовано только в одном направлении. Деньги, наркотики. Это невозможно, это не передать. Это не взять ни выходного, ни проходного, вообще нет никакой остановки. Это ужасно. Это была осень, 6:00-7 вечера, я проснулась, пошла на кухню варить очередную дозу, для того, чтобы пока сваришь, пока там уколешься, чтобы на ночь попить там чаю и лечь спать. То есть вот такие вот было 3 раза в день, у меня было время определенное. Пошла, и когда все это приготовила, села, вот лежит шприц с раствором. И я начинаю искать место, куда мне можно уколоться. Все болит, все воспалено, сделать некуда. Все болит настолько, что даже дотронуться было больно. То есть вот даже вот если футболка касалась, это было очень болезненно. И я вот так со шприцем в руках сижу и начинаю плакать от того, что не могу уже, потому что вот это очень больно, вот то, что вот этот момент вот просто вот сделать. И усталость такая от всего от этого. Я сижу и плачу, и я верю, что вот Господь просто, видя мою вот немощь, сила Божия является действительно в немощном теле, потому что человеку самодостаточному сложнее, конечно, к Господу обратиться. Я не знаю, может ли вообще быть более немощная ситуация, в которой я была. И я пошла в комнату, у меня дома, она до сих пор висит, такая небольшая икона, я постояла, посмотрела на нее. У меня не было знакомых верующих. Мне никто не говорил, что к Богу можно обратиться у себя дома, в комнате. Мне никто не говорил, что к Богу обращаясь, поднимают руки и говорят как с тем, кто реален и слышит реально нас, и что вообще что-то может помочь. Но тем не менее, в тот вечер я встала на колени, закрыла глаза и стала говорить о том, что «Бог, если ты есть, помоги мне, я не могу так жить». Просто получается какой-то абсурд вообще. Я делаю то, что я не хочу делать, и я не могу этого не делать. Я просто умираю каждый день, и каждый день для меня настолько мучителен, что мне скорее бы лучше бы вообще умереть, чтобы это вот сократилось, потому что это невозможно. Помочь мне никто не может. Вот это был долгий разговор со слезами. Я поднимала руки кверху и говорила «помоги мне, я не могу так больше жить». Произошло действительно чудо.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: Как-то я в одной группе людей поделился своими мыслями. Один человек в этой группе не совсем правильно меня понял, не так отреагировал, и мне пришлось пояснять, что я имел в виду. Затем, когда уже встреча с людьми закончилась, я стал анализировать вообще, что случилось, что произошло. И понял один момент, что иногда, когда мы что-то говорим, либо мы что-то неудачно сказали, может быть, неудачно пошутили, может быть, неудачно подобрали слова, и люди на эти слова очень эмоционально отреагировали. А может так получиться, что мы говорили все верно, все правильно, но человек, который нас слушал, не так наши слова истолковал. А сейчас, когда многие люди находятся на самоизоляции, мы особо ощущаем остроту в отношениях. Ну, согласитесь, раньше наша привычная жизнь была такой, что мы утром вставали, ехали на работу. С работы могли зайти в торговый центр, походить какое-то время, отключиться от каких-то проблем, посидеть в кафе, в фудкорте. Кто-то, может быть, просто прогуливался по парку, ходил в спортзал и так далее. И мы таким образом немножечко себя как бы настраивали, отдыхали от работы, даже, может быть, в каком-то смысле от семьи. А теперь мы вынуждены сидеть дома, мы не можем пойти в парк, не можем пойти в спортзал, в торговый центр и так далее. Мы находимся в замкнутом пространстве. И находясь в замкнутом пространстве, мы можем ощущать напряжение. И, конечно, это очень сильно сказывается на наших отношениях с близкими, в кругу семьи. И где-то какое-то не так сказанное слово, тем более не так понятое, оно может вливаться в какой-то уже конфликт. И вот разобраться именно с этим крайне важно сегодня, как правильно истолковать слова людей. Давайте мы посмотрим на одну историю, которую записал для нас евангелист Иоанн. В 21 главе своего Евангелия евангелист рассказывает очень интересную историю. Здесь Иисус и Петр беседуют. И вот Христос говорит Петру такие слова. «Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Вот она, простая история, а случай, который происходит между Петром и Иисусом, речь. И мы видим с вами, кто не понимает, что говорит Иисус. Конечно, здесь есть несколько вариантов ответа. Первый из них – возможно, что слова Иисуса, которые были сказаны Петру, сам Петр неправильно истолковывает, неправильно понимает их. И даже интересно, что греческий текст Евангелия от Иоанна как раз так и говорит: «И слово вышло к братьям». Вы понимаете, что само слово по себе выйти не может. У него нет ни ног, и вообще слово – это не одушевленный предмет, поэтому, скорее всего, его кто-то распространил. И самые ближайшие, кто мог это сделать, это мог сделать сам апостол Петр. То, что сказал ему Иисус про Иоанна, что будет с ним, Петр не так понял. Ну и потом, естественно, когда он стал где-то в кругу какой-то группы людей говорить, высказывать или вспоминать слова Иисуса, адресовывать их той или иной группе людей, конечно же, могло так получиться, что Петр не так истолковал, не так объяснил. Второй вариант может быть совершенно другой. Возможно, Петр все правильно сказал. То, что передал ему Иисус Христос, он так, как было сказано, он так и передал верующим людям. Но сами люди, которые слушали апостола Петра в данной ситуации, могли уже его неправильно понять или не так истолковать. И к чему это пришло? К чему это привело? «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет». Интересно, зачем евангелист Иоанн поместил вот эти вот слова в конце своего Евангелия? Вот зачем эту историю вообще нужно было рассказывать? Вот для чего? А проблема состояла в том, что неверно понятые слова, неправильно истолкованные группы людей стали передаваться из уст в уста, от одного к другому. И со временем уже родилась чуть ли не целая легенда. Какая? А что апостол Иоанн не умрет, и когда явится Христос, то Иоанн будет живым. Если мы хорошо знакомы вообще с историей написания Евангелия, то Евангелие от Иоанна, по некоторым данным, примерно было написано где-то после 90-го года. Может быть, это 95-й, 96-й год нашей эры. Здесь разные ученые по-разному указывают на даты, и на самом деле сложно дату установить. Но, тем не менее, к этому времени апостолу Иоанну где-то уже было около 80 лет. Ну, может быть, 80, может быть, уже 90 лет. И, как вы догадываетесь, человек, который уже исполнился 80-90 лет, он, ну, близок к старости. То есть вот-вот-вот он скоро умрет. И, возможно, в каких-то группах или в каких-то общинах верующих людей, общинах христиан, стала появляться идея, что Иисус Христос уже должен скоро прийти, вот с минуты на минуту, потому что Иоанн уже пожилой, уже в возрасте, он уже в преклонных годах, все, значит, скоро конец, Иисус скоро придет, и поэтому, наверное, люди могли вот так восторженно это ожидать, это событие. Либо другая есть версия, другая есть догадка, что наоборот, видя, что Иоанн скоро умрет, ему осталось совсем недолго жить, а Христос не возвращается, как в то время ждали первые христиане, потому что они считали, что Иисус должен прийти как раз именно где-то в первом веке, то есть его пришествие должно быть скоро. А как мы видим, ничего не происходит. Соответственно, ученики стали переживать, стали сомневаться. А правильно ли вообще было сказано? И вот эти вот опять слова, которые когда-то были произнесены Иисусом Петру, их вспомнили, их стали муссировать, скажем так, тиражировать между собой. И началась, возможно, какая-то паника, смятение, какие-то тревоги и так далее. И поэтому эту ситуацию нужно было как-то отрегулировать. Помню один случай, когда в одной организации есть несколько отделов, и одному отделу обещали выделить на их развитие, на их проект определенную сумму денег. Вышестоящая организация. Но длительное время средства никак не перечисляли. И у сотрудников этого отдела, естественно, появилась мысль, что, возможно, их обманули, и, скорее всего, денег они так и не дождутся, и поэтому, скорее всего, деньги куда-то потратили не на то, что нужно, а они, как всегда, остались не в удел. Ну, а поскольку руководство узнало о том, что вот в коллективе такие настроения поднимаются, они решили официально написать письмо, обращение в этот отдел, где было написано о том, что средства на их отдел действительно выделили, что они обязательно их получат, и чтобы люди не беспокоились и не переживали, работа и их проект действительно будет финансироваться, и все будет с ним в порядке. Так вот, примерно то же самое происходит и здесь с этой ситуацией. Еще раз, либо Петр не так интерпретировал слова Иисуса, либо община верующих людей не так поняла слова Петра, когда он делился своими воспоминаниями о том, что Иисус ему говорил и чему учил. Но в итоге эта ситуация привела к тому, что либо люди стали слишком восторженно и радостно ожидать конца света, что наконец-то все, началось какой-то такой религиозный экстаз, такой религиозное, так скажем, в кавычках, пробуждение, и поэтому нужно было как-то успокоить людей. Либо люди, наоборот, стали впадать в отчаяние, в сомнение, в панику и думать о том, что все, что там им передали когда-то, это все неправда. И поэтому понадобилось официальное, скажем так, обращение евангелиста Иоанна, которого непосредственно касался этот вопрос. Ему нужно было написать. Вот почему в Евангелии от Иоанна, казалось бы, в самом конце этого Евангелия написана эта история. Более того, ряд исследователей как раз и говорят, что это более такая поздняя немножечко вставка или приписка евангелиста, потому что само Евангелие как бы уже, ну, почти было завершено, но что-то пришлось, видимо, еще вспомнилось и пришлось дописать. Да, и вот этот случай, который действительно был необходим, его нужно было дописать, поместить в это Евангелие, и чтобы официально разъяснить о том, чтобы верующие люди не переживали, и пояснить, как все на самом деле было. Почему Петр вообще мог так понять? Ну, что ученик не умрет. Возможно, причина кроется выше в тексте. Когда у Иисуса с Петром происходит разговор, где Иисус говорит Петру 3 раза «любишь ли ты меня?» и Петр всякий раз отвечает, то на 3-й раз, когда Иисус говорит Петру «любишь ли ты меня?», мы читаем здесь интересный момент. В Евангелии от Иоанна в 17 стихе читаем: «Петр опечалился, что в 3-й раз спросил его, любишь ли меня?» Вот первый момент – Петр огорчился, опечалился, то есть его слова Иисуса задели, он расстроен. Почему по несколько раз мне, взрослому человеку, нужно повторять? Я думаю, каждый бы из вас тоже бы так же. Если ему по несколько раз одно и то же повторять, да, или задавать один и тот же вопрос, может быть, даже кто-то не огорчился, а вообще бы вскипел и сказал: слушай, давай, прекращай. Я что, глупый, что ли? Может быть так. Может быть, мы действительно, поскольку уважаем этого человека очень, и он более авторитетный, мы не можем ему как-то перечить. Может быть, в душе своей мы вот в таком будем состоянии находиться, эмоциональном, такой огорчены, расстроены. Что же, он меня вот так вот за дурака, что ли, держит? Я что, маленький? Это первый момент. Петр расстроен, он огорчен. Значит, где-то уже рациональная часть сознания, она немножечко, так скажем, отключена. Больше человек поглощен эмоциями. А тут еще Иисус говорит такие слова. 18 стих. Иисус истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался, сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему, иди за мною. Вот Петр понял, что на самом деле кончина его подвижнической жизни, следования за Христом – это смерть мученическая. И теперь уже Петр не только расстроенный тем, что Иисус его спросил трижды, но еще и теперь он обдумывает свой, скажем так, жизненный путь. Вот какой будет итог его жизни, мученичества его, размышляет. Когда он идет с Иисусом и оборачивается, и смотрит назад, да, и видит, что идет Иоанн, естественно, у него возникает вопрос, а с ним будет что? И тогда Христос говорит, посмотрите еще раз, что Иисус отвечает Петру. «Если я хочу, чтобы он прибыл, то есть если я хочу, чтобы он жил, существовал, был, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». Скажите, на что сделал акцента Петр? И на что делает акцент Иисус? Совершенно по-разному расставлены акценты. Петр делает акцент на том, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду. Вот на что делает Петр акцент. Он думает, что пока не придет Иисус, Иоанн не умрет. Значит, когда Иоанн уже будет при смерти, все, это конец. Это славное время, когда Иисус вернется. А на что сделал в своем слове, в своем обращении Иисус к Петру? Ты иди за мной. Тебе-то какое дело? Мало ли что, может, я хочу, чтобы он на Луну слетал. Тебе-то что? Ты будь верен мне. Ты сохраняй верность, преданность, ты следуй за мной. Будь в этом плане тверд, потому что тебе определена определенная роль, задача перед тобой нелегкой стоит. И вот какой будет исход твоей жизни. Видите, как важно. И нас, Священное Писание, вот в это непростое время, когда мы находимся в самоизоляции, когда нам трудно передвигаться, мы не можем передвигаться, мы вынуждены большее время находиться дома, как крайне важно научиться правильно интерпретировать или правильно толковать слова друг друга. Когда человек что-то говорит, здесь важно внимательно человека слушать. Это вообще, мне кажется, беда всех нас, что мы не умеем слушать друг друга. Иногда мы погружены в что-то свое, человек нам что-то рассказывает, что-то объясняет, делится какими-то своими переживаниями, своими там мыслями. Мы в этот момент думаем о своем. И потом начинается интересная картина. Мы начинаем переспрашивать человека и говорить ему, слушай, а ты это-то сделал? Слушай, да я тебе вот только 5 минут назад говорил о том, что я это сделал уже. Ты где вообще был? Ты о чем думал? Понимаете, мы, когда общаемся, мы не погружаемся внимательно в другого человека. Мы думаем о чем своем. Либо какие-то слова или фразы этого человека нас иногда порой задевают. Ну, например, муж говорит своей жене, она полненькая такая, да, в теле. Он ей говорит, ах ты моя, там, плюшечка. Что? Я толстая! И тут же начинается, сами понимаете, что, да, скалка, сковородка и другие предметы, которые попадаются под руку. Но ведь человек этого не сказал. Может быть, для него он любит полных женщин, для него полнота, ему это нравится, он любит полных. И вас он любит, в том числе, вот такую, какой вы есть. И он выразил вот такой комплимент. Да, может быть, для вас эти слова слишком болезненно воспринимаете. Может быть, у вас есть мечта похудеть, быть стройной, как на обложках многих глянцевых журналов показывается определенный идеал красоты. и вы тоже хотите такой вот стать моделью, как на обложке. А он этого нисколько не хотел оскорбить, нисколько не хотел причинить какую-то боль этими словами. Просто он так высказал свою любовь и внимание. И важно, важно в этот момент действительно слушать. Слушать, что говорит другой человек. Есть еще очень важный момент или вопросы, которые иногда помогают нам другого человека понять. Да, я понимаю, что люди иногда порой выражаются очень эмоционально. Мы все разные. Кто-то всегда говорит спокойно, ровно, конкретно, логично, четко. Кто-то иногда сумбурно, путанно, может быть, слишком эмоционально. И в эти минуты мы иногда можем действительно отвлечься не так, поскольку если мы невнимательны к человеку, который нам что-то говорит, мы можем не так его понять. Не на то сделать акценты, то есть сместить акцент. Если человек говорил спокойно, да, нас может задевать его спокойствие, например, потому что мы сами находимся на взводе и так далее. Важно, чтобы понять другого человека, это задавать простые вопросы. Какие? Например, правильно ли я тебя понял или правильно ли я тебя поняла? Ты это имел в виду? Я понимаю, что, может быть, конструкция сложновата, можно как-то это упростить, но, тем не менее, очень важно, когда человек что-то говорит, и нам это непонятно, и вдруг нас эти слова задели, и мы начинаем, может быть, уже в этот момент вскипать, вот вместо того, чтобы вскипеть, может быть, постараться спросить, что ты имеешь в виду? Что ты этим хотел сказать? Чтобы человек как-то пояснил, чтобы он сам свои слова истолковал. Это очень важно. Потому что нам Бог для нашего общения дал не только эмоции, чтобы мы каким-то образом выражали наши, то, что мы чувствуем, и показывали наш мир, но Бог нам дал еще и слова. Он дал нам речь, дал язык. И хотим мы того или нет, язык сложен. Один и тот же человек в слово «люблю» может вкладывать совершенно другие понятия, разные понятия. Один под словом «люблю» подразумевает какое-то объятие, ласку, а другой под словом «люблю» может понимать конкретно интимную близость. И, может быть, стоит действительно спросить, что ты подразумеваешь, что ты вкладываешь под словом «любовь». Так начинается общение. Когда мы начинаем общаться, мы начинаем прислушиваться друг к другу, мы начинаем понимать слова друг друга, и от этого наши отношения переходят на более глубокий уровень. Сейчас же, когда мы находимся в самоизоляции, сейчас, когда наши отношения иногда порой напряжены, конечно, сделать это гораздо сложнее. Проще, когда мы вышли, мы прогулялись по улице, мы немножечко остыли, потом пришли, успокоившись, мы можем сесть и попытаться ситуацию, вот эту конфликтную, обсудить. Так что же все-таки между нами произошло? Но мы не можем иногда выйти. Если мы пойдем по улице, нас могут там остановить, возвратить назад и так далее. Но тем не менее, все равно сейчас вот в этой ситуации, когда мы все дома, когда дома дети, когда дома, может быть, люди живут в однокомнатной квартире по 5-7 человек. И такое может быть, представляете? И никуда нельзя выйти. Это же на самом деле настоящий кошмар. И здесь, я понимаю, идет очень сильная напряженная обстановка на эмоциональном плане, поэтому все на взводе. Но важный момент – не только слушать другого, но и вообще правильно интерпретировать ситуацию, в которой мы оказываемся. Что сейчас время сложное, трудно сейчас, надо потерпеть, надо подождать, надо через этот, скажем так, самоизоляцию или этот карантин пройти, чтобы Потом мы вернулись к нормальной жизни, чтобы потом мы опять все были здоровы и могли также гулять, посещать торговые центры, спортзалы, ездить на работу, заниматься своими увлечениями, быть где-то в одиночестве, уехать там на рыбалку или еще что-то куда-то и так далее. Это очень важно, чтобы мы научились друг друга друг друга, понимать, правильно интерпретировать. Потому что когда мы вернемся в нормальную, привычную жизнь, от истолкований слов мы никуда не денемся. Мы будем продолжать общаться, мы будем продолжать говорить друг другу какие-то слова. И важно, научившись понимать другого человека, слышать другого человека, правильно истолковывать, это помогает нам выстраивать социальную связь с другими людьми. Переходить на более неповерхностный уровень, не на легкий уровень, да, где вот что у меня в голове есть, да ты так это сказал, да ты это имел в виду, нет. А мы будем переходить на более глубокий уровень, где мы научимся понимать другого человека, его фразы, его речь, его мысли. И от этого обогатится наши отношения. Они станут гораздо лучше, более богатые и насыщенные. Поэтому пусть Господь вас в этом благословит и поможет вам правильно истолковывать слова друг друга.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами на тему «Как избавиться от лени и достичь успеха». Друзья, кого из людей можно считать успешным? Кто считается успешным сегодня в современном мире?
3: Ну, говорят, что успешные люди — это те, кто достигли каких-то целей, и те, кто счастливы по-настоящему.
4: Угу. Успешные люди — это те, которые успели в свое время что-то сделать, и поэтому они достигли больших результатов, вот поэтому они стали успешными.
2: Вы согласны с этими определениями?
5: Да.
6: Вот Богдан хорошо сказал.
2: У вас есть какие-то, может быть, критерии особые, дополнительные критерии к тому, кто считается успешным? Богатый, например, и знаменитый, да?
6: Ну,
2: вас
6: да,
2: устраивает
6: они
2: это
6: тоже,
2: определение?
6: Да, успешные.
2: Лучше, то есть лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. То есть это все.
6: Да, именно так.
2: Хорошо. Но настоящий успех, духовные ценности здесь играют какую-то роль, нет? Если человек имеет внутренний мир, это делает его более успешным?
6: Да,
2: или
6: мне кажется, он будет более успешным и, так сказать, полноценным человеком, успевшим все.
2: Если он будет иметь внутренний мир.
6: Да.
2: То же самое со здоровьем, да? Это не только состояние нашего тела, это состояние и наших отношений, это удовлетворение нашей жизнью, да? То есть все-таки успешность — это более широкое понятие, чем вот счет в банке, да?
4: То есть если человек внутри с собой в ладу, он считается успешным?
2: Это помогает ему достичь успеха, безусловно.
4: А
2: да.
4: Если человек достиг успеха и очень богат, но при этом в душе у него разлад, то, ну, по идее, он все равно считается успешным?
2: Он считается успешным, но является ли он по-настоящему успешным?
6: Нет, вот это, мне кажется, с виду... Со стороны других людей он будет успешным. А если брать с его точки зрения, я думаю, ну, не совсем.
4: Он успешен, но он несчастлив в таком случае. Но успех у него есть.
2: Внешний успех.
6: А, успех в делах.
4: Какой вне, а внутренний успех?
3: Я думаю, успехов много бывает.
4: Есть вообще?
2: Тогда, давайте дадим, вот. Тогда давайте дадим свое собственное определение, не будем париться. Да? Что такое настоящий успех? Можем ли мы назвать успехом человека, ну, успешным человека, который имеет все, но не имеет того же мира в душе, не имеет отношений, не имеет любящей семьи? Это успех?
3: Мне кажется, зависит от того, что нужно этому человеку.
2: Но разве не всем людям это нужно?
3: Нужно, но мне кажется, все-таки есть такие люди, которые очень их мало, но они есть, и им нормально без семьи.
2: А, без семьи.
3: Вот этого.
2: А, но нету ни одного человека, которому нормально без счастья, без мира.
3: Ну, это, конечно, да. Но, может быть, и вот деньги могут приносить счастье как-то этому человеку.
2: Ну, счастье мы знаем не в деньгах, ну, а в
3: конечно,
2: количестве.
3: Конечно, но как бы... Ну, как бы все равно человек может... Он же не всегда несчастен. Он же не постоянно чувствует какое-то вот это. Если он постоянно чувствует это, и он одинок, вот если он одинок, то я думаю, что в чем-то он успешен, а в чем-то нет.
2: В чем-то нет. Но мы говорим сейчас вот о настоящем успехе, что вот настоящий успех подлинный, когда человек получает удовлетворение от жизни. Вы с таким определением согласны?
6: Да.
2: Когда он доволен тем, что у него есть и финансовое какое-то положение, он доволен тем, что у него есть семья, он доволен тем, что он исполняет мечты там своего детства. И вот вопрос следующий. Как достичь такого успеха? Как стать вот под таким по-настоящему успешным человеком?
6: Не лениться.
2: Ну, это понятно.
7: Есть, ну, один пример, конечно, возможно, он недостаточно корректный, но существовал такой персонаж и такой человек, его звали Соломон.
2: Угу.
7: Однажды он попросил у Бога мудрости, и Бог с этой мудростью дал ему все. И богатство, и, ну, и славу, и власть.
2: Угу.
7: То есть, ну, буквально все, что человек может желать, вообще живя на земле. То есть, мне кажется, первее всего нужно искать мудрость, чтобы достичь какого-то успеха в чем-то вообще, ну, во всем, что у нас есть в мире.
2: Хорошо. Мудрость. А если человек мудрый, то он будет себя вести определенным образом, да? Наверное, он не будет пренебрегать какими-то своими обязанностями или пренебрегать чем-то важным в своей жизни для того, чтобы достичь каких-то целей. То есть, наверное, все читали Стивена Кови, да? Или, по крайней мере, слышали это имя. То есть он говорит о том, что баланс в жизни — это вот условие этого успеха. Если, например, человек все время посвящает работе, но пренебрегает здоровьем, то в результате будет страдать и работа. Вот. И так далее. Так можно примеров очень много приводить, что должно быть все взвешено и сбалансировано. А есть ли вообще, кстати, у Соломона есть стих, что время и случай для всех их? То есть не разумным достается бег, да, не там сильным победа, но время и случай для каждого человека. Есть ли разница между успехом настоящим и везением?
6: Мне кажется, ну, не особо она есть. Потому что некоторые люди, вот мы уважаем тех, кто не остановился после многих падений. Это как вот Эдисон, например, как Джобс. Вот. Таких людей мы любим и по-настоящему говорим, что вот они молодцы и добились успеха в своей жизни. Mm-hmm. А тем, кому дается легко, соответственно, мы говорим, что, ну, повезло. Вот. Но также может быть и другой случай, то, что человек может пытаться всю жизнь, и у него так и не получится.
2: Mm-hmm.
6: Вот поэтому, ну, как бы случай для каждого. Mm-hmm. То есть я думаю, все-таки там вот этот как раз случай, он решает. И можно вот кому даже повезло, назвать его успешным. Ну, не просто так повезло, а с какими-то усилиями все равно.
2: Угу. Ну вот интересную фразу сказал, повезло не просто так. Значит, не просто так одним людям везет, фартит, да, другим нет. То есть, значит, человек как-то готов стал к этому моменту в своей жизни, да, он подошел, что вот удача его нашла. Именно его, а не кого-то другого. Наверное же, ведь это не случайно, правда?
6: Ну да.
2: И вот как так жить, чтобы удача сама тебя догоняла? Что нужно со своей стороны делать? Что требуется для того, чтобы вот эта успешность пришла? Чтобы вот это само тебя находило?
6: Ловить ее, общаться с большим количеством людей, интересных людей, которые чем-то занимаются, чем нравится тебе, допустим. Вот. И, соответственно, нужно общаться с теми, кто может это делать лучше тебя.
2: Ага.
6: Чтобы, соответственно, расти.
2: Интересно. И, соответственно, если ты стараешься искать этих людей, делаешь все со своей стороны, то ты должен и верить в свою собственную удачу. Или это не обязательно?
6: Нет, я... Ну, кстати, не обязательно, наверное, потому что есть люди, которым, мне кажется, в принципе, без разницы будет... вот, допустим, есть операторы, есть режиссеры.
2: Угу.
6: Вот. И, допустим, оператор, он, ну, не думает прямо, чтобы стать режиссером, но он думает, как правильно, ну, хорошо выполнить свою работу.
2: Uh-huh.
6: Мне кажется, в конечном итоге его кто-нибудь да приведет к режиссерству.
2: Uh-huh.
6: Вот.
2: Есть ли кто-то, кто не согласен вот с Сережей по поводу веры? То есть Сергей говорит, важно стараться, но верить не обязательно. Все с этим согласны?
6: Нет, я не говорю, что верить не обязательно. Я говорю про тот случай, даже если ты не подумал об этом, как бы.
2: А.
6: Ты вот живешь и просто хорошо делаешь
3: удачи,
6: то, что умеешь.
3: Ну,
2: понятно. Я не говорю о том, чтобы думать. Верить.
6: Нет, ну,
2: это
6: нужно,
2: обязательное условие или достаточно одних стараний только?
6: Мне кажется, это просто нельзя разделять эти понятия.
2: Должна нельзя?
6: Быть, не, да, да, должна быть вера,
4: ну, понятно,
6: то, что ты делаешь. Потому что если нет веры, что ты делаешь, то, соответственно, ну, зачем?
2: Зачем стараться?
6: Да.
4: Если ты не веришь, ты себя не мотивируешь.
2: Угу. То есть мотивация должна быть изнутри.
4: Конечно.
2: Если мотивации нету, то тогда, соответственно, я не встану и не пойду никуда, не буду
4: никого... Тогда только рассчитывать на везение какое-то.
2: Понятно. Вот эти две составляющие очень важны. А может ли быть такое, что человек верит, но не старается при этом?
6: Бывают люди такие. Но это, кстати, можно привести пример, наверное, из веры, наверное, вот именно в Бога.
2: Ага.
6: То, что есть некоторые люди, типа, которые просят, допустим, Бога нормальную работу. Типа, Господи, да. И они как бы верят, но не прикладывают усилия. Как бы. Ну, раз веришь, mm-hmm. приложи хоть чуть-чуть усилий. И в любом случае, мне кажется, что-то да из этого выйдет.
2: Mm-hmm. А вы знаете каких-нибудь гениальных, действительно талантливых людей, которые реально талантливы, но они безуспешны.
6: Мне кажется, все классики, вот музыканты именно, mm-hmm. типа Бах, они же были не признаны при жизни. Mm-hmm. Только после смерти их начали слушать.
2: Ну, кто как, конечно, по-разному. Но история знает много таких людей и современность, которые действительно что-то из себя представляют. У них есть эти задатки. Но они сидят у себя в квартире и ничего не предпринимают. Таким способом далеко не уедешь, да? Почему так происходит?
3: Это мне напомнило притчу про таланты, которые раздавал

0: То, что ты напомнила про притчу о талантах. Один человек действительно не стал развивать свои таланты, он не стал их пускать в оборот, закопал. И вы помните, как он ответил на вопрос, почему он это сделал, почему он закопал? Давайте мы прочитаем этот отрывок из Евангелия от Матфея, 25 глава.
1: «Подошел и получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующее, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него таланты и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющему отнимется и то, что имеет. Отнимется то, что имеет».
0: Спасибо большое. Вот на основании его ответа, что мы можем сказать, какие-то причины выявить, что мешает людям достичь успеха?
2: Боязнь, вот как он сказал.
0: Боязнь.
2: Побоялся. Надо быть чуть смелее. Даже если будет какая-то ошибка, ну, просто принять ее и идти дальше.
0: Но это боязнь не просто чего-то. В данном случае он боялся хозяина. Написано: «Я убоялся тебя».
3: Эти люди, они, наверное, боятся, что у них не получится. Они боятся провала, они боятся, что их не примут. Потому что человеку очень важно быть значимым, и когда люди ошибаются, они очень сильно могут себя за это как бы корить и вообще не простить себя за это. Они боятся как бы оступиться. Угу. Вот. Очень часто это бывает мотивом страха.
0: Страх. Угу. И обратите внимание, он говорит: «Я убоялся тебя», а хозяин его называет «лукавый раб и ленивый». Видите, какая связь между страхом и ленью? Он боится, его называют ленивым. То есть, получается, лень и страх — это такие две вещи, которые, ну, два существа, которые кормят друг друга с ложечки.
3: Да, страх оправдывает лень.
0: Да, а лень оправдывает страх. Вот, поэтому, если вы не хотите лени, то, соответственно, нужно делать что-то со своим страхом. Да? И наоборот. Какие еще есть вещи здесь в этом ответе этого раба? Что мешает достичь успеха? Помните, другим дали не один талант, а сколько? 2 и 5, да? То есть другим дали больше, ему дали меньше. Может получиться так, что именно из-за этого он обиделся и сказал: ну, раз мне дали мало, то, соответственно, что я буду уже что-то делать?
3: Расстроился.
0: Расстроился. А такое бывает среди людей?
3: Да, конечно, бывает, да. Считаю, что я вот недостаточно талантлив. Вот кто-то лучше поет, зачем я буду развивать свой талант, допустим, если у меня не так хорошо получается, как у этого человека изначально. Это, конечно, такое сплошь и рядом встречается.
0: А вы сами никогда не думали, ни у кого не возникало такой мысли, что «ой, вот у меня талантов не так уже много, а вот кто-то, ну пусть вот кто-то, он там и выступает там, да, или еще что-то».
3: Ну, это со стороны кажется. Постоянно ты с таким сталкиваешься, но уже потом осознаешь, когда начинаешь за что-то браться, что у тебя не получается, и ты бросаешь это, а ты попробуй дальше вот преодолеть вот этот фрагмент, ну, момент жизни, когда тебе тяжело. Просто пройти через это. Потому что они делали ровно то же самое. Это со стороны кажется, что у них все легко и просто. Вот они вышли, спели, я начинаю петь, и у меня не так. Mm-hmm. Так сколько они работали, ну, для того, чтобы так петь?
0: Ну да, да, да. И вообще, почему-то мы сосредоточены на внешнем, да? Это очень обманчивый такой показатель. Нам вот хочется быть, именно если быть, то вот крутым, да, где-то там на сцене, где-то там в телевизоре или еще что-то. Вот, кстати, да, мы все с вами в телевизоре уже, поздравляю. А именно наслаждаться тем малым, что мне дано. Вы знаете, как мать Тереза говорила, что не надо делать большие дела. Учитесь искусству маленьких дел, но с большой любовью. И одно пусть маленькое дело, но если оно сделано от всей души, оно принесет огромный результат, даже больше, чем какое-то большое дело, внешне заметное. Поэтому это еще одна причина — нежелание делать малое. И вы, наверное, знаете на эту тему историю о зайце и черепахе. Заяц и черепаха решили устроить соревнование. Причем

0: По-моему, даже заяц предложил. Говорит, ты такая медленная черепаха. Давай-ка мы это, устроим с тобой соревнование. Ну и, в общем, назначили старт. Заяц пробежал большую часть пути, смотрит, черепаха где-то там позади. И он решил прилечь на спину и отдохнуть. Прилег, заснул, тем временем черепаха дошла потихонечку, да, до финиша, и заяц проиграл. То есть успеха добиваются не те люди, у которых есть много ярких талантов, ярких способностей, а те люди, которые упорны и целеустремлены. А вы не заметили здесь злобу в этом человеке? Когда он отвечает своему хозяину, какая-то обида, да, чувствуется. Это тоже тот мешок, который не дает нам идти вверх, не дает нам взбираться, достигать наших целей. Это то, что утяжеляет наше стремление к цели. И вот противоречивость натуры, вот то, что произошло вот в этой истории. А хозяин ему отвечает, что ты должен был сделать то, что должен был, и не оправдывать свое бездействие ничем. Давайте посмотрим, что говорится в Иакова 2 глава 26 стих по поводу вот этой противоречивости.
1: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».
0: Угу. То есть тело без духа — это что, одним словом?
1: Труп.
0: Да. То есть вот этот труп, представьте себе, как он выглядит, да, это и есть человек, у которого есть только что-то одно. Или вера, или дела. Вот. У этого человека, мне кажется, были дела какие-то, да? Или что у него вообще? Что у него было, вера или дела? Даже сложно сказать, наверное, да? Если человек со своей стороны верит, но не делает...
2: То не особо верит.
0: Хорошо. А если делает...
2: Но не верит, то просто делает.
0: Да,
2: и не задумывается.
0: Если делает, но не верит, то достигнет ли он успеха? Думаю, тут ответ для нас очевиден. Как вы на самом деле в своей жизни себя мотивируете для того, чтобы что-то встать и начать делать? Как это происходит в вашей жизни? Что мотивирует вас?
1: Ну, в первую очередь, это, наверное, понимание того, что будет после того, как ты это сделаешь.
0: Ага.
1: Ну, то, что ты в чем-то станешь лучше, в чем-то достигнешь как бы каких-то новых уровней знаний, успеха, ну, вот в этом всего. Вот. Если это работа, то это материальное благо. Ты можешь повысить свою квалификацию. Как бы это мотивирует человека становиться лучше, что он будет лучше самого себя, который он есть сейчас.
0: Угу. А ты как-то представляешь себе конечную цель? Что будет, когда ты вот достигнешь этой цели? Ты визуализируешь это? Воображение включаешь?
1: В какой-то степени, да. Но опять же, смотря чего это касается. То есть вот, ну, нельзя же визуализировать себе то, как ты будешь лучше в какой-то, ну, может быть, эмоциональной или духовной сфере. Ну, mm-hmm. если ты к этому стремишься. Но это сложно визуализировать. Это легче делать, если ты говоришь о какой-то, ну, допустим, работе, учебе, вот, о таких вещах. Это просто.
0: Угу. Как вы думаете, надо ли себе представлять конечную цель изначально, когда ты что-то планируешь? Или делаем потихонечку, а там что получится, то получится. Вот какой из этих подходов более правильный? По ходу дела или сразу представлять себе конечный результат?
3: Сразу представлять, конечно. Потому что иначе ты не знаешь, для чего ты это делаешь.
4: Угу. Но иногда нужно
3: разделять это на этапы и ставить себе сначала небольшие цели, потому что если ты сейчас поставишь себе большую цель, ты посмотришь, что вот я сейчас тут, мне надо туда, и ты как бы, ну, ты можешь испугаться такого большого, ну, как это, разрыва. Mm-hmm. А когда ты будешь потихонечку идти к своей цели, ставить себе маленькие, ну, там, шаги, вот, то тогда, я думаю, больше шансов стать успешным.
0: Mm-hmm. То есть, когда мы видим не просто конечную цель, но видим и путь, который ведет к этой цели.
3: Да, но при этом как бы, ну, я не знаю, если это называть большой целью, то это микроцели, может быть, не знаю. Но, в общем, именно ставить себе цель сначала вот дойти до вот сюда, потом дойти вот сюда и так дальше. И потом уже ты дойдешь до своего результата, а может, вообще никогда не остановишься.
0: Да, и помните о том, что большую цель невозможно достичь в одиночку, правда? Есть тренеры, коучи, которые говорят, никогда не ставьте себе целей, которые вы можете достичь в одиночку, потому что это маленькие цели. Большие, серьезные жизненные цели, да, задачи, они достигаются с помощью команды. И в этой команде нужно уметь работать. И нужно быть таким человеком, чтобы к тебе прислушивались, чтобы люди, ну, поверили тебе, что за тобой следует идти, что тебе следует помогать. Вот какое качество необходимо для того, чтобы тебе люди верили и помогали достигать этой цели? Вот каким человеком нужно быть, чтобы за тобой пошли?
2: Мне кажется, вот если ты веришь сам,
0: да.
2: Вот, то это будет по тебе видно, что ты веришь в это и сделаешь это. Ну, или хотя бы будешь стремиться к этому. Соответственно, люди подтянутся, видя, ну, вот твой огонь в глазах какой-то.
0: Угу. То есть люди должны увидеть, что это для тебя не просто слова, но то, что ты уже что-то делаешь, не просто что-то, ты уже все делаешь для этого, чтобы, ну, эта цель осуществилась. Тогда они поймут, что ты человек, который точно знаешь, чего ты хочешь.
3: Тут еще много других вещей. Ты можешь гореть там с горящими глазами ходить, но при этом ты можешь быть настолько невыносим, ну, как бы иметь такие черты характера, с которыми, ну, трудно будет примириться твоим партнером там или кто будет в твоей команде. При этом, я думаю, нужно быть добросовестным, честным, вот, чтобы, ну, я не знаю, внимательным, как бы, вот, чтобы как-то построить вокруг себя крепкую команду.
0: Угу. То есть мы все-таки с вами приходим к этой цельности, когда есть, с одной стороны, и вера, с другой стороны, и дела. Это те два весла, которые позволяют нашей лодке плыть вперед, а не просто плыть по кругу, если мы будем пользоваться только одним веслом. Это называется по-современному цельность или целостность личности. Это то качество, которое вызывает в людях доверие к нам. Коко Шанель как-то сказала, роскошь — это когда изнанка столь же прекрасна, как и лицо. Что ж, живите роскошно. Успехов!
4: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления Царства Божьего. «Я буду господином мира. Остается одна Россия, но я раздавлю ее», сказал однажды Наполеон Бонапарт. Он желал завоевать весь мир, надо же. По его словам, осталась Россия. И именно тут его ожидала неудача. Но не смог он ее раздавить. Да, искушение завоевать весь мир может быть только у людей с очень высоким мнением о себе. Мне вот с этим как-то попроще, я думаю, и вам тоже. Но все-таки, тем не менее, для нас есть предостережение. Мы постоянно искушаемся жить для себя и быть, ну, своеобразными богами в большей или меньшей степени. Ну, в зависимости от того, кто на что гораст. Это очень древнее искушение. Змей, искушая Еву, предложил людям стать как боги. И надо сказать, наши прародители на это купились. Так, к примеру, я как-то посетил какой-то сайт, созданный поклонниками сатане, да. Ну и там был организован чат, где один человек, судя по всему, член этой вот, как сказать, организации, он спрашивает, какой из меня может быть Бог, если врачи поставили мне диагноз рак? Вы представляете, человеку жить-то осталось совсем немного. Но ему авторитеты отвечают, ну, те, к которым он обращается, что, мол, нам жаль, что так получилось. Ну, мол, ты есть Бог сам по себе, в том смысле, что можешь делать все, что тебе захочется. Ну, просто ты такой маленький Бог, маленький-маленький божок. Ну, такой не позарится, конечно, на весь мир, но что-то, что по силам, так себе вполне может быть. И что им жаль, что у него совсем не осталось сил. Вот только представьте себе, что вот так можно сказать себе: «Я Бог». Ну, вот посмотрю на себя в зеркало и вынужден признать, ну не Бог, а божок. И чего там, божочек маленький такой, ведь все, что я хочу, я никогда не сделаю. Но что-то все-таки могу. Ну а что, если кто-то из нас вырос до чиновника, имеет какую-то власть, у него ведь люди в подчинении. У такого человека искушение побольше, чем у того, кому поставили диагноз рак. А кто-то, может быть, авторитет в воровских кругах, он окружен толпой головорезов, готовых только по одному приказу сделать все, что угодно. Или кто-то, может быть, занимается единоборствами, умеет так отделать кого угодно, что думает, может, все, что он хочет. А кто-то умеет так заговорить зубы девушки, что, видя, как он красив, смазлив, и как, помните, Андрей Миронов в фильме «Обыкновенное чудо» сказал, чертовски привлекателен. И вот таковый поменял уже не одну жертву, оставив их беременными воспитывать его детей. Я это не придумал. Я лично такое встречал сам. Это печально. Вот это создает проблемы. Именно вот это желание подчинить себе, ну, если не этот мир, то какую-нибудь ситуацию. Это странное желание разных людей властвовать здесь. Стремление каждого показать, кто тут хозяин. Вот это и делает жизнь порой невыносимой. На протяжении всей истории нашей многострадальной земли были и те, кто желали завоевать весь мир. Не просто завоевать, а создать царство. Одно, которое будет владычествовать на земле. И каждый такой завоеватель считал, что вот только его царство будет вечным, и только его город будет столицей мира. Кто? Навуходоносор, Кир, Александр Македонский, Нерон, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер. Ну и другие, если не завоевать, то, по крайней мере, ну, быть самыми великими на земле. Император Нерон, к примеру, выходил на балкон, чтобы слушать молитвы и наблюдать, смотреть, как в его честь сожигают жертвенных животных. Это печально. Послушайте, послушайте, что говорит Священное Писание о том, как истинный Бог относится к стремлению людей подчинить себе мир. Это второй псалом, книга Псалтирь. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Вот псалмопевец Давид выразил мысль о том, что у Бога есть свой план на этот мир. Он предназначил того, кто будет им править. Помните, я помазал царя моего, ведь это Иисус Христос. Эти слова относятся к нему. Так как же быть с теми, кто с Богом не посоветовался по поводу его планов на этот мир и решил подчинить его себе, не спрося Всевышнего о его планах? Или, ну, подчинить не весь мир, а, ну, только то, на что каждый гораст. Тут надо остановить внимание. Дело в том, что, ну вот подумайте, что потребуется для того, чтобы подчинить себе весь мир? Мир-то очень разнообразный. В каждой стране есть своя культура, своя религия, свой язык, наконец. А потом жители какого-то государства, вот это государство вообще-то считают своим. Вспомните знаменитый слоган: «Нам чужой земли не надо, но и своей вершка не отдадим». Если кто-то захочет подчинить себе весь мир, ему придется этот мир завоевывать оружием, а значит, убивать. Хотя право убивать Бог не давал. Но ведь завоеватель мира сам себе Бог. Что ему до Бога истинного? Ну, это надо быть очень большого мнения о себе, чтобы мыслить о всемирной власти. Вот как размышлял по этому поводу Адольф Гитлер. Он говорил так: «Для меня существует две возможности. Либо добиться полного осуществления своих планов, либо потерпеть неудачу. Добьюсь, стану одним из величайших в истории. Потерплю неудачу, буду осужден, отвергнут и проклят». Что, собственно говоря, и произошло. Священное Писание говорит о том, что в конце концов только царство Бога будет вечным. И, как это задумано им изначально, пока люди этого не поймут, на земле будут войны, войны, войны. Но Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления царства Бога. Сейчас я хочу рассказать вот о чем. В истории нашей планеты было очень интересное время, когда люди решили кое-что сделать, не посоветовавшись с Богом. На планете на всей планете не было разных государств. Но, впрочем, давайте лучше об этом прочитаем. Это книга «Бытие», конец 10 главы, начало 11. Там написано. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно, да? Вот представьте себе ситуацию, когда не надо никого завоевывать, никого не надо подчинять, навязывать свою религию, культуру. Затем нет языкового барьера. На всей земле один язык, одна религия, все. И вот, чтобы произвести впечатление, решили построить, ну, такое грандиозное сооружение, башню, чтобы она была, ну, своеобразным шедевром человеческого величия. Считают, что эта башня якобы бросала вызов Богу. На памяти был потоп, уничтоживший древний мир. Якобы, ну, наверху этой башни можно было спастись от потопа в том случае, если бы Бог снова его навел, хотя он обещал этого не делать. Интересно то, как Всевышний отнесся к этому действу. Он сошел с небес посмотреть на это так называемое величие. Но с небес-то ему не рассмотреть. И Господь внес свои коррективы, чтобы разрушить это предприятие. Он наделил людей различными языками, что впоследствии привело к тому, что на земле образовались различные народы, государства. И все это показало, кто на самом деле истинный Бог. И вот с тех самых пор завоевать мир стало непросто. Во всяком случае, до сих пор никому не удалось. Что происходит? Ну вот представьте себе в качестве иллюстрации. Допустим, вы создали свое какое-то предприятие. И в качестве работников наняли своих друзей, их знакомых, родственников. Потом вы снизошли до тех, кто был без работы, потратили средства на обучение, оформили все документы, подключили все ваши связи, и вот ваше предприятие запущено. И вот как-то по прошествии некоторого времени вы начинаете замечать, что ваше предприятие не приносит вам прибыли. Ну, точнее, прибыль-то есть, но она уходит куда-то на сторону. Вы, желая выяснить, почему так происходит, приходите в свой кабинет и находите его занятым каким-то новым директором. На двери кабинета другое имя, которое кто-то себе сделал. Помните, люди хотели сделать себе имя. Вы хотите поговорить с вашими работниками, но они, как сговорившись, все заявляют, что вы тут вообще-то никто теперь. Что-то произошло. Кто? кто-то так мог распорядиться законами страны, что теперь он хозяин предприятия, а не вы. И все, как говорится, шито-крыто. И со временем вы замечаете, что новоиспеченный руководитель вашего предприятия, если можно так выразиться, криминальный авторитет. И что вся выпускаемая продукция начинает служить каким-то его криминальным стратегиям. Вы готовы выйти из себя, вы приходите и пытаетесь достучаться до умов некогда нанятых вами работников, что это вы оплачиваете все коммунальные счета, что это вы погашаете все налоги, что это вы заключаете договора с поставщиками, что все, что тут построено, построено вообще-то на ваши деньги, в конце концов. Но все тщетно. Но вот что вы будете делать в таком случае? Если вы очень сильно любите этих людей, людей, тем не менее, пошедших против вас, вот вы любите их год, 10 лет, 20, а всю бестолку. Они как бы, ты люби, люби, а мы тут повеселимся. Бог создал этот мир и подарил его людям. Он дал жизнь каждому из вас. И не просто дал, он ее поддерживает. Он дает силу земле рождать хлеб и все ее произведения для нас. Почему? А потому что он нас любит. Но люди отважились присвоить себе славу, которую может иметь только Создатель. Они думают, что это не Бог, а мы сами по себе всему причина. И люди сегодня решили, что это они дают силу земле выращивать хлеб. Люди решили, что все могут. Помните, мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Мы постоянно испытываем вот это искушение быть здесь на земле богами и присвоить себе его славу в большей или меньшей степени. При этом, например, в нашей стране 70 лет стремительно убивали в людях веру. Веру в того, от кого зависит наша жизнь. Странно, да? Вот поэтому Бог и посылает проповедников по всей земле рассказать о себе. Для чего? А для того, чтобы мы знали, каков выход из всех проблем. У кого источник жизни? Конечно, можно сказать, что это ты вспомнил про Вавилонскую башню. Ведь это было так давно. Подождите, не торопитесь. Вам приходилось видеть, как выглядит здание Департамента Объединенной Европы. Вот оно, это здание, перед вами. Перед вами не что иное, как недостроенная Вавилонская башня. Но это еще не все. Архитектор заложил в это здание такие элементы, имитирующие строительные леса. То есть люди, замышлявшие то, что связано с этим зданием, как бы хотят сказать о том, что мы все равно создадим себе имя, несмотря на то, что мы знаем волю Бога. Не кажется ли вам, что это вызов Богу, говорящий «ты смешал языки и народы», а мы все равно объединим их? Мы сделаем себе имя. Зачем? Метутся народы и племена, замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. В Библии есть свои герои. В послании к евреям в 11 главе есть своеобразная галерея славы. Там перечислены герои веры, о жизни которых написано в Священном Писании. Чем жили эти люди? Что руководило ими? Куда они направляли свои взоры? И, собственно говоря, ради чего страдали? Ради чего покидали родину, становясь странниками? Погибались, скитались по миру, совершали поступки, про которые в наше время вряд ли кто подумает, что это здраво. Ну вот ради чего они лишения терпели, невзгоды? Вот как об этом написано в послании же к евреям в 11 главе. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые говорят так, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Они стремились к небесному. Библия говорит о городе, который Бог обещал тем, кто верит в Него. Вот куда были направлены их взоры, причем написано, что пока еще они не получили обещанного. Это Бог предусмотрел, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они нас ждут, чтобы мы вместе с ними туда попали. Да, Библия говорит о городе мира, о Новом Иерусалиме. Слово «Иерусалим» и означает «город мира». Вот послание к евреям в 11 же главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Вот куда устремляли взоры праведники. Именно Иерусалим должен был стать столицей вечного Божьего Царства. Столицей одного нераздельного мира, мира, провозглашенного Богом, а не кем-нибудь другим. Вот эти люди не стремились стать божками для самих себя. Им это, собственно говоря, незачем. У них есть истинный Бог, который создал для них мир. Им не надо его завоевывать. Они ожидают его от Бога. Мало того, что тот, кого Бог Отец предназначил быть царем на земле, то есть Иисус Христос, и сам не стремился к власти, когда был здесь на земле, не стремился сам и своим последователям завещал следующее. Послушайте, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам в 13 главе. Написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Помните, как Иисус Христос сказал Понтию Пилату перед тем, как претерпеть казнь на кресте? Понтий Пилат его спросил: «Ты царь иудейский?» Вы знаете, Иисус не был против, но только сказал, что царствие его не от этого мира. Иисус хотел сказать, что вот здесь на земле, пока люди спорят о первенстве, он и вправду царь. но совсем другой. Не такой, как те, кто царствуют здесь. Его царство еще не настало, но обязательно наступит. Он обещал, что наступит великое будущее, обещанное людям. И те, кто верит в это, именно в это царство и стремятся, таковые никогда не будут богами сами для себя. У них один Бог, который на небесах. И этот мир не надо завоевывать. Но скажите, зачем надо его завоевывать, если Бог его обещал просто так? И в свое время он и меня туда возьмет. И чем плох Бог, создавший этот мир? Я с радостью приму его как Бога Вселенной, им созданный. Во-первых, потому что это правда. Он в самом деле ее создал. А потом он сам построил все по его законам. И уж у кого, как не у него, я могу этим законам научиться. Божьи люди не от мира сего. Они ожидают наступление Царства Бога. А вы? Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали». Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Каждый счастливый день. Рассказывает Анна Ронжина.
1: Может ли ужасный, буквально трагический момент обернуться счастливым? Как оказалось, да. Наша старшая дочь уже совсем взрослая. Она сама планирует свое время, выходные проводит отдельно от всей семьи. И вот недавно, в субботу вечером, когда мы уже уложили детей спать, помолились с ними, все было спокойно, вдруг я посмотрела на часы и обнаружила, что уже очень поздно, а ее, наша Алина, все еще нет дома. Мы проверили телефоны, контакты, нигде не было смс-ок, никаких сообщений. Где же она? С кем она? Как она планирует вернуться домой в такое позднее время? Позвонили ей, она не брала трубку. Еще раз и еще позвонили друзьям, с которыми она была в этот день. Они тоже не знали, где она. Я вспомнила, что она накануне говорила мне, что собиралась вечером пойти на одно мероприятие. Хотя я знала, что это, ну, хорошее, приличное место, куда действительно она может пойти, все должно быть спокойно и хорошо. Но было уже слишком поздно, а ее все еще не было. Она по-прежнему не брала трубку, ничего не писала нам. И в моей голове уже были не просто какие-то мысли, а у меня уже было просто однозначное решение. Произошло несчастье. И это уже факт, свершившийся, и я должна, смириться, принять это и что-то делать дальше. Я чувствовала, что мне не просто плохо, а просто невозможно описать. Хотя муж и пытался меня как-то успокоить, говорил, иди спать. Я понимала, что спать в этот момент идти я не могу. Я перестала звонить, сходила в ванну, и когда я вышла оттуда, я поняла, все, звоним по больницам, начинаем с этого. Вдруг она еще жива, ей нужна наша помощь, я еще могу ее увидеть. И тут зазвонил телефон. Как оказалось, она, оказывается, отправила нам смс-ку уже достаточно давно, но отправила на тот номер, которым мы перестали пользоваться. Почему-то произошло в тот вечер именно так. Она никогда еще не была в такой ситуации. Она всегда сообщала, где она, с кем она, как она вернется домой. И мы всегда могли спокойно пойти спать и знали, что все будет в порядке. Конечно, когда она позвонила, я была счастлива. И не было в моей голове, в моем сердце никаких упреков от того, что как ты могла, как ты не предупредила, как ты могла не подумать о нас. Я была счастлива, благодарна Богу, что с ней все в порядке. И, конечно, что может быть для мамы радостнее, прекраснее, когда ты знаешь, что твой ребенок, все, он жив, здоров, он скоро будет дома. Я пошла спать. Но, оказывается, это еще был не предел моего счастья. Когда я легла в постель, я стала думать, почему же так, что я какая-то ненормальная совсем, что раскрутилась я до такой степени, насочиняла себе такие ужасные вещи в своей голове. Я стала думать, почему я пришла к такому выводу, что произошло несчастье. И поняла, что, конечно, это не случайно, просто когда в твоей жизни уже были какие-то несчастные случаи, ты помнишь их, и ты понимаешь, что это происходит не где-то, ни в газетах, ни в кино. Это может произойти с тобой, с твоими близкими. Ты понимаешь, что это может произойти в любой момент. Я хорошо помнила эти случаи, могла пересчитать их по пальцам. И вдруг меня пронзила мысль. Слава Богу, что этих случаев было всего несколько штук, что мне хватает пальцев на одной руке, чтобы перечислить их. И я подумала, Господи, как я благодарю Тебя, что столько случаев, которые могли бы произойти, не произошли, потому что ты отвел нас от них, ты защитил, ты провел нас мимо. И заснула я просто в невообразимо блаженном и счастливом состоянии счастья и благодарности Богу.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель, магистр богословия Валерий Переверзин.
1: Вторая и третья главы книги Откровения содержат послания, обращенные Иисусом Христом христианским церквам. Каждое из этих посланий преподает нам серьезные уроки христианской жизни. И сегодня хочу вместе с вами обратиться к последнему из семи посланий, к посланию Лаодикийской церкви. Наверное, оно самое критическое из всех посланий, которое обличает внешне благовидное христианство. И особое отношение имеет к христианам последнего времени, о которых апостол Павел писал: «имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Для того, чтобы получить более ясное понимание вести, содержащейся в этом послании, нам необходимо обратить внимание как на то, что Бог ожидает от нас, так и на то, что Бог делает со своей стороны, чтобы мы были спасены. В этом послании не только открывается

А может быть, оно ко мне лично не имеет отношения? Оно лишь обличает бездуховность, царящую в церкви вокруг меня? Или стоит просто смотреть на это, как говорил один герой кинокомедии, философически? Дескать, все мы грешники. Да, осознавать себя грешником – очень болезненное ощущение. Осознавать себя бесплодным и бессильным христианином – это состояние, лишающее нас душевного покоя и радости. Так почему же Богу не сказать нам: «Ну что ж, ты веруешь в меня, ну и достаточно. Радуйся спасению и ни о чем не беспокойся». Так нет же, Он нас разочаровывает очень часто. Мы уже успокоились, ведь когда уверовали, крещение приняли, в церковь ходим, десятину и пожертвования приносим. Но Иисус говорит нам: этого недостаточно. Ты посмотри на себя, тебе есть еще над чем работать. И говорит, над чем и как. Что нам в этой ситуации дает надежду, силу и стремление к лучшему? Наверное, то, что Господь не только открывает нам глаза на самих себя, но и открывается сам. Только видя себя в свете любви Божьей, мы не опускаем руки, не впадаем в отчаяние и продолжаем свой путь. Что же послание Лаодикийской церкви говорит нам о Боге? 3 глава Откровения, 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Во-первых, он назван именем Аминь, что значит истина. И это в контексте его свидетельства. Он свидетель всему тому, о чем говорит. И это свидетельство истинно. Мы не можем его оспорить. Нравится оно нам или нет, мы должны его принять. Потому что свидетельствует тот, кто является началом создания Божия, то есть тем, кто дал начало всему творению. Когда совершается земной суд, не обходится без свидетелей. В них заинтересовано обвинение, чтобы показания свидетелей доказывали виновность подсудимого. В них заинтересована защита, чтобы доказать обратное. В них заинтересованы судья, чтобы вынести справедливый, верный приговор. Но всегда ли свидетели оказываются верными? И можно ли полностью положиться на свидетельство людей, на которых влияет много обстоятельств? Это и состояние здоровья, и настроение, наконец, то, насколько хороша у них память. И показания некоторых свидетелей иногда вызывают у судьи серьезные сомнения. Но в лице Бога мы имеем свидетеля верного и истинного, имя которому Аминь. Нас это радует? Мы бы хотели, чтобы на Божьем суде Иисус давал показания относительно нашей жизни. Это зависит от того, какой была наша жизнь, а главное, каким был наш выбор. И о том, насколько реальны были перемены в нашей жизни в результате нашей веры в Иисуса. Об этом будет свидетельствовать именно Он. И первое, что Он скажет, возможно, эти слова 3 главы 15 стиха Откровения: «Знаю твои дела». Ты можешь о себе и своей вере говорить что угодно, но Он знает твои дела. Не прозвучат ли из уст Христа такие слова, которые записал в послании Титу 1 главе 16 стихе апостол Павел? «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Конечно, нас настораживает та мысль, что на Божьем суде есть свидетель верный и истинный, и он знает мои дела. Все без исключения. Да, у нас есть дела, о которых мы и сами бы хотели, чтобы он знал и помнил о них всю вечность. Мы можем иногда и гордиться своими успехами в каких-то делах, но есть и другие дела, и мы о них стыдливо умалчиваем, и сами стараемся их забыть, и надеемся, что их забудет и Бог. Но 19

15 стих 3 главы Откровения снимает напряженность, избавляет нас от безысходности. Здесь сказано: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Этот стих говорит об истинной цели обращения к нам Бога с этим посланием. Он любит нас. Теперь, зная, что этот свидетель на Божьем суде не только верен и истинен, и знает все наши дела, но еще и любит нас, мы можем без страха думать об этом суде, потому что у нас есть выход. И он найден тем, кто любит нас бесконечно. И он хочет, чтобы мы воспользовались этим выходом, для чего и дает нам это послание. Да, вы несчастны, жалки, нищи, слепы и наги, но у вас есть выход. Итак, будь ревностен, говорит Господь, и покайся. В притчах в 28 главе, в 13 стихе мы читаем: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». И еще у Исаии в 43 главе, в 25 стихе мы читаем слова Божьи: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Он готов забыть некоторые наши дела, если мы искренне исповедуем их и оставим с Его помощью. И далее, в 3 главе Откровения, в 20 стихе, мы читаем такие слова: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Этот стих описывает 4 действия, которые Господь совершает для каждого из нас. «Стою у двери, стучу, войду и буду вечерять». Первые 2 действия описаны в настоящем времени. Это то, что Он совершает в настоящее время по отношению к каждому человеку. Вторые 2 глагола стоят в будущем времени. Они выражают действия Христа по отношению к тем, кто отворит Ему дверь. Таким образом, этот стих является заверением любящего Бога в том, что Он со своей стороны делает и будет делать все, чтобы никто из нас не погиб. Иногда нам кажется, что Бог уже отвернулся от нас, не слышит нас, ему уже нет до нас дела, но это далеко не так. Он продолжает стоять у двери и стучать. И эта дверь не одна дверь на всех, не дверь всей церкви, а личная дверь каждого. Одно время я жил в 5-этажном доме, на подъезде которого установили железную дверь. И каждому жильцу выдали по ключу от этой двери. Но однажды жилец с 5-го этажа появился у двери своего подъезда среди ночи в нетрезвом состоянии. У него не оказалось ключа, и он ничего лучше не придумал, как начал колотить в эту железную дверь и кричать своей жене, чтобы она открыла ему. Это переполошило многих соседей. В конце концов, ему открыли, но не жена, а кто-то из соседей. Такое вторжение никому не понравилось. И мысль о том, что сосед снова может оказаться у двери без ключа и постучать в нее, никому не приносила радости. Но дверь, в которую стучит Иисус, это личная дверь каждого, а не одна дверь на весь подъезд. Хотя и эта наша дверь часто бывает железной. И Он не кричит так, чтобы все лишились сна и вышли из себя. Его голос подобен веянию тихого ветра. Он звучит настойчиво, но не навязчиво. Иногда мы заглушаем этот голос. Иногда он начинает звучать более явственно. Но стоит он у двери до последнего. У нас может быть чувство, будто он отказывается войти, когда мы открываем ему дверь. Подобно испытывала Суламиф, когда после долгого промедления решила открыть дверь своему возлюбленному. Конечно, есть такая опасность и для нас. Библия говорит, что когда-то настанут времена, когда многие захотят открыть ему дверь, но будет уже поздно.
Если мы не откроем ему свою дверь, то потом он не сможет открыть нам дверь Царства Божьего. В Евангелии от Луки, в 13 главе, в 24 стиха, мы читаем такие слова. «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить: Господи, Господи, отвори нам! Но он скажет нам в ответ: Я не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: Говорю вам, я не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Поэтому и говорит апостол в послании к евреям: посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Но послание Лаодикийской церкви заверяет нас в том, что никому Иисус не откажет, ни от кого не отвернется. Каждому, кто отворит ему дверь, он непременно войдет и будет вечерять с ним. Не для того он будет нас от теплого сна и предлагает открыть ему дверь, чтобы после того, как мы откроем ему, он вошел бы и разделил с нами блаженный сон. Нет, он хочет бодрствовать и вечерять с нами. И он будет это делать, потому что он сказал: «И буду вечерять с ним». То есть общаться, находиться в близких отношениях. Но это возможно, если вечерять будет и он со мною, как сказал Христос, то есть каждый из нас. И далее Иисус говорит, Откровение 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Этот стих говорит о том, что в наши двери стучит тот, кто одержал победу, пройдя земной путь. Он предлагает нам союз с ним. В древности более слабые народы часто искали возможности объединиться с более сильными, для того, чтобы с их помощью, под их покровительством одержать победу над врагами. Мы с вами тоже живем в условиях великой борьбы. И наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Скажите, эти духи сильные противники? Кто из людей способен одержать над ними победу? Никто, только Бог. Как пишет апостол Иаков в 4 главе, в 7 стихе. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Но есть еще один противник, не менее сильный, а иногда настолько успешный в борьбе против нас, что и дьяволу ничего делать не надо. И этот противник – наша плоть, наше греховное естество. Тот же Иаков в 1 главе своего послания пишет в 14 и 15 стихах. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Как можно одержать победу над таким сильным противником? Павел писал: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». И в послании к евреям, 12 главе, в 1 и 2 стихах мы читаем: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и будем с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Итак, когда мы вспоминаем о послании Лаодикийской церкви, то пусть нам приходит на ум не только обличение Христа в нашем теплом духовном состоянии, но и то, каким открывается нам Спаситель в этом послании. Прежде всего, Он обличает нас, потому что любит нас. Он знает все наши дела, поэтому Его свидетельство на Божьем суде верно и истинно.
Он заверяет нас, что никогда не отвернется от нас. И если мы до сих пор не открыли Ему дверь, то Он продолжает стоять у нашей двери и стучать. Если же мы осознаем свое несчастье, свою слепоту, нищету и наготу, то Он заверяет нас в том, что Он войдет в открытую нами дверь и будет вечерять с нами, для того, чтобы каждый из нас одержал победу над дьяволом и плотью его силой. И это будет, если мы постоянно будем вечерять, то есть общаться с Ним, взирая на Него, как на начальника и совершителя нашей веры.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Привет, Гарик. Прости, я опоздала немного. Пойдем перекусим?
3: Нет, я не собираюсь прощать тебя. Я не обязан.
2: Что?
3: Я посчитал. Иисус сказал, чтобы мы прощали до 70 раз. Ты попросила прощения 491, так что больше я не обязан тебя прощать.
2: Ты что, все записывал себе в блокнотик?
3: С тех пор, как ты подставила мне подножку в 7 классе.
2: Подножку? Было такое. Мне было очень стыдно. Ты так плюхнулся тогда.
3: Я простил тебя тогда. Но отныне...
2: Значит, ты не простил меня?
3: Почему это?
2: Если бы ты на самом деле простил меня, ты бы не держал это внутри все эти годы. Ты совсем не понял то, что хотел сказать Иисус.
3: Но ты не знаешь, как больно я ушиб коленку.
2: Ну, прости меня.
3: Ну, ладно. Прощаю.
2: Это будет в твоем блокнотике 492 раз? Или ты на самом деле простил?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите, потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть, не правда ли? В послании к Римлянам в 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Но скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну, допустили ошибку наши прародители. Ну, съела Ева этот запрещенный плод. Ну, Адам тоже съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями. Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что, или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. «Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесший в жертву самого Себя». Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов – «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна 15 главе в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди Мои соблюдете и пребудете в любви Моей, говорит Христос, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос: что самое главное для меня в жизни? Вы можете ответить: самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ой, как хорошо. Машенька, у тебя прям волшебные ручки. Ой, как хорошо. Ой, а то за день ты руками намашешься, они вообще никакущие. Вот давай, тут сильнее, Маш, вот тут, ага, давай, да. Ой, хорошо. Ну что, спасибо тебе, совсем другое дело. На, вот тебе.
5: Да что вы, Марья Ивановна,
4: бери, надо. Бери, побалуешь себя чем-нибудь.
5: Ну ладно, спасибо.
4: Ну давай, труд должен вознаграждаться.
6: Привет.
7: Привет.
6: Сколько она тебе дала?
7: Не твое дело.
6: Ошибаешься, надо делиться.
8: Эй, ты! Оставь ее. Не то я кое-чем другим с тобой поделюсь.
6: Иди куда шла, у нас свои разговоры.
8: Да что ты говоришь, считаю до трех. Если не унесешь свои ноги, то унесут тебя, понятно?
6: Ладно, на этот раз я тебя прощаю, но в следующий раз за себя не ручаюсь.
8: Посмотрим. И чтобы я тебя здесь больше никогда не видела. Ходят тут всякие.
7: Наташа, спасибо тебе большое.
8: Да ладно, ничего особенного.
7: Он ведь мог меня избить.
8: Да он трус, только ловко это скрывает. Ладно, пошла я.
7: Пока.
4: Афанасий Филиппович,
9: да?
4: Гляньте-ка, что с Машей-то у нас.

0: Привет, ребята. Когда человек вот так сидит, это недобрый знак. А, да, рад вас видеть.
1: Маш, что случилось-то?
2: Со мной сейчас такое было.
1: Чего?
2: На меня напал мальчик, хотел отнять деньги.
0: Кто?
2: Мальчишка из соседнего двора.
1: Ну, я ему задам.
2: Ему уже задали.
0: Да кто же?
2: Наташа.
1: Наташа?
0: Так что же, она за тебя заступилась? Невероятная девочка. Никогда не поймешь, чего от нее ждать. Ну, а как ты сама-то?
2: Ну, все хорошо.
0: Ну, слава богу. Вы представляете, какое дело? Притча Иисуса Христа сейчас воплотилась в реальность.
1: В смысле?
0: Ну как же? Иисус Христос рассказал своим ученикам притчу, в которой он заверил их в Божьей любви.
2: А вы нам ее расскажете?
0: С удовольствием. Очень похожая ситуация. Вот слушайте.
2: Да-да.
0: Жил-был неправедный судья. Почему неправедный? Потому что заповеди Божьи не соблюдал, думал только о себе. В общем, не имел ни стыда, ни совести. Пришла к нему однажды вдова и попросила: «Защити меня от обидчика моего». Но он долгое время не обращал внимания на просьбу бедной женщины. Но эта вдова была настойчива. Она пришла во второй раз, и в третий, и в четвертый. В конце концов судья сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта женщина совсем не дает мне покоя. Защищу ее, чтобы больше не надоедала мне». Вы представляете, если неправедный судья защитил эту бедную вдову, ну неужели Господь не защитит своих детей?
1: И наша Наташка, как неправедный судья, защитила бедную Машу, да?
2: Хорошо, что ее уговаривать не пришлось.
1: Да уж.
0: Нет, но вообще, если вам страшно, всегда просите Бога, и Он обязательно защитит. Вот увидите.
2: А пойдемте, я вас соком угощу.
1: А пойдемте.
0: А мы с собой и Наташу возьмем.
1: Ой, тогда нам меньше достанется.
0: Марья Ивановна, вы выпьете столько сока, сколько захотите, я вам обещаю.
1: Ура! Пойдем.
0: Дорогие ребята, если вы будете в этом очень сильно нуждаться, просите Бога, и Он обязательно защитит вас. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Песня о дружбе исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: К волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш.
2: Волшебство или магия – это попытка человека оказать влияние на людей или события с помощью сверхъестественных сатанинских сил. Эти силы призываются посредством особых оккультных ритуалов, произнесения заклятий, заклинаний и других обрядов. В 18 главе книги Второзакония народу Божьему было категорически запрещено прибегать к волшебству. Признавая способность человека манипулировать сверхъестественными дьявольскими силами и быть их инструментом, Библия осуждает волшебство как зло, поскольку оно порождает ложную надежду на врага рода человеческого, сатану, и уводит человека от веры в Божье Слово. Только Божья сила действует в пользу человека. Могущество волшебников не способно тягаться силой Божьей. В книге «Исход» египетские маги потерпели неудачу в соперничестве с Божьим пророком Моисеем. Пророк Даниил оказался мудрее вавилонских магов. Противостояние учеников Христа и Елима Волхва в 13 главе книги «Деяний апостолов» наглядно показывает, что волшебники действуют заодно с дьяволом. В отличие от них, апостолы всегда исполняют волю Бога и творят чудеса Его силы. В 5 главе послания к Галатам апостол Павел причисляет волшебство к делам плоти, которому он противопоставляет плоды Святого Духа.
1: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Мы продолжаем вас знакомить с комплексом упражнений для позвоночника. И сегодня мы представим вам упражнение, которое вы можете делать дома.
2: Полезная минутка.
3: В этом мне поможет сегодня Вадим. Он будет показывать эти упражнения. Итак, первое упражнение. Исходное положение, стоя на четвереньках. Это упражнение называется «Кошечка». На счет раз мы прогибаем спину и голову поднимаем вверх. На счет два выгнулись, спинку сделали круглой и подбородок прижали к груди. И исходное положение. Второе упражнение, исходное положение, остается то же самое. Мы как бы преодолеваем препятствие. Представьте, что вам нужно пройти, не задевая какое-то препятствие. При этом сгибаем руки вперед и вниз, и выгнулись. И возвращаемся в исходное положение. Следующее упражнение – кобра. Исходное положение – лежа на животе, руки согнуты в локтях, упор ладонями. На счет раз поднимается корпус и прогибаемся. На счет два – исходное положение. Это упражнение способствует развитию подвижности позвоночника. Следующее упражнение, оно похожее. Немножко расставим локти и прогиб спины будем опираться на локоть и предплечье. На счет раз поднялись, вдох. На счет два, исходное положение, выдох. Следующее упражнение. Также продолжаем лежать на животе, руки вытянуты вперед, обе руки. На счет раз мы отрываем от пола руки и ноги, раз. Задержались на 20-30 секунд и исходное положение, расслабились. Следующее упражнение, оно похожее, только мы будем попеременно поднимать руки и ноги. На счет раз поднимаем левая рука, правая нога, раз, исходное положение. На счет 3-4, другая рука и нога, 3-4, исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение у нас на развитие позвоночника в поясничном отделе. Руки около спины, и мы поднимаем

0: На укрепление косых мышц. Для этого мы поворачиваемся на бочок, ложимся на правый бок, правая рука вытянута, левая в ладони делает упор перед грудью. Ноги слегка согнуты в коленях. При этом на счет раз мы поднимаем ноги, как можно выше поднимите, опустили. Но при этом старайтесь, чтобы корпус у вас сильно не расслаблялся. Еще раз подняли, опустили. Хорошо. Следующее упражнение, также на укрепление косых мышц, мы делаем руки скрестили, ладошками обняли за плечики, и теперь мы поднимаем корпус. Подняли, опустили. Хорошо, то же самое мы делаем и, соответственно, на другом боку. Повторяем 10-15 раз. Следующее упражнение, исходное положение, лежа на спине. Оно также способствует развитию подвижности позвоночника. При этом руки в стороны, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на ширине плеч. И мы делаем упражнение на скручивание позвоночника. Единственное, что хочется предупредить, осторожно нужно выполнять это упражнение. Если у кого-то есть межпозвоночная грыжа, то лучше проконсультироваться с врачом. Итак, на счет раз. Голова поворачивается в одну сторону, колени поворачиваются в другую сторону. Итак, раз, и зафиксировали. Скручиваем позвоночник. На счет два, исходное положение. Три, в другую сторону. И также зафиксировали. Это последнее упражнение. Дорогие телезрители, я надеюсь, что вы запомнили эти упражнения, и они помогут вам укрепить ваше здоровье. Будьте здоровы! Удачи!
1: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: В прошлой программе мы говорили, что радиометрические методы датирования показывают, что возраст Земли исчисляется миллиардами лет. Получается, что креационизм стоит перед большой проблемой? Ведь библейская история говорит нам о том, что возраст Земли всего несколько тысяч лет. С этим вопросом мы обратимся к нашему гостю, кандидату физико-математических наук Алексею Валерьевичу Попову. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
3: Здравствуйте.
2: Алексей Валерьевич, есть ли выход из этой проблемы?
3: Ну, если мы остаемся в рамках радиометрического датирования, то есть мы не обращаемся к концепциям взрослой Земли, старой Земли, то тогда единственным выходом, насколько мы это сейчас видим, это вопрос, или, скажем так, вопрос о том, действительно ли скорости радиоактивных распадов были всегда постоянными, или они все-таки менялись в какие-то моменты земной истории. Если они действительно менялись в какие-то моменты земной истории, они были другими, не такими, как сейчас, то тогда это вносит существенную систематическую ошибку вот в те результаты, которые мы получаем с помощью радиометрических методов. Вполне возможно, тот возраст, который мы получаем, он неправильный. Вопрос состоит в том, как проверить вообще, могли ли меняться скорости радиоактивных распадов. Сейчас, мы уже говорили об этом, мы не знаем таких механизмов, таких процессов, которые могли бы повлиять на эти скорости. Но означает ли это, что такие процессы не могли в прошлом происходить? Тем более в такие кризисные моменты, скажем так, земной истории, как потоп или, например, неделя творения, когда действовали механизмы, которые нам сейчас неизвестны совершенно. Возможно, тогда и скорости были другие. Конечно, мы не можем возвратиться назад во времени и попасть, так сказать, в один из дней недели творения, какие-то там измерения совершить и посмотреть, вот скорости, они такие же или другие. Мы не можем возвратиться в тот год, в который происходил потоп. Но все-таки у нас есть два момента или две возможности, которые могут позволить нам, по крайней мере, предположить, что что скорости радиоактивных распадов могли меняться. Что это за вопросы, ответ на которых может дать нам, скажем так, не уверенность, но свидетельство того, что такое могло быть, что скорость могла быть другой. Значит, первое такое свидетельство – это свидетельство того, что, или свидетельство того, что реальная величина возраста Земли гораздо меньше величины, которую дают радиометрические методы. То есть ведь радиометрические методы – это не единственное методы, с помощью которых можно измерить возраст Земли. Есть и другие методы. И мы можем применить их и посмотреть, а вот что получается в них, в этих методах. Действительно там миллиарды лет будут получаться? Или все-таки там будет получаться возраст другой, гораздо меньше, чем то, что дает радиометрическое датирование? Если действительно мы увидим, что вот эти методы, альтернативные методы дают возраст меньше, то тогда действительно у нас появляется вопрос к радиометрическим методам. И второй момент, очень важный момент здесь. Есть ли у нас свидетельство того, что физические процессы в прошлом происходили совсем не так, как они происходят сейчас? Понимаете, да? Если у нас есть такие свидетельства, то мы можем сказать, что, возможно, раз процессы в прошлом проходили по-другому, по крайней мере, некоторые процессы, то возможно, что и процесс радиоактивного распада тоже проходил по-другому, скорость была другой.
2: А это какие процессы могут быть, например?
3: Ну, мы к этому как раз перейдем. Да. Вот я хотел бы посвятить достаточно большое количество времени ответу на эти два вопроса. То есть, есть ли у нас другие альтернативные методы датировки, и какой результат они дают? Альтернативные по отношению к радиометрическому датированию. И есть ли у нас свидетельство того, что физические процессы в прошлом могли проходить по-другому, не так, как сейчас? Соответственно, если ответ «да», на оба этих вопроса, то вполне возможно предположить и то, что скорость радиоактивных распадов в прошлом могла быть другой. Ну, в частности, гораздо больше, чем сегодня, а это, соответственно, даст гораздо меньший возраст. Ну, первый вопрос, и, наверное, об этом мы сейчас и поговорим с вами, это вопрос о... все-таки Земля, так ли она стара, как показывают радиометрические методы? То есть есть ли у нас альтернативные какие-то методы измерения? Да, такие методы есть, их достаточно много. И как я сейчас остановлюсь на некоторых, но в конце кое-какую статистику по ним приведу, и она очень интересна. Я хотел бы остановиться на нескольких таких методах сегодня. И первый метод интересен тем, что он непосредственно связан с радиометрическим датированием, хотя таковым не является. То есть это не радиометрический метод, но он связан вот буквально физическими процессами, он связан с радиометрическим датированием. Это так называемый метод измерения или определения количества остаточного гелия в цирконах. Значит, что такое циркон? Циркон – это минерал, такой кристаллический минерал, маленькие кристаллики совсем небольшого размера. Вот. Интересен он тем, что он является очень хорошей ловушкой, вот его кристаллическая решетка является очень хорошей ловушкой вот для этих вот радиоактивных частичек. То есть очень часто в этих кристалликах циркона, кстати сказать, здесь у меня даже картиночка есть.
2: А, по-моему, циркон называют младшим братом алмаза, да?
3: Ну, он похож на него. Я вот не знаю, называет ли его младшим братом, но он точно похож. Вот эти кристаллики здесь, их хорошо видно, эти цирконы. Так вот, его кристаллическая решетка, как я уже сказал, является хорошей ловушкой для радиоактивных, значит, вот для частичек этого радиоактивного материала, ну, в частности,
2: урана. Они выбраться
3: урана.
2: Не могут?
3: Да, они туда попадают, они в нем, ну, грубо говоря, застревают, там остаются, там они распадаются, то есть все это происходит внутри этого кристалла. Кристаллическая решетка ее захватывает, она там остается, уран-238 распадается, происходит вся эта цепочка распадов до свинца. Вот. Но интересно это тем, что вот в процессе этой, пока идет эта цепочка, уран, потом торий, потом протактиний, опять уран и так далее, и так далее. Потом опять торий 230, если я правильно помню. Вот. И в конце концов 206 свинец.
2: То есть вот. Там как-то вот так вот, да?
3: Там очень большое, очень большое количество шагов. Вот.
2: А уран там часто встречается в этих циркониях, да?
3: Да, разный уран. То есть, вы имеете в виду в цирконах?
2: Да, в цирконах.
3: Да, достаточно часто. Вот. То есть это один из основных источников, насколько мне известно, вот, датировки. То есть эти циркончики. Их очень часто как раз, и именно их используют для того, чтобы измерять их возраст. Кстати сказать, уран-свинцовый метод вот для этих цирконов дает возраст 1,5 миллиарда лет. Вот, то есть вот как раз вопрос о миллиардах лет.
2: Много.
3: Вот, то есть это вот, уран-свинцовый метод, он дает 1,5 миллиарда лет. Но что интересно, в процессе вот этого распада, да, такого многоступенчатого распада урана в свинец, выделяются 8 альфа-частиц. То есть там происходят альфа-бета-распады.
2: Ядра гелия. Да,
3: ядра гелия. Два протона, два нейтрона. Вот. Там происходят и альфа-распады, и бета-распады. Электроны вылетают, соответственно. Но от них никаких следов не остается. А вот от альфа-частиц следы остаются. Дело в том, что, правильно вы сказали, альфа-частица – это ядро атома гелия. И когда она, так сказать, оказывается внутри этого циркона, она очень быстро подхватывает два электрончика и становится просто нейтральным гелием. Вот, то есть таким образом образуется...
2: А гелий – это газ.
3: Да, это газ. То есть таким образом образуется радиогенный гелий, который тоже, в общем-то, заключен в этом цирконе. Но поскольку это газ и достаточно легкий, то есть легче его только водород,
2: мелкий.
3: Вот, он достаточно быстро должен из этого циркона диффундировать, то есть уйти из него. И если кристалл, если возраст этих кристальчиков 1,5 миллиарда лет, то весь радиогенный гелий, разумеется, должен был давным-давно оттуда испариться, уже испариться. Вот. Но что интересно, эти эксперименты были проведены, то есть было померено, было измерено количество радиогенного гелия вот в кристаллах циркона. И оказалось, что он там есть. И,
2: Еще, да?
3: И что он там есть в достаточно большом количестве, что, в общем-то, никак не вяжется с возрастом в 1,5 миллиарда лет. Более того, исследователи дальше пошли, они попытались измерить возраст этого кристалла, используя вот этот вот радиогенный гелий. Угу. Вот мы видим, что он напрямую связан с уран-свинцовым методом датирования. То есть, по идее, это два связанных процесса. Этот гелий образуется именно в результате радиоактивного распада. Вот. И, казалось бы, возраст должен быть один и тот же.
2: Да.
3: Вот. Но уже понятно, что он не будет один и тот же, потому что если бы это было так, то гелия бы просто не было и нечего было бы мерить. Вот. А можно измерить скорость, с которой гелий улетучивается из этого кристалла, скорость диффузии. Это было сделано.
2: То есть в лабораториях это уже
3: проверяли? Да, это было сделано. Причем в тех условиях, в которых действительно эти кристаллы находились в течение, в природе в течение долгого времени. Вот. Скорость диффузии была измерена. Соответственно, зная количество вот этого свинца радиогенного, то есть фактически количество свинца, помноженное на 8, ну, в среднем на 8, там чуть меньше, получается, ну, у нас 8 альф-частиц, это будет вот количество гелия, которое было изначально. Вот, зная это изначальное количество гелия, зная количество гелия сейчас и зная скорость, с которой гелий уходит из циркона, можно фактически по тому же принципу песочных часов, только уже используя не радиоактивный распад, а именно вот эту диффузию гелия, измерить возраст этого кристаллика. И вы знаете, какой возраст получился?
2: Просто, поменьше, да?
3: Просто удивительно. На самом деле он получился 6 тысяч плюс-минус 2 тысячи лет.
2: Как это интересно, как ты мило.
3: То есть вот 6-8 тысяч лет у нас прям так вот и нарисовалось здесь вот в этом эксперименте. Вот. То есть вот одно из таких свидетельств, причем, в общем-то, как я уже сказал, это связано с... Этот метод, он связан непосредственно с... радиометрическим методом. И то, что такой огромный дисбаланс между ними, это какой-то вопрос
2: серьезный. Да, то есть надо серьезный. Как-то или примерять.
3: Как-то нужно
2: подружить.
3: Вот. То есть вот одно свидетельство, которое я хотел привести, в том, что на самом деле радиометрический метод может давать большую, очень большую систематическую ошибку. Вот. А другие методы, о которых я хотел бы упомянуть, они уже не связаны непосредственно с радиометрическим датированием, но тоже, в общем-то, являются серьезными аргументами против большого возраста Земли. Может быть, уже не 6 плюс-минус 2000 они дают, но все равно это уже точно не миллиарды лет. И они, в общем, достаточно наглядные. Например, вот то, что у нас сейчас существуют горы на поверхности Земли. Вот мы этим вопросом не задаемся, да?
2: Существует.
3: А вообще это вопрос большой, потому что если, значит, поверхность Земли уже, так сказать, претерпевает изменения в течение сотен миллионов лет, то эрозия, ну, вы знаете, что такое эрозия, да?
2: Ну,
3: то есть
2: это
3: ветры дуют,
2: да.
3: Вода течет, порода разрушается благодаря вот воздействию атмосферы, воздействию воды. Вот. Вот эта эрозия давным-давно бы эти горы за сотни миллионов лет просто сточила бы до уровня моря.
2: А может, они
3: вновь
2: попозже вылезли?
3: Да. Да. Это основной аргумент, который выдвигается против этой гипотезы. То есть, да, на самом деле у нас как бы горы поднялись, да, их эрозия сточила, а потом новые поднялись, она их опять сточила, потом новые поднялись, она их опять сточила. Но если горы прошли через такой многократный период, значит, горообразование, эрозия, что должно было случиться с составляющими их осадочными слоями?
2: Ну, они потихонечку куда-то сыпались.
3: Они бы разрушились все. То есть, чтобы окаменелости бы оказались все, так сказать, вперемешку там.
2: Так,
3: вы понимаете, да, что произошло бы? То есть это какие-то процессы, которые нарушают целостность осадочных слоев. Мы ничего этого не наблюдаем.
2: То есть там все аккуратненько,
3: все аккуратненько,
2: как надо,
3: ровненько. Вот эти вот базовые осадочные слои, на которых стоят горы, они не показывают никаких следов вот таких многочисленных циклов стачивания эрозий. Вот. Конечно, здесь не о тысячах лет идет. То есть для того, чтобы сточить горы до основания, нужны уже миллионы лет. Но это все равно не миллиарды лет, которые постулируются теорией эволюции, в том числе радиометрическими методами.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Интересный момент – это дельты рек. Вот тоже существует и существует. Да, как дельта образуется, наверное, можно себе представить. Да? То есть река несет огромное количество осадочного материала в себе.
2: Там,
3: да?
2: Песок, ил всякий.
3: Вот. И когда по мере того, как река течет, так сказать, вдалеке от океана, у нее достаточно быстрое течение. Когда она вливается в океан или в море, течение замедляется, и весь этот осадочный материал, который несется рекой, ну, большая его часть, оно осаждается на дно.
2: Островки появляются.
3: Да, и образуется вот эта вот дельта, структура такая при впадении реки в океан. Так вот, на самом деле большие реки, они в море переносят миллионы тонн осадков. И большая их часть, вот этих миллионов тонн, осаждается в устье реки, как раз формируя эту дельту. Мы можем посчитать, опять-таки, применяя, кстати сказать, униформизм тот же, вот, против которого мы много слов сказали. Да? Ну вот давайте сейчас встанем на, так сказать, влезем в башмаки сторонников теории эволюции, возьмем униформизм, посчитаем, с какой скоростью, так сказать, накапливаются осадки в дельте, да, в настоящий момент, и попробуем это экстраполировать в прошлое, посмотреть, значит, сколько времени нужно было для того, чтобы реки образовать вот эту дельту, которую мы видим сейчас. Вот. И оказывается, ну, вот, например, такие расчеты впервые, если я правильно помню, были проведены для Миссисипи реки, ну, большая река в Северной Америке в конце 19 века. Вот, задались этим вопросом, стали измерять, вот, а сколько времени нужно было бы, чтобы образовать эту дельту реки Миссисипи. Оказалось, что примерно 4,5 или 5 тысяч лет.
2: То есть она молодая.
3: Она молодая, да. Если бы река Миссисипи текла в Мексиканский залив в течение миллионов лет, то она бы сейчас покрыла бы, скажем так, осушила бы не только Мексиканский залив, она бы Атлантический океан уже осушила к этому времени.
2: Вот. То есть он бы куда-нибудь в другое место перетек,
3: да? Ну, я не знаю, куда бы он перетек, но количество осадочных пород, которые переносит эта река, вполне бы хватило на то, чтобы заполнить вот все дно Атлантического океана. Как раз это, в общем-то, это связанный процесс, то есть у нас эрозия стачивает, значит, ну, скажем так, структуры на поверхности Земли, это все попадает в реки, несется реками, и у нас бы как раз и произошло это. Вот мы говорили о высоких горах, да, о дельтах рек, это в каком-то смысле связанные процессы, то есть эти горы бы, они перетекли бы в океан, и, соответственно, все бы так вот заполнилось. Да? Если бы действительно это все происходило на протяжении миллионов лет, то тогда такой процесс должен был бы произойти, и даже неоднократно. Но мы ничего подобного не
2: наблюдаем. А это как-то объясняется тем, что, например, действительно была река только в другом месте, она несла свою воду куда-нибудь... Не в Атлантический, а в Тихий океан.
3: Ну, какая разница? Она бы там тоже образовывала.
2: А потом она в другое место развернулась.
3: Да, ну и заполнила бы и Атлантический океан, и Тихий океан. В общем-то...
2: Одна река Миссисипи.
3: Понимаете, да, что в любом случае для того, чтобы образовать вот такую структуру дельты, которую мы видим сейчас, вот у реки Миссисипи конкретно, нужно ну максимум 5,5 тысяч лет. Если мы говорим о миллионах лет, то мы ее можем переносить хоть 10 раз, все равно... Это не объяснит то, что мы видим. Вот. А еще один пример, который здесь, на котором тоже можно остановиться, это магнитное поле Земли. Средняя величина магнитного поля, мы сейчас знаем, что она постепенно уменьшается. То есть оно слабеет. Это вызывает даже какие-то вот вопросы. Ведь магнитное поле предохраняет нас от космических лучей, предохраняет нас от солнечного ветра, от солнечной радиации. И, в общем-то, даже возникает вот такое опасение, а если оно дальше будет слабеть, что произойдет с нами? То есть это вызовет очень, ну, может вызвать негативные явления, да, рост мутаций, рост раковых заболеваний и так далее. Вот. Но факт тот, что оно слабеет. И если мы, опять же, экстраполируем это в прошлое, вот это ослабевание, то получится, что уже 10 тысяч лет назад величина магнитного поля Земли должна была быть примерно такой же, как сейчас у нейтронной звезды. Такого магнитара очень мощного. Вот. То есть в таких условиях жизнь на Земле вряд ли была бы возможна.
2: 10 тысяч лет назад?
3: Всего лишь 10 тысяч лет назад.
2: Да, интересно.
3: Пример, который с нами непосредственно связан, я имею в виду с людьми, это рост численности населения Земли. Ведь мы знаем законы, которые управляют вот ростом человеческой расы, да? Ну, научно говоря, человеческой популяции, но, может, не очень хорошее слово. Вот. То есть мы знаем, как растет количество людей на Земле. Да? И опять же мы можем просчитать этот процесс назад. То есть с чего это все началось, зная, как это все нарастало. И опять-таки получается, что для того, чтобы достигнуть вот той численности, которая у нас есть сейчас, человечеству нужны тысячи лет, но никак не миллионы. То есть если бы человечество... Ну, у нас, я не помню точно, сколько сейчас мы даем возраст, начиная от человека, так сказать, от предков человека до современного времени, там несколько миллионов лет, насколько я помню, вот за это время мы бы, нас бы было гораздо больше, вот, чем сейчас. Вот. На самом деле Генри Моррис, доктор Генри Моррис в книге «Сотворение мира. Научный подход», он приводит, я привел только несколько таких вот альтернативных методов, он приводит 70 возможных подходов к измерению возраста нашей планеты. В том числе туда входят радиометрические методы. Вот. И интересная статистика там получается. Вот из этих 70, 37 из 70 методов дают возраст Земли менее 1 миллиона лет.
2: 37 из 70, 37, больше половины.
3: 37 из 70, да. 19 из 70, ну, они входят в число этих 37, 19, дают возраст 10 тысяч или менее лет.
2: Вот как.
3: И только 5 дают возраст более 100 миллионов лет.
2: Ну, вот 5, это, наверное, входит
3: радиометрические. Да, в основном это радиометрические методы, да. Угу. Почему так? Ну, во-первых, мы можем сказать, что у нас действительно есть достаточно серьезные основания вот, на базе альтернативных методов говорить о том, что ну, что-то тут не так, да? Что, возможно, есть какая-то систематическая ошибка в радиометрических методах, которая приводит к очень серьезному завышению возраста.
2: Ну, может быть, эти методы в науке имеют какой-то разный вес?
3: Да, конечно. Они имеют разный вес в эволюционной науке. То есть если мы предположим, что скорость радиоактивного распада не менялась, то тогда это такой наиболее точный ядерный хронометр. Поэтому на альтернативные методы особого внимания, как я понимаю...
2: Ну, то есть их можно на другую чашу весов.
3: Не обращают, да?
2: Да,
3: но
2: видимо, да.
3: Это опять же проблема мировоззрения. Это опять проблема подхода.
2: То есть это... Вес высчитывается...
3: Мы уже считаем аксиомы, я имею в виду сторонники теории эволюции, не мы, а они. Ага. Считают аксиомы, что все, это доказано. Земле миллиарды лет, поэтому все, что этому противоречит, просто объявляется сразу ложным.
2: Это незначительным.
3: Незначимым, да? Ошибочным и так далее. И берется только то, что... подтверждает, соответственно, вот эти выводы, их выводы. Вот. Но если мы все-таки придерживаемся непредвзятого подхода, то мы не можем игнорировать и этот результат. Да? Все-таки 70 методов. Какие-то из них более точные, какие-то менее точные, но статистика достаточно большая. И из 70 только 5 больше 100 миллионов лет дают, и 19 дают меньше 10 тысяч лет. А 37 больше половины дают менее миллиона лет. Вообще обращает на себя внимание разброс результатов, которые мы тут видим. Когда, если посмотреть на минимальный возраст Земли вот из этих 70 методов и максимальный возраст Земли из этих 70 методов, ну, максимальный – это уже сотни миллионов лет, как мы сказали, да? А минимальный – 100 лет. Там вот один метод дает всего лишь 100 лет. Конечно, это неправильно. Конечно, Земле не 100 лет. Но интересно, почему, откуда берется вот такой огромный разброс в результатах? Скорее всего, потому, что мы изначально используем вот этот актуалистский или униформистский подход, когда мы говорим, все процессы в прошлом шли так же, как они идут сейчас. И, собственно говоря, большинство этих методов, они базируются на вот этих вот актуалистских предположениях. На самом деле, они на других предположениях и не могут базироваться, потому что мы можем численно измерять только то, что знаем.
2: Ну да.
3: Понимаете, да? Поэтому здесь, в принципе, я не вижу в этом... какой-то неправильности, да? Но всегда нужно ставить, значит, вопрос о том, а действительно ли это было так. То есть я получаю возраст, предположим, в 10 тысяч лет, ну, или в 6 тысяч лет, вот если вспомнить, например, по возраст, получаемый по остаточному гелию в цирконах, да? Вот я получил этот возраст, я ведь тоже могу сказать, ой, как хорошо, вот это вот библейский возраст, я на этом остановлюсь.
2: Это самый лучший метод.
3: Да, я выброшу все остальное, я буду базироваться только на нем. Но ведь он тоже основан на униформистских предположениях, да? Мы считаем, что скорость диффузии гелия, она все эти 6 тысяч лет была одной и той же, да? И по-другому мы считать не можем, потому что у нас просто других данных нет. Но вот этот вот, скажем так, набор, вот эта статистика, которую мы имеем, здесь вот 70 методов, я думаю, что их еще больше на самом деле, то есть здесь не все методы были собраны в этой книге. Вот. Все-таки вот тот крен статистики в пользу молодости Земли, скажем так, уж точно можно сказать, моложе, чем миллион лет, базируясь только на вот этих данных, да, ну, все-таки ставит вопрос, я думаю. На мой взгляд, это ставит вопрос перед радиометрическими методами. А действительно ли они дают правильную оценку? Действительно ли Земля так стара? Или же те предположения, которые в них заложены, особенно, как мы сказали, по поводу скорости радиоактивных распадов, должны все-таки подвергнуться ревизии, должны подвергнуться сомнению, была ли она на протяжении всего этого времени постоянной, или были какие-то периоды, когда она была другой.
2: То есть вообще ведь как-то логично предположить, что какие-то работы должны в этом направлении вестись, раз такой действительно разброс.
3: А кем?
2: Датировки.
3: Креационисты ведут такие работы, сторонники теории эволюции, соответственно, считают это...
2: Они успокоились.
3: Они считают это совершенно бесполезным, потому что, ну, зачем заниматься тем, что, как, по их мнению, изначально неправильно.
2: Интересно было бы узнать, какие работы ведут креационисты.
3: Ну, вот, например, здесь мы как раз... Вот, работа по поводу остаточного гелия в цирконах, измерение возраста по остаточному гелию, она была, насколько я помню, выполнена в Институте креационных исследований.
2: Угу.
3: Вот, такие...
2: Но это как бы полностью научная работа, она признана?
3: Да, есть публикация. Признана или нет, это вопрос кем.
2: А, да.
3: Понимаете, да? Когда мы говорим о признании, сразу возникает вопрос, кем. И сторонники теории эволюции это никогда не признают.
2: Ну, то есть они как,
3: просто проигнорируют.
2: Они проигнорируют. Да, то есть не будут требовать новых исследований, еще новых уточнений.
3: Сейчас просто происходит игнорирование. Угу. Если я, предположим, пошлю такую работу в какой-то серьезный научный журнал, где рецензенты сторонники теории эволюции, она просто не пройдет рецензию, и все. Не пойдет на публикацию. Это мы уже проходили неоднократно.
2: Yes.
3: Вот, ее как бы и нет. Поэтому. Вот. Так что вот вывод какой? Вывод заключается в том, вот мы говорили о двух вопросах. Вот вывод по первому вопросу. У нас действительно есть, я считаю, что есть достаточно серьезное свидетельство того, что Земля моложе.
2: Uh-huh.
3: И существенно моложе, чем... те цифры возраста Земли, которые дают нам радиометрические методы.
2: А второй вопрос мы в следующей программе уже рассмотрим.
3: Да, второй вопрос – это могли ли процессы, я просто напомню, в прошлом проходить не так, как они сейчас происходят сейчас. Это тоже очень важно.
2: Спасибо, Алексей Валерьевич, за интересную беседу, за то, что так много удивительных фактов предоставили нам на рассмотрение. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Если вы имеете какие-то вопросы, можете оставлять их на нашем сайте. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушно, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сиянья чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. Почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

Звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков. Волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий воссоздаются.

0: на сострадание костер. Во имя правды, заключенной в песне, и мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня. И поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: Поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи. И страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько раним этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество, она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если это информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна сама перед собой. Я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует ему.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наше исследование, и мы видим, что апостол Павел проводит сравнение между тем, что произошло с нами в Адаме, и тем, что происходит с нами в Иисусе Христе. Два Адама, таким образом, Павел применяет этот термин, двух Адамов. И об этом он говорит в 5 главе с 15 по 18 стих. Почему для нас так важно знать истину об оправдании через веру? Почему апостол Павел уделяет этой теме так много места в своих посланиях? Хочу сказать вам нечто важное. Даже если Бог и изгладил грех Адама, плюс мои собственные грехи, которые осуждали меня, это еще не спасает меня. И я скажу вам почему. Потому что только праведность, говорит Библия, дает право на небо. Изглаживание моих грехов и греха Адама, которые осуждают меня, не делает меня праведным. Прощение просто делает меня нейтральным. Я еще занимаю нейтральную позицию. Но Христос сделал много более, чем просто простил грехи своей жизнью и смертью или своим послушанием. Он, помимо этого, принес мне оправдание. Мы читаем 18 стих. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Другими словами, он не только снял проблему греха, но и сделал нас положительно праведными, так что во Христе вы и я становимся совершенными пред Богом и Его святым законом. Как и говорит об этом Павел в послании к римлянам в 10 главе, в 4 стихе. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Во Христе мы получили много более, чем потеряли в Адаме. Вот почему Павел так любит фразу «тем более». Это еще не конец нашего рассуждения. Мы читаем в 17 стихе. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». О чем апостол здесь говорит? Он говорит, что грех Адама не просто осуждает на смерть. Он делает смерть победителем. Цари царствовали над народом. Когда Адам согрешил, смерть пришла на землю как царь, как победитель. А это означает,

корпоративный человек. Когда Адам согрешил, смерть пришла как победитель, но человечество получило возможность избежать смерти. Да, спасибо медицине, мы победили некоторые болезни, но медицина не имеет средства от греха и смерти. Посмотрите на вторую половину 17 стиха. Что апостол Павел подразумевает под словами «тем более будут царствовать в жизни». Адам принес смерть, которая царствует на земле, чему мы свидетели. Если бы Христос только возвратил жизнь, то это уже было бы много. Но Христос сделал много более. Павел говорит, что во Христе мы будем царствовать в жизни. Что это означает? Когда вы раскроете эту истину для себя, то никогда не будете недовольны проблемой греха. Потому что Павел говорит здесь, что во Христе мы тем более в лучшем положении, чем были в Адаме. И я собираюсь дать вам возможность вкусить это. В Римлянам 8 главе апостол Павел говорит в 17 стихе. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Что такое совместный счет в банке? Это означает, что оба владельца этого счета имеют законное право на него. Поэтому быть сонаследником Христу означает, что Христос разделяет с нами не только свою жизнь, но и свой трон. А это, согласитесь, много более, чем мы потеряли в Адаме. Можно вспомнить пару текстов Священного Писания. Возьмем Откровение, 20 главу. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Мы знаем из Писания к Фессалоникийцам и других мест, что христиане будут воскрешены в первое воскресенье. Вторая смерть не имеет над нами власти, потому что мы уже умерли во Христе этой второй смерти. Мы будем царствовать с Ним. Мы не просто имеем вечную жизнь, но будем царствовать с Иисусом Христом. Сколько лет? 1000 лет. А что же после 1000 лет? Христос перенесет свой трон с неба на землю. Мы читаем 22 главу книги Откровения, 5 стих. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Вы слышите? Царство с Христом во веки веков. Когда это произойдет? Мы будем с Ним царствовать вечно. Там не будет уже на этой новой земле ни ночи, ни дня, и святые не будут нуждаться в солнечном свете, потому что сам Господь будет им светом, и они будут царствовать во всю вечность. Это и есть преизбыток благодати. Позвольте представить это другим образом. Мы в Адаме с самой лучшей стороны были людьми третьего сорта во Вселенной. Согласно Библии, Бог превыше всего. Он сотворил ангелов, стоящих ниже. И мы были сотворены немного умаленными предангелами. После греха Адама мы стали людьми вообще четвертого сорта. Когда Бог искупил нас, то не возвратил нас на прежнее место, которое мы занимали до грехопадения. Это уже было бы замечательно само по себе. Но Он сделал много более, чем это. Он возвысил нас над ангелами. Послание к Ефесянам. Во 2 главе мы читаем 6 стих. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Он посадил нас на своем троне. Мы стали много превосходнее, чем были в Адаме. И мы получили несравненно больше во Христе, нежели потеряли в Адаме. Поэтому мы читаем Римлянам 5 главу, 18 стих.
Посему, как преступление

0: одного, всем человекам осуждение, так правдою одного, всем человекам оправдание к жизни. Не просто оправдание, но оправдание к жизни. Один человек законно осудил всех людей на смерть, и один человек законно искупил людей от смерти. Это то, о чем Павел здесь говорит. В Адаме весь мир был осужден, в Адаме весь мир был приговорен к смерти, но благодарение Богу за его дар. Помните Иоанна 3:16? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Во Христе весь мир становится законно оправданным к жизни. Но это оправдание является даром и должно быть принято верой. Мы читаем Римлянам 5 главу, 17 стих, 2 часть. «То тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Заметьте, пожалуйста, вы должны получить ее, эту обильную благодать, иначе она не будет действенной. Запомним следующее. Грех Адама или преступление Адама приговорил все человечество к смерти. И чтобы внести ясность, это относится к первой и второй смерти. Обе смерти ожидают человечество из-за греха Адама. Первая смерть стала необходимой только лишь благодаря Евангелию, по Божьей благодати. А вторая смерть – это плата за грех. Если бы не было Евангелия, не было бы и первой смерти. Разве не так? Потому что Бог сказал Адаму, Бытие, 2 глава, 17 стих, «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Причина же, почему Адам и Ева не умерли в тот же день, была в Агнце, закланном от создания мира. По закону Адам не имел права жить ни минуты более после совершения греха. А это означает, что если бы он сразу же умер, мы также умерли бы в нем. Это то, что нам принадлежит по закону в Адаме. Но Адам не умер второй смертью, потому что начала действовать евангельская программа. Он ничего не знал о первой и второй смерти. Он знал только об одной смерти – разлуке с Богом навеки. Именно эту смерть имел Бог в виду, когда заповедал не есть запрещенный плод. Вот почему мы, как церковь, верим, что Адам, как и все мы, имел условное бессмертие. Что было условием? Если он повинуется, то живет. Если не повинуется, то умирает навеки. Слова Божьи «смерти умрешь» доказывают, что Адам не был сотворен бессмертным существом. Да, Бог сотворил Адама для вечной жизни, но эта жизнь обуславливалась его послушанием. Именно непослушание сделало его смертным. Послушание Христа сделало две вещи для всего человечества. Прежде всего, оно спасло человечество от второй смерти. И я бы хотел добавить к этому слово «только». Оно спасает нас только от второй смерти. Смерть Христа на кресте не спасает нас от первой смерти, потому что первая смерть не является платой за грех. Первая смерть допущена по благодати Божьей. Вот от чего мы умираем все. Плата за грех – это вторая смерть. Когда Павел говорит, «Он понес проклятие закона за нас», то это означает, что он умер второй смертью. Когда мы читаем, что Христос вкусил смерть за всех, то это относится именно ко второй смерти. Мы откроем второе послание к Тимофею, первую главу, прочитаем 10 стих. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Когда Христос пришел на землю, то сделал две вещи. Отменил смерть и принес вечную жизнь. Другими словами, на кресте он уничтожил вторую смерть. И величайшим доказательством, которое я могу привести, является тот факт, что даже когда мы принимаем Христа как христиане, мы все же умираем первой смертью. Или в вашей церкви никто не умирает? Мы хороним наших единоверцев в надежде на скорую встречу, потому что первая смерть – всего лишь сон. Но читаем это обетование, Откровение, 20 главу, 6 стих. «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Над теми, кто приняли Иисуса Христа, кто воскреснут при первом воскресении, вторая смерть не имеет власти. Почему? Потому что Христос уничтожил вторую смерть. Далее, спасение от второй смерти и вердикт оправдания жизни являются верховным Божьим даром человечеству во Христе. Когда мы говорим о Божьем даре миру, то это и есть те две вещи, которые были совершены в святой истории нашего Господа Иисуса Христа. Он освободил нас от проклятия второй смерти и дал нам оправдание к жизни. Это и есть благая весть Евангелия. Вот почему Христос повелевает своим ученикам идти и проповедовать Евангелие миру. Скажите миру, что я переписал историю человечества, так что каждый верующий в меня может быть освобожден от второй смерти, потому что имеет жизнь вечную. Это и есть Евангелие. Спасемся жизнью, праведностью Его. Если для прощения грехов требуется смерть Христова, то для спасения от грехов Его жизнь, Его праведность. Те, кто осознанно отвергают Божий дар спасения во Христе, добровольно избирают вторую смерть вместо жизни. Поскольку Бог – это справедливый Бог, то Он и дает людям то, что они избирают. Люди не могут более обвинять Адама, потому что Христос аннулировал смерть, которая принадлежала Адаму, и даже наш собственный грех. Единственное, кого они могут обвинять, если они не принимают Иисуса Христа верой, так это только себя. Они не могут обвинять и Бога, потому что Бог сказал: «Я сделал все, чтобы спасти тебя в моем Сыне, а ты отказался». Если вы осознанно и упорно отвергаете Евангелие, то для вас нет никакой надежды. Единственная причина, по которой человек погибнет, это неверие. Неверие – это единственный грех, который Бог не может простить, потому что неверие осознанно и упорно отвергает дар Божий. И я хочу в заключение прочитать текст, который ясно подтверждает это. Евреям 10 глава. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Слово «грех» для нас означает преступление закона. Но я бы хотел напомнить вам, что слову «грех» в этом тексте должно быть дано то же определение, какое Христос дает греху в Евангелии от Иоанна, в 16 главе и в 9 стихе. «О грехе, что не веруют в Меня». Здесь он дает определение греху, как неверие. Святой Дух обличит мир о грехе, потому что они, люди мира, не верят в Иисуса Христа. И поэтому в Евреям 10:26 сказано: если мы грешим осознанно, после того, как получили познание истины, которую имеем сегодня, если мы осознанно и упорно отвергаем познание истины во Христе, «Я есть путь, истина и жизнь», то не остается более жертвы за грехи. Ваше неверие станет причиной вашей смерти. В 14 стихе этой же главы мы читаем: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». И кто это совершенные и освящаемые? Это те, которые вошли в Божий покой, знамением которого является субботний день. Именно в этот покой входят уверовавшие, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших. Евреям 4 глава, 2 и 3 стих. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, как Он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Вот почему, если мы осознанно отвергаем эту жертву, то нет уже другой жертвы, которая может удалить наши грехи. Что же остается нам? Тогда, в том случае, читаем 27 стих. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Это весть третьего ангела из книги Откровения. Мы читаем 14 главу с 9 стиха. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и перед Агнцем». Такому человеку не остается ничего, кроме суда, ожидания суда и ярости огня. Евреям 10 глава. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Поймите, пожалуйста, что стоило Богу спасти нас во Христе. Это спасение полное и совершенное. Но если человек осознанно и упорно отвергает это спасение, то для него уже нет никакой надежды. Вот почему Христос сказал в Евангелии от Матфея, в 24 главе и в 14 стихе: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Что это слово означает «во свидетельство»? Евангелие будет свидетелем против неверующего на суде Божьем. Это значит, что человеку не будет извинения, когда он будет приговорен к смерти, потому что однажды Евангелие, знание истины было доступно ему, но он осознанно отверг его, так что становится безответным в день суда. Почему? Потому что спасение – это дар. Легче человеку быть спасенным, нежели погибшим, потому что, отвергая этот дар, он избирает вторую смерть вместо вечной жизни и царствования с Христом. Вот почему нам нужно проповедовать Евангелие этому миру. Это то, что Бог повелел нам делать. И вот почему нам так важно понимать эту истину о двух Адамах, потому что наша жизнь будет зависеть от того, какой человечности мы принадлежим. Человечности в Адаме или человечности во Христе. И хотя по плоти мы все еще остаемся детьми Адама, по духу мы уже являемся детьми Божьими через веру в пребывающего в нас Иисуса Христа. Сохраните это в уме. Когда мы приступим к изучению 6 главы, Когда вы изберете пребывание во Христе, вы умираете в Адаме. И когда вы сделаете это, то не только распрощаетесь со второй смертью, но и распрощаетесь навеки с грехом. Когда вы избираете Иисуса, то принимаете Его жизнь, Его праведность. Помните об этом, потому что апостол Павел применит все это в 6 главе. Но я хочу, чтобы сегодня было положено прочное основание, потому что Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Да поможет нам в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
3: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! И хоть я не стоял на учете в наркологическом диспансере, не проходил реабилитацию в реабилитационном центре, но в определенный момент я понял, что, к сожалению, в своей жизни я не умею расслабляться без алкоголя, не научился грустить без алкоголя, не смог справляться с трудными жизненными ситуациями. Вы знаете, на нашей планете алкоголь вызывает около 2 миллионов смертей в год. Это 5000 случаев ежедневно. Согласно статистике, основной причиной смертности среди мужчин в возрасте от 25 до 45 лет является именно употребление алкоголя. Алкоголь создал в вашей жизни проблему? Или понимаете, что создаст? Проблема употребления алкоголя стоит в том, что не только употребляющий его страдает от этого, но и еще его окружение. И вы это поняли. Вы молодец. Алкоголь – это болезнь или зависимость? Сегодня над этим очень многие спорят. Одни говорят, что алкоголь – это болезнь. А другие говорят, что хорошо, если вы приведете на необитаемый остров людей, больные заболеваниями, там, экзема или какое-то другое вирусное заболевание и алкоголика. Если двоих первых не начать лечить, болезнь начнет прогрессировать. А если алкоголику не давать употреблять алкоголь, он выздоровеет. Некоторые говорят, ну хорошо, а алкоголь… Если он попадет на необитаемый остров, он будет думать, как ему перегнать все-таки какие-то плоды в алкоголь. Мы не будем сегодня сражаться за формулировку. Мы просто знаем, что выход есть, и мы вам поможем. Важно понять, что это враг, и победить его возможно. Есть такая поговорка: информирован, значит вооружен. Поэтому мы сначала получаем с вами информацию, а после пользуемся спасательными средствами, которые помогут вам стать свободным. Ведь чтобы победить любую зависимость, кстати, эта информация будет полезна людям, имеющим и другие зависимости, такие, например, как табачная, пищевая, игровая и так далее. Если вы или в вашем окружении есть люди, которым вы сможете помочь, в любом случае будьте с нами, и что-то ценное вы для себя обязательно извлечете. Надо знать всего лишь две вещи, чтобы стать победителем. Первое. Когда ты хочешь от чего-то отказаться и что-то приобрести новое, нужно знать, что мне необходимо делать, когда в моей жизни происходит перемен, и второе, чего мне делать ни в коем случае не нужно. До того, как мы приступим к конкретике того, о чем мы говорили раньше, задайте для себя вопрос, для чего я хочу перестать употреблять алкоголь? С некоторыми доводами многие, не начав, уже обречены на провал. Например, я вспоминаю интересный случай своего знакомого нарколога, которому жена привела своего мужа, и она говорит, пожалуйста, помогите ему перестать употреблять алкоголь. Он пьет и пьет, пьет и пьет. Этот врач-нарколог говорит, хорошо, приводите мужа. Они пришли вместе, и врач-нарколог спрашивает, вы хотите избавиться от алкоголя, перестать употреблять? Муж говорит, да, хочу. Он говорит, а зачем вам это нужно? Ведь представьте, теперь по праздникам, вот, в компании с друзьями, вы теперь не сможете употреблять алкоголь. Муж разворачивается к жене и говорит, ну вот, видишь, я же тебе говорил, что иногда можно. Жена ничего не поняла, но врачу-наркологу нужно было понять, какая мотивация он сам хочет, или это просто его жена хочет, чтобы перестал он употреблять алкоголь. Очень важно, чтобы вы это осознали, задали себе вопрос, для чего мне нужно перестать употреблять алкоголь, чтобы обрести эту победу. Уверен, вы станете победителем. Итак, начнем с фундаментальной глобальной мотивации и будем находить причины и осознанно поймем, чем же является алкоголь и как алкоголь действует на организм. Мы узнаем, как от него избавиться и на физическом, и на духовном, и на психологическом уровне. Итак, вначале нужно задать себе вопрос, в чем смысл моей жизни? Каково мое предназначение? Как и для чего раскрыть свой потенциал? И как его использовать? Откуда я? Зачем я здесь? Куда я иду? Ого, скажете вы. Ведь мне нужно просто завязать с алкоголем, потому что утром у меня болит голова, трясутся руки, и мне бы не хотелось употреблять его, потому что жена уже ругается, а здесь какие-то пошли философические вопросы. Если нет ответа хотя бы на один вопрос, внутри вас будет создаваться вакуумная пустота, и мозг будет стараться искать ответ на этот вопрос. И если он не будет найден, будет создана зона тревоги, с которой некомфортно жить. И человек старается заглушить свой мозг или будет стараться каким-то отключением. Кто-то может употреблять алкоголь, здесь пошли сигареты, может быть, другие наркотики. Кто-то вначале может быть, знаете, создавать какую-то иллюзию в виде сериалов. Кто-то начнет употреблять больше сахара, потому что сахар тоже блокирует мозг. Больше всего к этому подвержены женщины, чтобы уйти от какой-то проблемы. Или кто-то, может быть, начнет заходить в компьютерные игры. Ну, как-то отвлекаться от этих глобальных вопросов, потому что каждый человек должен найти ответ, для чего я здесь. И вы знаете, я уверен, что мы это сможем сделать вместе. В России рынок алкогольной продукции – одна из ведущих отраслей экономики страны по объемам и уровню привлекательности для предпринимателей. Хотя сегодня многие понимают, что наша страна от производства и употребления алкоголя не только приобретает, но она больше теряет. Потому что акцизы поступают, но они поступают незначительными по сравнению с теми убытками, которые теряет наша страна. Эти болезни, эти детские дома, тюрьмы переполнены людьми, которые употребляют алкоголь. Дорожно-транспортные происшествия – это и многое другое. И вот те люди, которые производят, конечно, алкоголь, они понимают, что им бы хотелось больше производить и чтобы их продукцию больше потребляли. Поэтому всевозможная реклама, скрытая реклама в фильмах, сегодня эпизоды в фильмах – они проплачиваются алкогольными табачными компаниями для того, чтобы, потому что открытая реклама, она запрещена, а эти люди, которые производят, они понимают, что им нужно толкать свой продукт. Поэтому проплачиваются различные сцены кино, где люди употребляют алкоголь в тех или иных жизненных ситуациях. Занимает также лидирующую позицию среди других производств, которые употребляют другие продукты. Хотя интересно, алкоголь, он не является продуктом. Он является продуктом, может быть, какого-то химического состава, но не тем продуктом, который сегодня нужно продавать в продуктовых магазинах, в пищевой промышленности. Но сегодня, к сожалению, мы видим не совсем правильные вещи. И, конечно, деньги поступают в госбюджет, но убытки, как мы уже говорили, в разы больше и больше. И вы знаете, бюджету хорошо, но чем это грозит населению, мы уже с вами поговорили, или конкретно нам с вами. Особенную тревогу вызывает тот факт, что люди, начинающие употреблять алкоголь раньше 15 лет, в 4 раза больше подвержены риску стать зависимыми во взрослом возрасте. А сегодня как раз молодежь, подростки и начинают употреблять вот эти алкогольные яды как раз в этом возрасте. У них идет половое созревание, и они понимают, что они становятся взрослее. И вот в частности молодежь думает, ага, что делают взрослые? Взрослые, они курят. Может быть, мне начать курить, я буду еще взрослее. А некоторые взрослые, они употребляют алкоголь. Может быть, и я, если буду употреблять алкоголь, значит, я тоже буду взрослее. Сегодня молодежи нужно смотреть на нас, взрослых, которые подают положительные примеры. Не в том, что употреблять какие-то гадости, яды и наркотики, а в том, чтобы развиваться физически, творчески. 70% смертей среди молодежи, приходящей на возраст 20-24 года, связаны именно с дорожно-транспортным происшествием. И происходит это вследствие употребления алкоголя. И это только официальная статистика. А что такое неофициальная статистика? Дело в том, что когда человек употребляет алкоголь, его внимание, реакция, координация снижается от 4, может быть, до 7 дней на 50%, 40-70%. То есть человек, употребивший алкоголь вчера или позавчера, уровня в крови, может быть, и не обнаружено при ДТП. Но человек не смог справиться с аварийной ситуацией, потому что его реакция, убитая или заторможенная алкоголем, не справилась. И человек попал в ДТП. Поэтому это не входит, эти случаи не входят в статистику официальную. Но мы уже с вами понимаем, что именно алкоголь вызвал причину официальных и неофициальных ДТП. Во многих частях света ухудшение здоровья людей связано не столько с состоянием современной медицины, с ухудшением проживания условий, социальных среды какой-то, атмосферы. Да, есть факторы, которые влияют на это. Но конкретнее Состояние здоровья зависит от усилий, прилагаемых для убеждения населения отказаться от употребления алкоголя и табака. Потому что если мы с вами возьмем четыре основные причины, которые вызывают сегодня больше всего болезней и которые провоцируют смерти, какие-то же четыре фактора. Первое – это алкоголь. Второе – это курение. Третье – это неправильное питание. И четвертое – это малоподвижный образ жизни. Вот эти четыре основные фактора сегодня вызывают больше всего болезни. И алкоголь является фактором номер один. Особые опасения вызывают молодые люди. Именно они представляют наибольшую группу жертв алкоголя. В Европе алкоголь является причиной 25% смертей молодых мужчин и 10% молодых женщин. Многие не знают, что алкоголь употребляется не из-за приятного вкуса, а из-за психофармакологического эффекта, который он создает, особенно за способность к стимуляции, расслаблению и анестезии. Но чаще всего это бывает иллюзия. Некоторые люди думают, что алкоголь он расслабляет или, к примеру, алкоголь дает веселье. Давайте мы сейчас с вами просто возьмем и разобьем этот миф, и вы увидите, что многие ошибаются относительно этого аспекта. Человек, попадая в определенную ситуацию, к примеру, если мы возьмем Новый год, человек приходит на Новый год, одевает определенную одежду, он садится за стол, где стоит определенная вкусная еда, все вокруг веселятся до употребления вот этого яда, все наливают себе в рюмки какой-то яд, начинают выпивать и начинают веселиться. И многие думают, что алкоголь приносит веселье. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Когда человек попадает, к примеру, приходит на похороны. Люди в особой одежде. Стоит, может быть, также вкусная еда. Люди употребляют алкоголь. После употребления алкоголя они начинают танцевать и веселиться? Нет, они не начинают танцевать и веселиться. Срабатывают определенные рефлексы тех ситуаций, в которые они раньше попадали. Поэтому алкоголь, он не дает веселья. Впоследствии мы об этом поговорим. Но мы поговорим не только о последствиях и факторах. Мы расскажем, что выход есть. Помните, выход всегда есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И мы продолжаем изучать жизнь Исаака и Якова и Исава. Следующие недельные главы посвящены уже жизни потомков Авраама. И мы видим, что наша недельная глава называется «Ваеце», что означает «и вышел». А начинается с 28 главы Бытия, 10 текста, где написано: «Яков же вышел из Вирсавии», или сегодня это место называется Бер-Шева, «и пошел в Харан». Якова не было другого выхода. После того, как Исав раскрыл то, что сделали Ревека и Яков, у Якова не оставалось никакого другого выхода, как идти обратно на родину Ревеки, обратно туда, где, откуда вышел Авраам. Это, пожалуй, удивительный и последний поход потомков Авраама на другую сторону реки. И там, конечно же, Яков имеет свои трудности и радости. Придя в Харан, он знакомится со своей возлюбленной Рахилью и хочет на ней жениться. Но пришел в Харан он ни с чем. Все то первородство, которое с таким трудом выбивал он из своего брата и из своего отца всякими хитростями и другими вещами, оно не принесло ему никакого материального блага. И оказался он в Харане, в отличие от своего отца, которому Авраам послал за невестой в Харан и дал большие подарки своему брату двоюродному для того, чтобы взять жену брату, сыну своему, то у Якова ничего не было. У него не было даже каравана. Он пришел действительно как бедный родственник, и поэтому, естественно, в связи с тем, что это один клан, и, конечно же, харанские родственники Авраама продолжали ценить родственные связи, это на Ближнем Востоке очень важно, то, естественно, выдать замуж дочь внутри своего клана являлось делом приоритетным. Поэтому, хоть у Якова ничего за душой не было, то у Лавана, отца возлюбленной Рахили, оставался только один способ, чтобы Яков отработал 7 лет и принес какую-то прибыль и заработал что-то. Но у Лавана были свои проблемы. У Лавана было 2 дочери – Рахиль и Лия. И Лия характеризуется тем, что она была слаба глазами. Что это, собственно говоря, значит? Неужели девушка, у которой немножечко плохое зрение, сегодня носит очки, неужели она обязательно должна быть некрасивой и непривлекательной? Мы знаем, что это не так. Но на то время на Востоке ценились совершенно другие качества. Дело в том, что женщина в семье, дочь в семье, она играла определенную роль и выдавалась замуж по определенным характеристикам, потому что семья в то время – это была конкретная экономическая единица, И каждый член семьи должен был что-то производить. Если мужчины занимались обработкой земли и выпасом скота, то женщины занимались рукоделием. И самое ценное в женском рукоделии, сегодня археологи обнаруживают предметы женского рукоделия, это в основном ювелирные изделия. То, что осталось. Возможно, были и швейные изделия, но от швейных ничего уже не осталось. Все-таки лен не может пролежать в земле столько веков. Поэтому слабость глаз при отсутствии очков и контактных линз была серьезной проблемой. Это значит, что девушку невозможно было научить делать мелкую работу. А именно исходя из документов, которые мы читаем, все эти брачные контракты, все, что у нас осталось, ценилась именно та девушка, которая была способна к выполнению мелкой работы. На Ближнем Востоке, особенно в Северной Месопотамии, даже был такой способ инвестиций, когда богатый мужчина брал из бедной семьи девочку, забирал ее у родителей, удочерял ее, а потом вкладывал деньги в ее образование, именно обучая ее всевозможным искусствам и прикладным. И, соответственно, после этого, если это была способная ученица, то у нее шансы выйти замуж были большие. Соответственно, ее возлюбленный, или, может быть, не возлюбленный, но, по крайней мере, будущий муж, давал такую за это, то, что у нас сегодня принято с узбекского языка называть «калым», что этот «калым» окупал те вложения по удочерению и обучению. Это был такой инвестиционный бизнес. Мы видим очень много таких документов. Поэтому для Лавана его родная дочь Лия была проблемой. А Рахиль проблемой не было. Но Яков хотел Рахиль, а Лию не хотел. И это была еще большая проблема. И поэтому Лаван пошел на хитрость. И поэтому мы читаем в книге Бытия, 29 глава, о том, что сказал Яков Лавану: «Дай мне жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Яков. Утром оказалось, что это Лия. И скажите, пожалуйста, а как это могло так получиться? Все, что произошло с Яковом, показала один лишь факт. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Яков воспользовался и проэксплуатировал взрывной темперамент своего брата для того, чтобы вынудить его отказаться от первородства. Но у самого-то оказался тоже неплохой темперамент. Ну, сами понимаете, он, бедняга, работал целых 7 лет, чтобы получить в жены свою возлюбленную. Ну, и Лаван к нему присмотрелся. И поэтому недаром нам написано, что Лаван сделал пир. Естественно, понятно, что на этом пире пили. И, естественно, получился небольшой казус, в результате которого Яков оказался в постели совершенно не с той, которую ожидал. Взрывной характер и темперамент, который тоже у Якова был закопан где-то, может быть, глубже, чем у его брата Исава, вышел наружу хорошо под воздействием алкоголя. И, к сожалению, печально даже тот факт, что Яков своей возлюбленной после долгих 7 лет ожидания, войдя к ней, в время свадьбы не сказал ни слова. Но факт остается фактом. На Ближнем Востоке, да и вообще в Библии, как бы ничего не прописано ни о регистрации браков, ни о каких-то свадебных формальных церемониях, но исходя из этого урока мы видим, к кому ты вошел, та и будет твоей женой. Илия осталась законной женой Якова. Но, к сожалению, Яков отказался смириться с тем фактом, что Лия оказалась его женой. Яков не изучил того урока, который Бог желал ему преподать. И Яков пошел на то, чтобы все-таки в качестве второй жены получить сестру Лии. Мы уже видели, насколько, несмотря на то, что в Священном Писании, в Законе Божьем нет конкретного запрета на многоженство, тем не менее очень четко показаны последствия этого многоженства. Но то, что сделал Яков, переходило вообще всякие рамки, потому что даже закон Моисеев, мы позже увидим, говорит, ну ты ж хоть сестру в качестве второй жены не бери. Более того, многоженство, в общем-то, это был удел очень богатых людей. И те случаи многоженства, которые мы видим в Библии, они-то, в общем-то, описывают жизнь людей, царей, таких богатых людей, патриархов. В большинстве случаев, конечно же, многоженство не практиковалось. Читая брачные контракты, которые мы можем видеть сегодня на глиняных табличках, дошедшие до нас из древней Месопотамии, мы очень четко видим, что обычно при заключении брачного контракта исключение могло иногда делаться только в том случае, если жена не в состоянии родить. Но в 99% брачных контрактов отец невесты прописывал очень строгие штрафные санкции, если муж захочет привести, кроме его дочери, в дом вторую жену. Но Лаван пошел на это. И пошел на это он умышленно. Для Лавана главное было нажиться, но нажиться очень определенным образом. В Якове он видел канал, через который он сможет иметь влияние на ту часть семьи, на потомков Авраама, которые находятся на той стороне реки Ефрат. Поэтому, создавая вот такую связку, отдавая в жены Якову вторую свою дочь, Лаван хотел и просчитывал, а он был человеком расчетливым, тот факт, что, может быть, это поможет ему объединить все богатства с клана Фары, отца Авраама. Потому что клан, в общем-то, распался, ибо Авраам пошел, сказано, «Уйди из дома отца твоего», было говорилось в недельной главе Лех-Леха. Недаром говорилось, потому что Авраам, уходя из дома отца своего, фактически разрывал клановые связи. Более того, Бог сказал, «Я от тебя произведу сильный народ». Вот почему Лаван прилагал такие усилия и делал то, что он делал. Но на Якове отразилось это очень и очень печально. Две его жены не могли между собой найти мира. Бог сразу же показал, кто является законной женой Якова, ибо рождала только Лия, а Рахиль не рожала. И это создавало еще большую проблему. С одной стороны, Яков любил Рахиль, но от Рахили у него не было детей. А от Лии у него было уже много детей. И тогда проблема пошла еще больше по второму кругу. Рахиль, видя, что не рождает –

законной, но нелюбимой. В этой всей схеме, которую устроил ее отец и под которую подписался Яков своим темпераментом и нежеланием покориться воле Божьей, Лия оказывается жертвой. Свою скорбь она вымещает на именах детей. Рубен усмотрел Господь. Так назвала она своего первого сына. Шимон, услышанный. Все время в этом Лия находит определенную разрядку в своей трагической ситуации. Ситуация заходит очень далеко. История с мандрагоровыми яблоками, когда в борьбу двух жен-сестер впутанными оказываются дети, буквально выкристаллизовывает эту страшную ситуацию, в которой оказался Яков. И Яков начинает это понимать. Удивительно то, что Бог наконец слышит Рахиль. И Рахиль рождает. Удивительно то, что при всей ситуации, которой оказался Яков, Бог не дает Якову утонуть. Заметьте, в предыдущей главе, которую мы разбирали, недельной главе, Бог отстраняется от Исава примерно за то же самое, за его многоженство. Но от Якова Бог не отстраняется. Почему? Разница лишь в одном. Оба Яковы и Исав, в общем-то, одинаковы. Но Яков ищет Бога. И Бог отвечает ему на его поиски. Яков ищет Бога. Удивительно, что именно это момент, который подчеркивает нам пророк Озия в качестве гавторы на эту недельную главу, мудрецы предлагают текст из книги пророка Озии, 12 по 14 главы. Текст, который вроде бы трудно подумать, что он имеет какое-то отношение ко всем тем ужасам, которые переживает Яков и его семья. Но мы видим, что текст этот все-таки имеет определенное значение. Посмотрите 13 главу с 9 текста. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасает тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя начальников? И я дам тебе царя во гневе моем, и отнял в негодовании моем, связано в узел беззакония Ефрема. Сбережен его грех». Вот она ситуация. Озия обращается к Северному царству израильскому, который находится в безнадежнейшем положении. Но в 14 тексте дается надежда. «От власти ада я искуплю их,
от смерти избавлю их.

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Не эти ли слова использует Павел в первом послании к Коринфянам? Вот почему мы предлагаем для рассмотрения параллельной главы первое послание к Коринфянам, 15 глава, где говорится о том, что тленному сему надлежит облечься в нетление, смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тление сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?» Что делается здесь, в этих главах? Почему это пророчество Озии, в котором говорится об Ефреме, Павел использует как сбывшееся слово о воскресении из мертвых? Идея одинаковая. Мы все безнадежно связаны нашими грехами. И можем выпутаться из этих грехов только одним способом – спасением, которое идет от Господа. Через воскресение, о котором Павел говорит: «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Но Его воскресение – открывает для каждого верующего победу над смертью, которая и связывает нас более всего, более нежели жизненные обстоятельства, в которых кто-то попадает, а кто-то не попадает. Мы связаны все одинаково путами и узами, надвигающиеся на каждого из нас смерти. Об этом пишет Озия. Но как же эта глава Озии связана с нашей недельной главой? Почему раввины увидели, мудрецы увидели вот эту связь между Озией и ситуацией с Яковом? Ефрем является одним из самых больших колен Северного царства Израиля, потомком Иосифа, любимого сына Якова, о котором пророк Озия очень красиво пишет в 12 главе. «Он посетит Якова по путям его и воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего и, возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его в Вифиле». Вот о каких событиях говорит Господь. Оказывается, у Якова при всем его характере, при всем его темпераменте были построены отношения с Богом. Там, в самом начале этой недельной главы, Яков в одиночестве, убегая, скрываясь от гнева своего брата, как описано нам в 28 главе 12 стихе, «увидел во сне, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: „Я Господь Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь“». Господь вывел Иакова из его бедственного положения, как и обещал здесь, потому что у Иакова
были отношения с Богом. Разные ситуации попадаем мы в нашей жизни. Ситуации, из которых трудно выпутаться. Но залогом спасения Иакова были не его дела, а его отношения с Богом. И в этом пример для нас. Пример Божьей благодати, которая может оказаться в нашей жизни, если мы имеем взаимоотношения с нашим Творцом.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в соцсетях. А также приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на телевизоре, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, говоря о себе, мы часто без особого труда можем перечислять те наши черты характера, которые привыкли считать своими. Но отражают ли они нашу истинную сущность? Бессознательная, противоречивая природа нашей личности, сложный процесс построения нашего «я» не позволяют составить объективное представление о себе. А может быть, настоящая ловушка просто кроется в непринятии себя таким, какие вы есть. Давайте мы эти вопросы зададим психологу-консультанту, специалисту горячей линии службы доверия Марии Вачевой. Встречайте. Мария, привет.
2: Здравствуй, Вадим.
1: Действительно ли так сложно найти себя и вообще для чего это нужно?
2: Я думаю, что это нужно делать, но это не всегда просто сделать. Иногда действительно нужны время, годы, какие-то поиски, чтобы найти себя настоящего.
1: Ты нам поможешь сегодня это сделать?
2: Я надеюсь, что мы двинемся, да, в этом направлении.
1: Отлично, спасибо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы. Либо это делайте по ходу программы, к вам будут подходить. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить и передать свой вопрос через нашего оператора. После первой части мы обязательно эти программы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я тебе слово передаю. А всех вас приветствую. Спасибо. На нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Что ж, мы сегодня задали интересное направление про поиск себя, и я хочу поэтому спросить вас, друзья, что вы думаете, как вы себя ищете вообще? Что такое быть настоящим? Вот как ты думаешь?
3: Быть настоящим, быть искренним.
2: Ты настоящая? Когда ты себя чувствуешь, что ты настоящая? Что нужно для того, чтобы ты почувствовала, что ты настоящая?
3: Близкие друзья, родители.
2: Угу. Кто-то рядом. Угу. Как ты себя чувствуешь, да, когда ты настоящий? Что для этого нужно?
4: Быть настоящим, наверное. Быть таким, какой ты есть на самом деле, и не притворяться, не надевать какую-нибудь маску на себя. Вот.
2: Угу, угу. А ты как думаешь? Вот что нужно тебе, чтобы вот ты так посмотрела себе и сказала, вот, да, я такая, я настоящая?
3: Заниматься любимым делом. Угу. Не скрывать себя под маской, вот тогда я чувствую себя настоящей.
2: Угу, классно. Заниматься любимым делом. Можно тебя спрошу, что нужно для того, чтобы ты сказала себе, да, вот теперь я такая, какая есть, настоящая?
5: Когда я чувствую себя принятой.
2: Угу, когда ты чувствуешь себя принятой.
5: Да.
2: Спасибо, спасибо. Хочу за дальним столиком еще ребят спросить, поделитесь, пожалуйста, что такое быть настоящим? Для вас или вообще, как вы понимаете это?
6: Я не очень понял вопрос, но когда я настоящий, это значит,
2: да,
6: быть собой.
2: Так.
6: А я настоящий, я говорю то, что думаю, свое мнение высказываю.
2: Так.
6: Ну,
2: угу.
6: Собой, угу. Я не очень понял вопрос.
2: Не, классно ты ответил, даже очень в тему. Если ты не понимаешь вопрос и так классно отвечаешь, это здорово. На самом деле вопрос был про то, что делать тебя настоящим. И первое, что ты сделал, ты ответил искренне, что ты не расслышал, да, или не понял вопрос. Ты честен, ты не притворился, да, что как бы, ой, я тут сейчас умная скажу перед всеми, да. И ты отметил очень важное качество, да, делать то, что нравится, говорить то, что нравится. Поделись нами, пожалуйста, тоже.
3: Какой вопрос?
2: Что нужно тебе, чтобы ты почувствовал себя настоящим? Вот что такое быть настоящим?
3: Ну, не знаю. Мне кажется, иногда мы не показываем
2: свое
3: настоящее состояние.
2: Угу,
3: да.
2: Угу.
3: Потому что это чаще проявляется дома. Потому что дома, когда ты уже в своей атмосфере, со своими близкими, которые тебя знают и примут такими, какая ты есть.
2: Так мы дома расслабляемся и показываем себя, какие мы есть? Или мы дома, ну, можем не притворяться? Вот это про что? Вот как вы думаете еще? Кто еще как думает? Вот, когда мы дома, мы настоящие, да, и выпускаем все, что у нас есть. Это вот настоящесть, это про это или про, вот про что это? Девчонки, поделитесь, пожалуйста, что вы думаете вот об этих вещах, о настоящести?
7: Не знаю, но вот к вашему предыдущему вопросу хочу сказать, что тут Леся очень правильно сказала насчет того, что нужны люди, которые тебя полностью понимают, и они тебя раскрепощают, делают. Ага. И ты не только с ними можешь так себя вести, но и, в принципе, со всеми.
2: Угу. То есть принятие, когда тебя принимают, это та среда, в которой ты можешь, ну, открываться, да? Хотя иногда действительно, вы правы, спасибо большое, иногда очень сложно, даже когда тебя принимают, иногда сложно понять, а кто ты вообще, какой ты, да? И часто вот это принятие или, ну, как бы, скажем, знание себя и настоящесть иногда у некоторых людей связывается с успешностью. И я немножко хочу, чтобы мы с этого ракурса подошли к этому вопросу. И вы много слышали на «Пока идет территория реальности» об успехе, да? И иногда, когда мы смотрим на человека, который, ну, не знаю, выглядит классно, имеет дело, которое ему нравится, он имеет какие-то отношения, которые мы хотели бы иметь. Мы на него смотрим и думаем, вот теперь вот он настоящий. Все у него как бы, ну, получилось. Вот что для вас успех? Это вот личный успех даже, да, вот такой личностный. Это хорошо или плохо вообще быть успешным? Я думаю, после прошедших тем вы точно сможете на этот вопрос ответить. Успешно быть хорошо или плохо? Так, нам кивает головой, микрофончик можно передать туда, с соседнего столика, если что. Угу.
8: Думаю, да, быть успешным – это хорошо, и каждый может быть по-своему успешен.
2: Ага.
8: Успешный человек не обязательно богатый там, и так далее.
2: Угу.
8: Он может быть успешным в каких-то других планах.
2: Угу, классно. Но у нас у всех некий стереотип успешности все равно есть. И, наверное, и поэтому эта тема на территории в этом году, потому что очень много эта тема муссируется. Она, вы о ней можете слышать напрямую или косвенно и видеть через СМИ, через интернет, там, где вы находитесь, да? В соцсетях, везде бомбится мысль. Вот если будешь таким, то будешь собой и будешь настоящим. И это примерно, знаете, как, ну, равно. Вот будешь таким, некий образ создается, то равно ты будешь сам собой, то равно ты будешь настоящим. Вот я некоторые из таких моделей мышления, да, стереотипов, которые есть у людей, на экран высветила. К примеру, для того, чтобы стать вот таким настоящим успешным, нужно много настойчиво работать. Либо я могу удачно создать семью. Либо я могу вообще ничего не делать, покупать лотерейные билеты и ждать удачи. А если что-то из этого вам близко, что-то вот откликается, вы мне дайте знать. А я могу сам научиться преодолевать свои тревоги. Или я могу старательно учиться. Ну и вот это тоже иногда расхожая такая фраза. Я могу однажды только рискнуть, обойти закон. И потом опять быть хорошим человеком, но зато я буду успешный, удачный. Вот что из этого вы встречаете в своем окружении? Что-то из этих установок вы встречаете в окружающих вас людях? Ну, к примеру, давай опять тебя попрошу высказаться.
8: У меня подруга может старательно учиться, прям очень старательно.
2: Угу. То есть учеба как способ достичь успеха, а успех – это некая, вот, скажем так, некая оболочка, в которой я буду настоящий, я буду сам собой. Кто-то еще может поделиться? Да, пожалуйста.
4: Я, наверное, 7-й и 10-й. Вот такой вот.
2: Угу. То есть однажды рискнуть и что-то, и потом, чтобы был успех наконец.
4: Да.
2: Про это. Угу. Ну и с другой стороны, я поняла про 8-й, правильно я поняла?
4: Нет, 10-й.
2: 10-й. А, ну, можно обвинять других людей, если не повезет, да? И тоже про себя, про настоящего. Спасибо за честность. А кто-то еще хотел, пожалуйста.
5: Мне кажется, когда создать семью, то это тоже успех. Большое, потому что это непросто.
2: Угу. Классно. Я думаю, что, конечно, важно создавать семью и важно создавать отношения. Но в чем загвоздка? Иногда мы думаем, что кто-то другой, если мы не очень себя знаем, не очень чувствуем себя успешными, он придет и, наконец, нашу жизнь превратит в счастливую реальность. И мы разочаровываемся, потому что тот другой несовершенный, он не может заполнить наши внутренние пустоты. Ну вот, на самом деле, эти вещи так или иначе мы встречаем везде. И мы будем говорить о тех установках, которые как раз-таки мешают, выбивают у нас почву из-под ног, чтобы мы посмотрели на себя настоящих. И эти установки, они очень ярко вламываются в наше сознание. Я их назвала драйверами. Если здесь кто-то есть, кто сможет сказать нам, что же такое драйвера? Есть кто-то, кто разбирается? Хорошо, я думаю, что нам в чате напишут, что такое драйвера, а я пока включу то определение, которое я нашла попроще. Да, это те вещи... Подходит, да, такое определение? Это та компьютерная программа, которая именно помогает запустить, да, что-то. Она для того, чтобы подключить. То есть мы подключаем, грубо говоря, ну, некий там принтер, и нам нужны к нему драйвера. Да, то есть что-то, что запустит вот эту работу. В голове каждого из вас и в моей голове есть некие драйвера, которые установки, наши какие-то мысли, глубинные мысли какие-то, убеждения, которые и двигают нами в том, чтобы мы создавали некий образ себя. И мы пытаемся найти себя настоящего через эти драйвера. На самом деле чувствовать себя неполноценным или ненастоящим, оно не классно, и мы ищем некие формы. Ну, к примеру, я не знаю, как бы ощущаете ли вы что-то, вот когда достигли некого результата, что-то сделали и думаете: о, нашел, наконец, вот он, я это хочу делать, это часть меня. Иногда мы находим правильные направления, но иногда мы уходим в ложными дорожками куда-то, и мы не находим тот путь, который нам нужен. И вот тут-то и начинается что-то непростое. О каких драйверах, о каких установках, которые мешают нам увидеть себя настоящего, мы сегодня будем говорить. Это драйвер «Будь совершенным», «Радуй других», «Старайся», «Будь сильным» и «Спеши». Что-то из этого вы слышите от окружения вашего, когда вам говорят: надо стараться, надо учиться много, иначе будешь дворником, да? Не сдашь ЕГЭ, да, и тому подобное. Если ты там, то будет вот то-то. Ты должен быть хорошим мальчиком, ты должна быть хорошей девочкой. Мы сейчас об этом чуть-чуть поговорим как раз и поподробнее. Будь совершенным, будь лучшим, да? Этот драйвер подразумевает, что мы будем получать удовлетворение, мы будем чувствовать себя классными, а значит, настоящими, если мы будем делать все правильно, безупречно. И мы уже услышали пример девочки, которая много старательно учится. Я не против учебы, но если вот у вас сейчас на столах много листиков, если этот листик с названием «учеба» убрать из ее жизни, что останется там? Что сделает ее той, кто она есть? Если бы вы сейчас записали, ну, если я скажу, допустим, 5 вещей, которые делают вас тем, кто вы есть, и я бы забрала эти листки, что бы осталось там? Вот если мы только будь совершенный, будь старательный, и тогда я – это я, то под этим стоит очень сильная тревога, потому что всегда совершенным быть не получается. И вы встречали таких людей, которых все равно даже они старательно, если учатся, у них бывают плохие оценки, вы знаете, как они реагируют. Катастрофа всей жизни, да? Не набрал там вместо 99, набрал 98 баллов на ЕГЭ, да, к примеру. И человек начинает тревожиться. Если внутри установка «я буду настоящим», когда я вот это, и такие люди обычно делают такой список, жизнь расписана на 30 лет вперед. Если что-то в этом списке выходит из-под контроля, если что-то и не идет не так, человек не чувствует себя настоящим, он нервничает, он переживает, он пытается еще больше стараться, чтобы все-таки заслужить эту похвалу, и все равно мучается от ощущения, что недостаточно хорош. Еще один драйвер – радуй других. Да? Вот это тоже такая ловушка, в которую мы можем попадать. И мы будем радовать, стараться маму, радовать папу. Мы не будем прислушиваться к себе, а что мы хотим, а куда мы хотим двигаться, а что нам нравится. Мы будем стараться понравиться подругам, друзьям, неважно кого. Мы будем пытаться жить по чьим-то меркам и радовать кого-то, пытаться, но при этом свои потребности, свои желания мы не будем слушать и слышать. И тогда уж, конечно, мы не будем, ну, настоящими. Мы все время будем некой, ну, такой формой, которую хотят, то, что хотят от меня видеть другие. И я помню, как одна женщина мне говорила, все родственники все говорят, тебе нужно накройки и шитья, тебе нужно накройки и шитья. А она говорит, ну, мне не нравится шить. Я хочу, говорит, научиться на гитаре играть. Но все, ну, как бы, а тебе, говорят, тебе нужно кройки и шитья. Ты хочешь на гитаре, а тебе, говорят, нет, тебе нужно шить кройки и шитья или кружок вышивания. И чтобы порадовать других, можно идти таким путем. Но здесь тоже мало радости, потому что все время разочарование, все время боишься, что ты недостаточно старался и не порадуешь. Еще один драйвер «старайся». Он тоже может очень быть мощным рычагом, который нас будет толкать на поиск себя, какие мы есть настоящие. И вот здесь, конечно, вот в этом «старайся» не столько важен результат, сколько ну, ты что-то делаешь, хотя бы ты что-то делаешь. И ты стараешься, неважно, что там не до конца доделываешь, но ты стараешься, и уже этим создаешь ощущение, что ты вообще-то не сидишь на месте, ты куда-то движешься, и что-то с тобой происходит. И даже если ну, не успеваешь, то типа ничего страшного. Еще один драйвер, он очень сильно муссируется сейчас в обществе, будь сильным. За этим драйвером, на самом деле, если мы перенесемся в христианскую среду, получается, опирайся только на себя. И я на одной из встреч на этой территории реальности как раз говорила о том, что в семьях иногда культивируется недоверие, недоверие себе и недоверие другим, и уж тем более недоверие Богу. Вот это «будь сильным» – это значит «будь самодостаточным», рассчитывай только на себя, сам создавай себя, сам лепи себя, и тогда ты будешь настоящим. Конечно, если вы живете и у вас установка быть сильным, выживать, никто мне не помогает, я один в этой жизни, вынужден бороться один, то, конечно, вы никогда не будете просить о помощи, даже если она нужна будет. Такие люди не просят о помощи. Они, им кажется, что эмоции, которые они испытывают, делают их уязвимыми, поэтому эмоции тоже очень плотно консервируются. Еще один драйвер, который тоже двигает иногда человеком в поиске себя, это спеши. О чем эта тема? Это про то, что нужно все время создавать иллюзию много дел. много всего, и там где-нибудь ты себя найдешь. Тут что-то попробовал, там попробовал, там попробовал, там результат не важен, но главное, много заданий, много всего. А что еще дает этот драйвер? Этот драйвер дает ощущение заполненности. И когда у тебя много дел, тебе по большому счету некогда посмотреть внутрь себя и некогда услышать тот тоненький голос неудовлетворения, который внутри есть. Потому что куча дел, ты загружен, ты бежишь. Взялся за одно дело, взялся за другое, за третье. И все эти дела для того, чтобы заглушить тот голос неудовлетворения, который есть внутри. И в этом аврале человек находится все время. Ну, мы понимаем, что эти драйвера мешают нам. Мы либо бежим, либо стараемся быть сильными, либо мы стараемся всех радовать, либо мы стараемся быть совершенными. И все это для того, чтобы другие заметили нас. И во всем этом мы каждый раз предаем себя, себя настоящего. Как себя найти настоящего и на кого походить тогда? Вот я хочу задать вам вопрос, где вы ищете, как вы ищете образцы для того, чтобы быть похожими? Вот давайте мы с вами немножечко еще тоже подискутируем, пожалуйста, берите микрофончик. А как вы находите, на кого вы, ну, хотели бы быть похожим? Вот быть настоящим и быть похожим – это одно и то же или нет? Вот как думаете, пожалуйста?
4: Ну, в первую очередь мы смотрим на своих родителей.
2: Так, угу.
4: Какие они, такие, ну, и будут дети.
2: Ага. Так, хорошо, мы берем за ориентир образ родителей. Еще какие ориентиры есть?
4: Либо кто нас, ну, допустим, ведет, если это не родители, там, друзья. Ага. Или, ну, близкие такие вот люди.
2: Угу. Родители, друзья. Угу. А вот, ребят, есть микрофон. Угу.
8: Супергероев их делают специально, чтобы люди на них равнялись, чтобы они были такими же похожими на этих супергероев.
2: Так.
8: Люди стремятся стать такими же хорошими, добрыми и крутыми.
2: И крутыми, классная фраза. Как раз, если вернемся назад, один из драйверов был «Будь сильный». Ну, супергерои ведь не нуждаются в помощи, насколько я понимаю. Супергерои всегда сами справляются, они сильные и самодостаточные. Да, пожалуйста.
7: Я считаю, что, наверное, это не от какого-то определенного человека, а с кем мы общаемся, формируется личность, и мы, не зная этого, подсознательно берем ее на себя. Но тут, наверное, именно важно не на кого-то походить, не смотреть, а именно подсознательно найти самого себя. Вот то, что тебе нравится в людях, у них собирать или находить это в себе. И уже потом как бы свою личность таким образом формировать.
2: То есть есть два источника. Один источник – это я к себе прислушиваюсь, я правильно поняла? А второй источник – это то, что мы можем пособирать у других. Но у меня вопрос к вам. А как вы узнаете, что это внутри вас и это вы настоящий? Вот откуда вы это узнаете?
3: Это да, берется... Пожалуйста. Это прям вот, например, слушаешь музыку, как играет кто-то, и тебя это прям берет за душу, и ты понимаешь, что это твое, то это ты настоящий. То есть ты любишь свое дело, ты любишь то, то есть музыка, например. Ты любишь музыку, кто-то играет, она тебя цепляет, ты играешь, она тебя цепляет. Это так можно понять себя настоящего.
2: Угу. Классно, один из способов, ты используешь музыку. Хорошо, как еще вы понимаете? Вот мы, когда говорим о поиске себя настоящего, мы же говорим о самооценке немножечко тоже, да? Вот откуда вы берете критерии, по которым себя оцениваете? Что вы понимаете, что это вот это про меня, моя самооценка. Вот как ты себя оцениваешь, к примеру? Что это я, вот я таким должен быть. Откуда ты берешь знания о том, каким ты должен быть?
9: Как-то отталкиваться тоже от чего-то. Чтобы на что-то равняться и могу знать, каким надо быть, что ли.
2: Вот я и пытаюсь прояснить у вас, а на что вы равняетесь, когда вы это ищете? Вот где эти, вот пощупать, на что мы равняемся? Мы на что-то равняемся, но если мы на это равняемся неосознанно, ну вот так, нахватал, то мы некий такой и продукт получаемся, ну такой, знаете, стихийный. Вот мы говорим о родителях, мы говорим, вот даже если мы посмотрим на эту самооценку, вот образ «я», да, он тоже, это же тоже откуда-то формируется. Вы знаете прекрасно, что самооценка когда формируется? Когда она формируется? Когда вы взрослые стали? Нет, она формируется в детстве. Следовательно, в нее вкладывали родители, окружение ваше. И получается, что даже вот эта ваша внутри самооценка, она тоже чей-то продукт. Вас кто-то вложил уже что-то. Это не то, что вы изначально имели в себе, и вот вы теперь это ищете. Вот это, знаете, такой, может быть, я сейчас задала вам немножко и философский вопрос, да? Вроде есть самооценка, а с другой стороны, а как я сам себя объективно оценю? Да, ты что-то хотела сказать, пожалуйста. Уже забыла, ничего страшного. Догонит мысль, скажешь. А вот как найти себя? У нас есть два варианта поиска, по большому счету. Один вариант – это громкий образ мира, который говорит о том, чтобы быть собой, надо делать вот определенные там шаги, выглядеть определенно, говорить определенно, и тогда ты будешь сам собой. А Бог говорит о других вещах. И, возможно, то, о чем я говорю сейчас, для некоторых из вас кажется как-то не про то, чтобы чувствовать себя, не про то, что найти себя. Но я так вижу сегодня, это для меня актуально, поэтому я хочу с вами этим поделиться. Потому что даже если мы сменили имидж, сменили прическу, это не значит, что мы нашли себя. Даже если мы нашли того человека, с кем мы будем идти по жизни, или нашли любимое дело, это тоже еще не полное понимание себя. Потому что рано или поздно мы можем и работу поменять, и какой-то близкий нам человек может уйти из нашей жизни. Но это не про нас, не вся наша часть. А вот что такое в нас внутри самое главное, что есть? Я вижу сегодня это на основании вот этого текста. Мы знаем, что когда Иисус крестился и выходил из воды, Бог обратился с такими словами и сказал: «Ты сын мой возлюбленный». И на самом деле сегодня это самое, если можно так назвать, ядро вашего естества. Самое ядро – то, что внутри вас. Когда Бог говорит: «Ты моя дочь возлюбленная». И дальше Он говорит: «В тебе мое благоволение». Я смотрю на тебя, Он говорит, с радостью. И то же самое Он говорит юношам: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Это тот образ, который Он дает нам. Мир дает другой образ. Будь сильным, старайся, завоевывай, заслужи. Бог говорит: ты мой сын возлюбленный, тебе не надо ничего доказывать. Ты уже любим, ты уже принят. Я тебя знаю полностью, и не нужно мне рассказывать и что-то передо мной притворяться и изображать. Мир говорит о том, что и эти лживые голоса очень громкие. Они все время побуждают нас доказать что-то. И каждый день, когда вы выходите и вы идете на учебу или еще куда-то, перед вами все время стоит некое соперничество. Даже иногда в семье это соперничество. Докажи, что ты умный, докажи, что ты сильный, докажи, что ты можешь. А подтверди, что ты такой действительно классный. Если ты классно одеваешься, то и тут покажи, да, что ты классный. Если ты умеешь что-то, и ты все время в этой гонке стараешься, доказываешь, и драйвера вот те, чувствуете, да, ты доказываешь. Но сам в этом как раз-таки и ловушка, что когда мы стараемся что-то доказать другим раз за разом, мы при этом можем отвергнуть себя. И мы думаем, что мы себя нашли. Да, я занимаюсь этим делом, это классно, я нашел себя. Но на самом деле я себя теряю, потому что самое большое вот искушение в нашей жизни как раз-таки не успех и не популярность, а потерять себя. И есть люди, которые очень успешные в глазах мира, реально крутые в глазах мира, но при этом они потеряли себя. Они не знают, кто они, что они, куда им двигаться. Когда мы соглашаемся верить вот этим голосам, которые громко говорят, докажи нам, какой ты, покажи, как ты крут, ты ничтожество, да, если это не так, то ты подтверди, да, то мы очень легко попадаем в искушение искать способ доказывать действительно что-то миру этому. Мы идем на этот вызов. Знаете, как раньше была дуэль, да, бросали перчатку, и второй должен ответить. Вот мир бросает нам перчатку и говорит, докажи, что ты из себя представляешь, ну покажи, что ты можешь. Да, как Голиаф тогда кричал, ну, давайте, выходите, сразитесь со мной. Каждый день эти Голиафы в вашей жизни говорят, ну, покажи что-нибудь, что ты из себя представляешь. И ты идешь к доске и думаешь, что ж ты из себя представляешь, да, или садишься к преподавателю экзамен сдавать. Бог говорит, даже если ты не сдал хорошо экзамен, ты мой сын возлюбленный, в тебе мое благоволение. Этим экзаменом не заканчивается вся твоя жизнь. На этой неудаче не заканчивается вся твоя жизнь. Ты мне ценен, ты мне дорог. Быть возлюбленным – это вот то средоточие, что мы назвали бы быть собой. Все остальное к нему нарастает. Любимое дело, друзья и все остальное. Но быть собой – это значит быть уверенным, что кто-то тебя любит, не за что-то, не потому, что ты чем-то удался или не удался, а потому, что ты ему дорог. И когда мы слышим другие голоса, они нам говорят все время обратное. Они нас побуждают, чтобы мы доказали, что мы чего-то стоим, что мы сделали что-то эффектное, что мы как-то эффектно сказали, что-то эффектно сделали, какой-то крутой трюк сделали. Ну и ТикТок полон такими вещами, да? Все пытаются что-то доказать. Все пытаются этому миру показать, какие они крутые. Но это не про настоящесть. Про настоящесть – это где-то что-то внутри. И этот тихий голос – мы его не очень слышим. Вот этот из мира голоса не врывается в мозг, а вот этот тихий голос, он иногда остается неуслышанным. И даже несмотря на то, что нас хвалят, поддерживают, нам иногда сложно поверить, что мы действительно любимы. И где-то в уголке сердца, даже когда я сейчас вам говорю об этом, вы думаете, ну да, ну любимы, но... И вот это то, что на самом деле я бы не могла положить вам. Вот это чувство, что вы возлюбленные. Я не могу положить тебе это ощущение, это принятие в сердце. Это только то, что ты можешь пережить, пробуя прислушаться к нему, пробуя строить с ним отношения. И вы знаете, очень часто в этом беге найти себя, получить некое удовлетворение. Мы бежим, мы ищем. И, может быть, думаем, эта книга, этот семинар или эти отношения наконец дадут нам ответ. Но ответ, на самом деле, уже давно дан нам. И он записан в Библии, в которой Бог говорит, я знаю тебя по имени. Я знаю все, что ты прожил. Я был с тобой в тот момент боли. Я знаю твой путь. Я знаю, когда ты ложишься и когда ты встаешь. Я храню тебя. Даже если от тебя отвернутся, даже если тебя отвергнут, я не отвернусь от тебя, я не отвергну тебя. Мир представляет, что найти себя – это что-то из себя слепить. Бог говорит, найти себя – это просто принять вот этот шанс быть его сыном и его дочерью. Ты его возлюбленный. Тебе его благоволение. Помни об этом.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Мария, спасибо большое за эту тему. К нам пришли некоторые вопросы, которые мы обязательно сейчас зачитаем. Также вы тоже, ребят, можете готовить свои вопросы. Итак, первый вопрос. Очень интересно про самооценку. Спасибо большое. И у меня вопрос, а если в меня ее не заложили, что делать дальше? Могу ли я ее в себе вырастить уже в большем возрасте?
2: Я думаю, что самооценку всегда можно развивать. И я бы не сказала, что ее не заложили. В нас так или иначе закладывают, но, может быть, закладывают не одобрительное что-то. И поэтому я бы назвала, наверное, самооценку здоровую. Нужно посмотреть на себя через призму Божию. Только она на самом деле дает нам адекватную самооценку. И мы понимаем, что, может быть, сами по себе мы не круты, не очень классные, но в нем, вот это в нем, это ключевое, в нем мы возлюбленные.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии. Давай, пожалуйста.
6: У меня такой немного продолжительный вопрос. А вообще возможно, вот в нашем обществе, ведь мы растем, взрослеем, да, и общество постоянно влияет. И нам родители закладывают что-то другое, друзья хотят нас чего-то еще. Даже Бог от нас чего-то хочет. Так у меня должен быть собственный путь, чтобы быть настоящим? Или только когда я, будучи христианином, могу быть настоящим?
2: Ну, классный вопрос. На самом деле, действительно, все чего-то хотят от нас, и все претендуют на наше время, внимание и, на самое главное, наши мозги. Потому что если они обретут наши мозги, они обретут всю нашу жизнь. Мы будем покупать то, что нам будут влиять, да, смотреть то, что нам будут влиять. Мне кажется, что вот разница, видишь, в чем, как я думаю, вот эти все голоса внешние, они очень громкие. Они вламываются в мозг, и они непримиримые. То есть или так, или иначе. Ты или с нами, или ты вообще ничтожество. Вот мне нравится, что голос Божий, он тихий. И даже если мы от него убегаем, и, мы не, и нам сейчас не до этого нет дела, он настойчив, но он тих, он не вламывается в наше сознание, и он всегда дает нам выбор. Он не говорит, если ты не делаешь по-моему, ну вообще иди отсюда, я с тобой знаться не хочу. Он продолжает ждать. Он ждет нас, пока мы не набегаемся по всем этим местам, не опробуем себя везде, и потом мы уже выдохшие, но наконец приходим к нему. И даже тогда он нам несказанно рад.
1: Спасибо большое. Давайте следующий вопрос зачитаем. Считаете ли вы отделение от родителей необходимым решением в поиске себя?
2: Я думаю, что да. И этому отделению мы начинаем, на самом деле, вот мы родились, начинаем первые шаги делать, это мы уже отделяемся от мамы, уже отделяемся. А потом уже мы начинаем в год, там, в 3 года мы начинаем понимать, что мы что-то хотим сами, да? И это тоже отделение от мамы. И в подростковом возрасте вообще яркое противопоставление себя родителям – это как раз-таки для того, чтобы, отделившись от них, дистанцировавшись, мы со стороны на себя посмотрели. А кто я вообще? Чего я хочу? Где я нахожусь? И это классный возраст как раз для того, чтобы посмотреть на себя. Поэтому иногда, конечно, родителей пугает этот возраст, но это нужно для здорового роста. Поэтому, ну, дистанцироваться нужно от родителей для того, чтобы вернуться к ним для общения с зрелыми, уже на равных отношениях партнерских.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии. Да, давайте по очереди.
4: Я вот хотел все-таки продолжить тот вопрос. А вот как формировать себя вот сейчас, вот, когда ты уже молодежь, если в детстве тебе... Ну, вообще родителям на тебя было вообще все равно, и они как бы вообще в другую сторону смотрели. Вот как себя формировать сейчас?
2: Я думаю, что очень много способов есть. Нужно анализировать себя, нужно читать книжки классные. Сейчас полно классных книжек по саморазвитию. Нужно общаться с людьми, которые могут подсказать где-то, что где-то не так где-то. Ну, если есть возможность, и за помощью обратиться, ну, к терапевту. Но это всегда зона роста. Даже если мы что-то не получили, да это вообще ничего не меняет. Перед нами дальше есть мы, есть наши руки, ноги, голова, мозг. И дальше все в наших руках на самом деле. И мы можем дальше форматировать себя. Мы как бабочка, которая вот из куколки, через боль, конечно, но мы можем что-то новое взрастить с помощью Божией в себе. Я думаю, что не нужно никогда смотреть, что не додали, а смотреть, что сейчас я могу. Какие передо мной горизонты?
1: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста.
9: А как быть настоящим самим собой, если боишься не понравиться человеку или кому-то? Вот.
2: Ну вот здесь вопрос тогда, чего я больше боюсь? я боюсь потерять себя в этой гонке нравится, или я боюсь потерять других. Какое-то время мы действительно боимся потерять других, и мы можем очень долго ходить по кругу, делать то, что от нас ждут другие, но рано или поздно в нас внутри разочарование и раздражение растет от того, что мы делаем то, что нам не нравится. Поэтому можно, тут только два варианта. Можно продолжать так жить, делать вид, что нет проблемы. И есть вариант, когда через боль, через какие-то общения и разговоры, но выходить на то, что это не мое, я так не могу.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Бывают ли такие ситуации, когда надевать маску выгодно? Например, если не хочешь, чтобы пресекали твои личные границы, нормально ли это грамотно использовать маски и не всегда быть собой, если не хочется?
2: Ну, как сказать, это очень удобно делать, правда, это очень удобно делать, когда не хочешь испортить отношения, когда хочешь быть хорошим, все те драйвера, о которых мы говорили, mm-hmm. хочешь понравиться. И тогда включаются вот эти все вещи, но а где там истина, где правда? Правды нету. И, естественно, маска – это ложь. Ну, я за то, чтобы учиться аккуратно, с любовью говорить о себе. И я вам скажу, что от этого очень вырастает наше самоуважение. Когда я просто даже говорю, я вот такой не буду, да, я не буду такую пиццу, я такую хочу пиццу. Я уже получаю некое, вот я выбираю. И вот эта сама возможность выбрать – она классная, поэтому, да, есть люди, с которыми сложно, есть люди, которые вас, может быть, и не услышат, и не поймут, но вы должны как-то внутри даже хотя бы обозначить свою позицию. Не нужно надевать эту маску, потому что от этого вы еще себя ненавидите после этого, что вот я вот какой-то такой вот неудовлетворенно самим собой после этого обычно.
1: Спасибо большое.
2: Дискомфорт.
1: Еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
10: Как во время того, как ищешь себя, не потерять надежду и не потерять себя самого?
2: Я думаю, что вот здесь, ну, по крайней мере, я не знаю всех ответов, правда. И классно, что я не знаю всех ответов, но я думаю, что меня вдохновляют другие люди. Когда я слушаю истории других людей, какие они были разбитые, или я читаю книги о таких людях, биографические, мне нравится книги читать, и они рассказывают, делятся, и я понимаю, у них это получилось. Значит, и я смогу. Я не могу оставаться все время там жертвой, оплакивать себя. И поэтому, даже если у меня что-то не получается, снова оглядываясь на этих людей, которые прошли этот путь, и это меня воодушевляет. И плюс меня очень воодушевляет то, что я могу Богу прийти вот такая, какая есть. Перед Ним не нужно притворяться. Не нужно ждать, пока Он утихомириться из-за моего проступка, и, наконец, я приду к нему. Я вот прихожу такая, какая есть, и рассказываю все свои гадости, вываливаю ему, которые внутри.
1: Еще один вопрос. Если я буду сам формировать себя, на что нужно опираться? Кого можно брать в пример?
2: Ну, я не знаю, что это зависит от принципов, какие есть. Вот какими я хочу себя видеть, вот такие я ищу и критерии для того, чтобы расти. Ну, если для меня это некие критерии духовности, это критерии людей, которые умеют быть собой, но при этом не ранить других. Это те, кто могут слышать других. Поэтому для меня ориентир такие люди. Для того, чтобы расти и меняться, и искать себя, мне кажется, будет полезно просто составить список качеств, что я хочу в себе увидеть в настоящем. И вот по этому списку уже и двигаться.
1: Какие-то еще вопросы из студии есть? Да.
8: Вот монахи, они уходят в горы, знаете, mm-hmm. на очень долго в поисках себя. Как вы думаете, правда ли то, что там они находят себя? И как вы думаете, какими способами они себя находят?
2: Классный вопрос. Сегодня, кстати, я так слышала, очень популярные такие виды,

0: потому что я-то вот здесь себя нахожу, вот здесь. И для этого мне не нужно уходить в лес. Нет, ну, конечно, если вы в парке прогуляетесь, это еще создаст большую атмосферу, обстановку, погрузиться в себя. Но на самом деле для этого не нужно уходить далеко. Как бы мы далеко не уходили, мы не уйдем от себя никуда и от проблем своих никуда не уйдем. Поэтому ну, люди используют разные способы, но самый классный способ, который Иисус сказал, «Войди в комнату тайную твою, запри дверь, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Он говорит, я тебе там открою, кто ты есть. И первое, что он скажет опять, ты сын мой возлюбленный.
1: Давайте еще один вопрос зачитаем. Бывают такие ситуации, прошу прощения, что делать, когда родители не дают мне быть самим собой? Они часто навязывают мне, каким быть и что нужно делать. Хотя я бы сам так не поступил.
0: Классный вопрос. Я очень надеюсь, что как-то родители дойдут, услышат, наконец, что хотят дети. Почему? Я хотела бы, чтобы вы задумались, почему родители не слышат. Если вы им говорили, и они не услышали, то надо посмотреть, что стоит за этим. Иногда родители видят только свою модель вашего развития, потому что они боятся чего-то, либо они пытаются в вас отыграть все то, что у них не получилось в своей жизни, и пытаются в вашей жизни это проиграть. Ну, причин и моментов много, но я думаю, что здесь нужно с одной стороны действительно показывать, если вы чувствуете, что ваше призвание в другом, чтобы ваше призвание не остыло, не то, что вот я сегодня хотел, а потому что мне не сказали, ты не будешь играть на гитаре, все, я уже мне раз не играю на гитаре. Вот если вам это нравится, это дело, делайте, сколько у вас времени, сколько у вас возможностей. Показывайте своим родителям, что это ваше призвание. Потому что ну, в разном возрасте мы иногда не можем за себя решать. И пытайтесь доносить до родителей то, что вы видите свою жизнь другой. Но не складывайте ни в коем случае крылья, потому что, может быть, действительно, это именно ваш путь.
1: Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Нет? Ну тогда, Мария, это все вопросы.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: Территория реальности.
1: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы пришли сегодня сюда, к нам, за то, что выделили свое время. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в соцсетях. Мы ждем вас о наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Каждый человек может испытывать искушение. Искушение властью, искушение славой, искушение деньгами, искушение отношениями. Является ли искушение грехом? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть вместе с вами. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская и я, Юлия Ефимовна Уткина. Испытываем огромную радость от того, что вновь исследуем с вами Евангелие от Луки. Мы так решили ознаменовать 30-летнюю годовщину существования телекомпании «Три ангела». Итак, искушение. Мы сегодня будем говорить не просто об искушениях, а мы уже с вами подошли к 4 главе Евангелия от Луки, где речь идет об искушениях Иисуса Христа и о том, что это были за искушения, как они связаны с искушениями нашими с вами, и является ли это грехом. Вот об этом и будет у нас сегодня разговор.
2: Первое, что приходит в голову об искушении, то слова, вернее, тексты в Священном Писании, где говорится, что Бог не искушает никого. А с другой стороны, мы как-то вспоминали в одной из программ про Авраама, написано, что Бог искушал Авраама.
1: Вот вообще тут... вот определить понятие искушения. Искушение – это что вообще такое? Для меня это что-то негативное.
2: Ну, в Библии, в Новом Завете, слово «искушение» переведено с греческого «пейрадзо». Оно имеет три значения. И первое из них – это попытка или делать попытку. Второе слово, значение слова «искушение» – это испытывать, подвергать испытанию. Mm-hmm. И третье, самое, наверное, интересное для нас сегодня – искушать, пытаться совратить или уловить.
1: Mm-hmm. То есть вот одно и то же слово в греческом языке, оно имеет вот такие вот три разных значения.
2: Да, и когда мы встречаем вот слово «искушение», мы вот какое-то должны выбрать из этих трех значений. Они похожи, но не совсем. Два из них не имеют негативной окраски, а вот третье совершенно негативное. Потому что совращать – это ничего положительного нет, в этом нет.
3: Но вообще, вот, Николай Генрихович, вы вспоминали текст, да, что Бог никого не искушает. Угу. И это вот как раз в послании к Якову написано. И там интересно, именно переводы этого слова встречаются, угу, и то, и другое. 12 текст 1 главы. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получил венец жизни, который обещал Господь любящим его».
1: То есть правильно ли я понимаю, что искушение является испытанием?
3: Испытанием. И мало того, испытанием на то, чтобы утвердить меня в том, что я выбираю правильно, то, что я выбираю.
1: То есть все-таки искушение – это благо? Его можно рассматривать как благо?
3: Ну, вот в этом соборном послании святого апостола
2: Ничего
3: Якова.
2: Нет,
3: да, только это. И главное, потом-то вот написано, в искушении никто не говорит, угу, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Вот то, как вы сказали, что Бог не искушает никого. То есть Он, угу, нас испытывает для того, чтобы дать нам благо.
2: Ну, мне кажется, разобраться в этом слове или в значении слова «искушение» можно с первой, начать с первого его значения – это делать попытку. Ну, это как бы поставить опыт какой-то. Mm-hmm. Ну, какой-нибудь, ну, любой, школьный, там, химический, там, физический. Поставить опыт и посмотреть, что же получится. Мы сделаем попытку. Ага, не получилось.
1: Или, ну, получилось.
2: Ладно, или получилось, наоборот, да. Теперь понятно все, например. Ну, вообще,
3: а потом повторить это.
2: Ну да.
3: То есть утвердиться в этом.
2: Положительный эффект, да. Но вот мы ведь много чего делаем, ну, впервые, там, попытки делаем вот наших действий. Когда детьми, допустим, первые шаги, мы говорим, вот первый шаг сделал, попытался сходить, там, шажок, раз, упал. Ну, ладно, сейчас попытается еще разок. Это попытка, это то же самое, вот, испытание называется, делать попытку. Потом, ну, что мы еще можем пытаться? Мы учимся писать когда-нибудь. первую букву выводим, она получается так не очень. Но ничего, это первая попытка. И говорят, первый блин там испек, он чаще всего кома бывает. Ну ладно, хорошо. Ничего плохого в этом нет, ничего негативного.
3: Значит, нужно пробовать всегда.
2: Да, делать. Но дело в том, что пробовать-то мы можем не только хорошие вещи,
3: да.
2: Но и кто-то в первый раз попробовал покурить или выпить алкоголь, первую попытку сделал.
3: Вот, и это, быть. А потом для кого-то становится зависимостью, а кто-то наоборот скажет, что это был первый и последний раз, и больше никогда к этому не обращается.
2: Я вот любил паять с папой с моим, он сидит паять, я, дай-ка я тоже, ну, хочу научиться, надо попробовать, как это все, а жёгся, ну ладно, да, но в этом тоже ничего такого нет, плохого, как говорить, искушение, это что-то такое страшное, да вот, это попытка сделать что-то. Доброе или недоброе. Вот недоброе, вот это да, это уже как бы мы осуждаем такие вещи. Как в первый раз выругаться, например, каким-то нехорошим словом. И тебя похвалили за это. Или наоборот, что с тобой сделали. Но я попытался, я это сделал, и получил какой-то результат от этого.
3: Реакцию со стороны.
2: Опыт поставил такой, да. Реакцию со стороны.
1: Поэтому мы сейчас с вами разбираем значение слова, использованного в 4 главе Евангелия от Луки, да, там, где использовано слово «искушение».
2: Как и вообще в Новом Завете, везде. Вот то, что Лен прочитал, вот тоже. Это то же самое там стоит.
3: То же самое слово используется.
2: Несколько раз используется, и мы там можем какое-то значение вот это подставить сюда, или вот это. Как нам понять лучше? Вот для того, чтобы разобраться, давайте второе слово теперь, значение этого слова давайте. Посмотрим. А второе значение называется «испытывать, подвергать испытания», «искушать». То есть здесь же, как и в первом его значении, нет никакого негатива. Мы не видим. «Все испытывайте», говорит Священное Писание. «Хорошего держитесь». Испытание нужно провести. И вот Библия нас призывает оценивать все-таки, отдавать оценку, добро это или зло, как мы можем понять? Мы должны оценить как-то, провести оценку, что ли, испытать, испытание, что ли, провести. Ну, оно побуждает, кстати, и к размышлению также, вот эти все попытки, что мы при этом получим, достигнем чего. Вот если мы так поступим, что получится, какие последствия. Испытать надо все это. Служит это к назиданию или к духовному росту, или, наоборот, уводит от Бога или от Писания.
1: Но все-таки вот вернусь я к тому, что Елена Валентиновна сказала, а, например, попытка использовать то, попробовать то, что точно плохое. Об этом нам говорят родители, ну или мы говорим своим детям, что это плохо, этого делать не надо. Как быть вот с этими попытками?
2: Ну, здесь еще нет греха. Здесь только... То есть человек соприкоснулся с чем-то, он там столкнулся с этим, там нюхнул этого дыма, но это еще не есть грех. Это попытка там что-то почувствовать, там, осознать, там, и увидеть, понять, но это не сам же грех это. Я могу потом делать уже выводы, ага, мне это приятно будет потом, но обычно никотин не вызывает таких вот... положительных эмоций. У кого-то кашель.
1: Не, ну почему? У кого-то первая доза какого-то вещества вызывает положительные эмоции и зависимость, ну, на всю оставшуюся жизнь.
2: Ну да, действительно. Есть такие опасные препараты, которые вызывают сразу прям и до конца. Ну, то, что,
1: ну, то есть осторожнее надо быть с этим.
2: Да, да, то есть мы с чем-то сталкиваемся. И мы делаем потом вот второе значение, оценку этому. Это полезно или это мне плохо от этого, или какие последствия это может привести?
1: То есть, ну, то есть в каких-то случаях делаем. Даже еще и до попытки можно провести вот этот вот анализ, да? Поаккуратнее
2: можно.
1: Быть с
2: да,
1: этим, да?
2: Да, да, да. Во всяком случае, мне нужно думать, что я делаю и что говорю.
3: Ну, во всяком случае, сейчас все средства массовой информации предупреждают, что курение опасно для вашей жизни. Алкоголь тоже... опасен для вашей жизни.
2: И потом, если я что-то делаю не так, то ведь у нас так, мы говорили в прошлый раз, совесть есть, она же подсказывает, как мне правильно поступать. И Бог своей благодатью никого не отделяет. Он отделяет их всех нас. И вот это именно благодать и нас и подводит к правильному выбору. Вот то, что я испытываю, это стоит этим заниматься? Или, наоборот, воздержаться от этого? У нас есть вот такое качество от Бога. В результате нашего испытания. Опять же, искушение.
3: Ну, вообще, вот интересно, я сама вот сказала, да, что средства массовой информации предупреждают нас, да, но они предупреждают нас тогда, когда показывают, как люди наслаждаются этим. Это вот как получается?
1: Это искушение.
3: Это вот как получается?
2: Вот в послании к евреям есть очень интересное место в 14 тексте 5 главы. Твердая же пища, свойственна совершенным, у которых чувства, навыки приучены развлечению добра и зла. Чувства, навыки приучены, то есть должен быть какой-то навык, какая-то привычка, какой-то опыт, чтобы тебе понять, это добро или это зло. А вот у совершенных людей, которые достигли совершенства, они уже точно знают, это зло, это, или наоборот, это добро. Конечно, в голове может перемешаться, что есть добро, что зло. Я могу быть совершенным, совершенно не в добрых там, каких-то действиях, но все равно буду этим... Вот как дьявол, он же совершенный в своих действиях, он совершенный искуситель.
3: Он же искушает.
2: Да.
3: Он все-таки использует вот то же самое. Вот я, наверное, сказала, вот это вот, наверное, есть вот, да, вот самое такое, да? Вроде я говорю, что это плохо, да, а смотрите, как я это раскрываю, как это приятно.
2: Да,
3: людям,
2: то есть
3: да?
2: Ты искушенный уже, ты так опытный то в этом. Это вот ты уже мастер, что ли, своего дела.
3: Да.
2: Искушенный.
3: Вообще это такое...
2: Мастерство, что ли, совершенство.
3: Очень опасная штука-то.
1: Ну вот давайте пусть нам сегодня Евангелие от Луки и разговор об искушениях Иисуса Христа поможет, может
3: да,
1: быть,
3: понять.
1: Прийти, потому что я сейчас пока ну, вот не нахожу, что ли, ориентира, как, какое значение из этих трех ну, вот, поможет нам.
2: Мы еще третий не посмотрели. Вот самый-то негативный искушать, то есть пытаться совратить или уловить. Вот именно об этом искушении и говорит Слово Божие, не введи нас в искушение. То есть не дай никому себя совратить, увести к злу.
1: То есть это чья-то попытка, искушение – это чья-то попытка привлечь меня к чему-то.
2: К греху, то есть совратить, уловить в чем-то. Вот в чем-то уловить и сделать мне плохо. Или к своей выгоде, или просто потому, что порадоваться, что мне плохо.
1: То есть, вот, чем руководимы те, кто искушают?
2: Смотря в каком значении, опять же.
1: Ну, вот в третьем.
2: Если в третьем, то руководимы могут быть просто злобой, может быть, неприязнью, может быть, выгодой, опять же. А может быть, просто человек настолько подотарил возле, что он просто без этого не может. Вот.
1: Да, не может без зла. Сам, может быть, там... даже и не понимает, что это делает, но делает.
2: Ну, да. То есть... Вот такая цепочка прослеживается. Попытка, испытание, на котором я делаю выбор, и совращение.
1: А, ну вот, может быть, сейчас более понятно становится. То есть попытка, мой выбор, идти ли в эту сторону
2: испытание,
1: или нет.
2: Испытание, то есть.
1: То есть испытание и совращение, то есть принятие неправильного решения.
2: Принятие неправильного, да,
1: совершенно. Вот я, наверное, поняла теперь.
2: А вот теперь мы посмотрим, что написано в Евангелии от Луки в 4 главе. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Иисус в пустыне, он был приведен туда с целью быть искушаемым от дьявола. Вот. Это так вот странно вот это выглядит. Дух Святой сам его привел, чтобы дьявол его там искушал своими искушениями.
1: То есть это было намерение Бога, намерение Святого Духа, чтобы Иисус был искушен. Это говорит нам о чем-то? Что в намерение Бога входит вот воспитание нас через вот такие вот испытания?
2: В намерение Бога, мне кажется, тут входит то, что Иисус вот все делал вместо нас. То есть вот человек может быть поставлен в такие условия, когда дьявол над ним может измываться, там, что-то делать такое с ним. А вот Иисус стал как заместитель, как щит, что ли, и сказал, нет, человек – это слишком слабое существо, я встану вместо него. И перенесу все то, что приносит человек.
1: Это означает, что он и вместо меня может встать, когда я чем-то искушаема?
2: Я думаю, да. Я даже уверен в этом.
1: Да? А что для этого должно произойти, чтобы... Ну, искушения испытывают многие вот сейчас, в данный момент. Кто-то, я не знаю, кто-то хочет открыть не тот сайт, или там кто-то хочет совершить какое-то совершенно неправильное действие. Вот. Как ему сейчас может помочь Бог?
2: Ну, мы опять вернемся сейчас к благодати, потому что только она может помочь человеку сделать правильный выбор и там от чего-то отказаться.
1: То есть надо просто воззвать тогда к этой благодати, надо воззвать к Богу, сказать: «Господи, помоги». Даже когда я, вот сейчас я нажму наконец-то на эту кнопку, я наконец-то это увижу. Просто вот, но совесть мне говорит, мне что-то внутри говорит: не надо, не делай, это плохо. Господи, помоги. Этого достаточно?
2: Это первое необходимое условие, но может быть недостаточное, потому что дальше дело с тобой. Ты должен выбор сделать свой сам.
1: Это вот, но Бог даст силы?
2: А Бог дает, да, и мудрости, и силы. Он дает достаточно.
1: То есть он прямо вот действует внутри. Ведь говорится же в Библии, что действующую во мне силою он.
2: Да.
1: Да?
2: Когда я немощен, причем, он дает силу. И
1: когда
2: достаточно,
1: я признаю свою немощь?
2: Благодати достаточно, он сказал, для Павла, вот, который был тогда тоже в страшных условиях находился. Он говорит: довольна для тебя благодати моей. Сила моя рождается вот в этой немощи. Когда человек признает эту немощь свою, говорит: я не могу сам, я без Бога вообще никак.
1: Я не могу сам, я не могу совладать с этим грехом. Да?
2: Сам
1: я
2: не
1: признаю
2: могу.
1: Свое бессилие перед грехом.
2: Но тем не менее он нажимает потом эту кнопку. А вот Бог его все-таки удерживает, и у человека есть сила не нажимать эту кнопку.
1: Да.
2: Она у него есть.
1: Да.
2: Надо воспользоваться ей. И сказать: нет, не буду ни за что.
1: Да. И даже если вдруг опять срыв, не надо этого бояться, не надо этого переживать. Бог все время с нами, он все время силен, и он все время дает нам эту силу просто по нашей связи с ним. В этом тоже вот одно из основополагающих моментов Евангелия, что обратись к Богу, и он тебе поможет.
3: Но вот я сейчас наблюдала за вашей дискуссией, и вот я увидела, что здесь вот сейчас вы очень ярко рассказали о борьбе Бога и противника Божьего.
1: Дьявола.
3: Да, да. То есть о том, что вы сказали, да? То есть человек не может справиться сам, да? За него стоит Бог. Он побуждает его к добрым делам, да? И есть тот, кто хочет, искушает, чтобы человек был, и сделал то, что
2: был,
3: не
2: да,
3: нужно, да? И вот
2: совращен.
3: Эта вот борьба, да, вот эта сильная борьба, она происходит в наших душах, в наших сердцах.
1: Да.
3: И это происходит каждый момент нашей жизни. И то, какую сторону мы выберем, или сторону Бога, чтобы быть под его благодатью, да, или сторону его противника. И тогда мы впадаем в искушение, да. И все-таки та молитва, да, «Отче наш, да, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», то есть вот это именно вот борьба, она
2: но
3: очень...
2: Но не от испытания Господь нас
3: не от испытания,
2: просит.
3: От искушения. То
2: да,
3: есть от того, чтобы
2: да,
3: пойти по неправильному пути. Вот, и вот мы, сейчас попытались отразить, и человеку нужно понимать, что Бог-то нас помогает нам для спасения нашего. А враг человеков, он хочет погубить каждого из нас.
2: Да.
3: И поэтому наш выбор очень правильный, если мы не войдем в это искушение и не будем совращаемы на зло.
1: И вот, дополняя то, что ты сейчас сказал, что человек может выбрать быть с Богом, или он может выбрать быть с дьяволом. Вот я немножко не соглашаюсь с этим. Вот надо выбрать быть с Богом. Вот это вот выбор. А если ты его не делаешь, то ты автоматически...
2: Ты уже там сидишь.
1: Да,
2: уже
1: да то месте. Ты автоматически оказываешься на противоположной стороне.
3: Да.
1: Ну, к сожалению, потому что мы рождены во грехе, и во грехе мы проживаем всю свою жизнь. То есть наша естественная натура, наша естественная природа, нам не надо прилагать усилия для того, чтобы она совершала неправильно, вела нас к чему-то неправильному. Для этого нам не надо даже решений принимать. Нам нужно принять только одно решение – быть с Богом. И тогда Божья сила, тогда Бог начинает бороться. Он начинает бороться за нас, он начинает бороться в нас. Мы ему даем это разрешение.
3: Это право.
2: Он вообще, я думаю, что он борется-то все время в нас. Просто не всегда мы одерживаем победу с Богом, а все-таки даем возможность победить его противнику. Тем не менее, Бог нас не все равно не оставляет. И даже в этом состоянии.
1: Да.
3: Ну, его любовь, она просто объемлет нас со всех сторон. Мы даже, может быть, до конца не понимаем и не осознаем вот ту любовь, которую Господь проявляет к нам ежеминутно.
2: И с другой стороны, Бог все-таки нас испытывает. Он вот такие...
1: Может быть, все-таки испытывает равно воспитывает? То есть, ну да,
2: ну,
1: да.
2: Ну, написано, он искушает даже, если что, говорить библейским словом.
3: Ну,
2: то есть
3: да.
2: Он нас испытывает, то есть он ставит нас все-таки в такие ситуации. Мы могли бы этой ситуации избежать, но Бог все равно как бы, ну, подводит к тому, что мне столкнуться надо с каким-то сейчас вот выбором, с какой-то, может быть, ситуация негативная, или там, может, кризис какой-то, или в семье, или где-то еще. Мы же сталкиваемся постоянно с какими-то проблемами в нашей жизни. И без проблем никто, наверное, не живет.
3: Но я думаю, что какие-то критические ситуации как раз показывают, что я нуждаюсь в Боге, в исправлении вот этом, что у меня есть эта проблема. Когда я одна, как есть такая поговорка, да, что я, когда в Доме Божьем, то я Давид, а дома я ядовит. И поэтому... Поэтому, ну, надо понимать, что в нас, в нашем сердце есть разное. То есть я могу быть... Это, ну, в какой-то мере лицемерие, да, в том, в чем Господь все-таки обличал, да. Постоянно и фарисеев обличал. Но и мы, наверное, все те фарисеи, которые можем казаться на людях одними, да, а в дома быть совершенно другими. Со своими близкими и дорогими мы позволяем себе быть не теми, кем хочет видеть нас Господь.
2: Вот, может быть, поэтому и говорится об испытании веры верующего человека, что не слишком ли я вознесся в своей этой вере? И написано, что Бог искушал Авраама.
3: Да, и мало того...
2: Веру Авраама искушал тоже.
3: Написано, да, что если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся как бы не упасть.
2: А вот Авраам, он велел принести жертву Исаака. С одной стороны, как бы вот это Божье испытание, но с другой стороны написано, что Бог не искушает никого же. Он, как вот слабый человек Авраам, его испытывать вот таким вот образом вот. Что сына убей своего. Вот. Это тоже не всегда вот это понятно. Как это понимать, искушает Бог все-таки или не искушает?
1: И вот хочется тут остановиться для тех, кто, может быть, не очень хорошо знает Священное Писание. Бог никогда не призывает в Священном Писании к человеческим жертвам. Никогда. Это единственный случай, когда Бог сказал человеку «принеси в жертву своего сына». Мы говорили уже о том, что единственное жертвоприношение, которое Бог повелевал народу соблюдать израильскому в древности, это было жертвоприношение чистых животных для того, чтобы люди, ну, что это прообраз, чтобы люди поняли, что впоследствии придет Мессия, Спаситель, который будет принесен в жертву за грехи всего человечества и спасет таким образом. И вот это единственный случай, когда Бог сказал человеку, Аврааму, принеси в жертву своего сына.
2: Но при этом надо отметить, что жертва все-таки не была принесена. Жертва не состоялась человеческой, хотя и Бог повелел. Бог сам ее и заменил. Он нашел искупителя в лице вот этого овна или там барашка. Он сам принес эту жертву.
1: Ну, то есть это вот план спасения, вот Евангелие, оно было изложено Богом, мне кажется, в этой истории с Авраамом, когда Бог его искушал. То есть Бог сказал, твой сын должен умереть. А потом он говорит, но благодаря мне твой сын не умрет. Вместо него умрет Агнец, вместо него умрет Мессия, который придет на землю. Вместо него умрет Иисус Христос.
2: Так вот я думаю, когда мы говорим, что Бог искушает человека, это значит, что он его испытывает в жизненных ситуациях. Когда мы говорим, что Бог не искушает, по-моему, это значит, что он не воздействует на наши низменные качества характера. Он не подначивает нас. Давай, давай, ну, наконец, возьми этот стакан, выпей его. Он вот этого не делает никогда. Это делает его противник. Вот дьявол, да, он способен на любые вот уловки, там, только бы ты это вот неправильное действие сделал. Но Бог не хочет, чтобы мы делали неправильных действий.
3: Но самое-то главное, да, вот мы будем читать далее 4 главу, и там мы увидим, что он неплохим. Его искушает, да?
2: Ну да.
3: Вроде все прям это направлено на то, чтобы он божественную силу свою проявил. Вот вы говорите, да, что дьявол вроде искушает, да, чтобы я проявил какие-то свои низменные чувства. Качества, да. А тут он его искушает, чтобы он его божественную силу проявил.
2: Ну да, мы к этому сейчас дойдем. Вот мне кажется, вот мне стоит сделать сейчас вот вывод, что же значит, какая разница между искушением и испытанием и искушением соблазном. Искушение, испытание упор делать на наши добрые качества. Угу. То, что Бог дал нам от благодати своей. Угу. А вот искушение, соблазн, оно в другую сторону человеческого естества затрагивает. Как раз вот те вот самые низменные все. Вот все, что у нас есть низкого, вот это искушение, соблазн. Вот туда направляет удар.
1: Вот очень хорошо, разница. Прямо по полочкам. Угу. Искушение испытанием и искушение соблазном.
3: Угу. И вот мне все-таки хочется вот подвести то, что мы говорили. Вот этот 12 текст еще раз прочитать Якова. Да? «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит конец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть конец жизни – это спасение.
2: Ну да. И он как раз, вот все добрые качества должен показать.
3: Да, проявиться все. Да.
2: Они не злобные, как вот дьявол пытается.
3: То есть для именно спасения обещал Господь любящим его. А Господь обещал нам спасение. То есть он все делает для того, чтобы мы проявили свои добрые качества, которые он нам дает. Он, не только он.
1: Ну, то есть, возвращаясь к нашему вопросу, который мы задали в начале, является ли искушение грехом? Мы уже подходим как-то к ответу на этот вопрос?
2: Грехом оно является, когда я поддаюсь соблазну проявить свои недобрые качества. Угу. Вот я так просто для себя сделал вывод такой, определил, что вот когда я проявляю свою агрессию, свою там гневливость, там еще что-то свое вот такое вот нехорошее, то это значит, я впал в искушение, значит, я согрешил. Угу. Если же в результате искушения проявляется моя большая вера в Бога, большая отзывчивость к людям и к ним какая-то любовь, да, то значит, я испытание прохожу, и я не согрешил. Угу. Хотя я был испытан, тоже искушен, то есть.
1: Да, хорошо.
2: Ну вот в пустыне было стане позволено искушать Христа. Специально ему была предоставлена такая возможность, Христу и дьяволу так, кстати, тоже, чтобы он все свои, всю свою силу на Христе вот сейчас вот проявил.
1: Ресурсы.
2: Ну да, как бы, я не знаю, как это не очень хорошо звучит, подставил, но что-то похожее, что Бог как бы сына своего, все, что хочешь, делай с ним, только душу его сбереги, как когда-то Иову было сказано.
1: Но это ради нас ведь было сделано.
2: Конечно.
1: Я не думаю, что это хоть как-то выбивается из Божьего плана спасения.
2: Да. Несомненно, это только одна цель.
3: И все-таки, вот вы прочитали первый текст, да, что он поведен был духом в пустыню. Да. И он был поведен духом в пустыню именно для того, чтобы укрепить
1: духом
3: его.
1: Святым, да, Божьим.
3: Да, чтобы укрепить его в том, что ему предстоит. Потому что мы знаем, за 3 года, которые потом были после этого служения Иисуса Христа, они были непростыми годами.
2: Это тоже, это тоже причина.
3: Это было вот именно, чтобы он укреплялся. Ну, как мы говорили в прошлой программе, да, о том, что он был, ему необходимо было, чтобы его поддержали в храме, да, когда он был в 12 лет, чтобы его поддержали, вот осознание того, что он должен претерпеть, да, а здесь уже, по сути дела, по прошествии столько лет, это уже в его жизни происходит, и ему было непросто это.
2: И он там без поддержки же остался в пустыне.
3: Да, он остался один.
2: И единственный, кто был с ним, это вот тот искуситель, который явился к нему и сказал, если ты сын Божий, то этому камню вели сделаться хлебом.
1: Это первое искушение Иисуса Христа.
2: С чем подошел? Угу. Вот сила искушения Христа. Нужно нам все-таки понять, насколько это искушение было сильным. Вроде бы ничего такого особенного нет, да? Ну, мне предложи, вот, например, возьми, ты можешь пригласить? Давай сейчас вот сделай, и все. И думаю, а какое же тут испытание-то особое для меня, если я могу, тем более это делать. Никакого испытания вроде бы и нет особого.
3: Но тут вот он сомнение все-таки дьявол закладывает в его сердце. Если ты сын Божий, если. И вот все его искушения начинаются если.
1: Если ты сын Божий.
3: Если ты сын Божий, да, то сделай так или сделай это.
1: То есть это искушение для Христа, это испытание, что, например, а вот ему сейчас захочется, не знаю, там, доказать, что он сын Божий или что?
2: Ну, я вот сейчас немножко, может быть, немножко отступлю от темы. Просто себя вспоминаю. Вот мне на работе говорят, выходи в субботу работать. И говорят при этом, кому ты плохо сделаешь? Ты же наоборот.
1: Давай объясним нашим зрителям, что четвертая заповедь закона Божьего, она говорит, что 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Именно так говорит четвертая заповедь десятисловного закона Божьего. То есть это одна из 10 заповедей. Это то, что, если мы с вами внимательно читаем Священное Писание, то мы обязательно обнаруживаем, что субботний день – это четвертая заповедь. Вот, Коль, ты именно об этом говоришь, что тебе говорят, наружь заповедь.
2: Я принял решение. Я хочу быть с Богом всегда, хочу соблюдать Его Слово, и в Слове Божьем я нахожу заповедь вот такую вот. Не делал никакого дела. Но я принимаю решение эту заповедь соблюдать. То есть не делать никакого дела в субботу, не ходить на работу или не работать в субботу. И вот мне говорят... Ты должен выйти, потому что вот
1: необходимость
2: производственная, нужно обязательно вот это сделать, потому что столько народу пострадает, если вот это не будет сделано. И я говорю, я не могу, я Богу согрешу, я же дал ему обещание не соблюдать заповеди. Он, хорошо, да, мы тебя понимаем, да, но а кому ты плохо сделаешь, если ты...
1: Если ты поможешь такому количеству человек,
2: да, там, может
1: выйдя
2: быть,
1: на работу.
2: Стоит там какой-нибудь, я не знаю, завод, не завод, но станок стоит, допустим, а ты пришел, и ты его наладил, там, кому-то это... То есть никому же плохо я не сделаю, если я выйду на работу. Или сделаю все-таки. Я сделаю плохо себе, во-первых, и Богу, во-вторых. То есть я огорчу Господа тем, что я его обманываю. Что я не прошел испытание веры, что ли, не хватило мне. А второе, я сделал плохо себе.
1: Коль, такой тогда вопрос. А если, например, ты медработник, и тебе звонят в субботу и говорят, что там, например, акушер, надо принять роды, то как с этим быть? То есть, а у тебя есть желание соблюсти субботнюю заповедь?
2: Ну, опять же, здесь мое решение играет. Вот как я решу? Вот огорчу я этим Бога сейчас, если я эти роды пропущу, или порадую его, или прославлю его. И если об спасении жизни идет речь, то Христос об этом четко и ясно говорил. А кто из вас, фарисеев, тщательно соблюдающих субботу, не вытащит несчастную овцу, которая попала в яму и помрет с голоду там? Все вы вытаскиваете, все соблюдающие субботу это делают. То есть Иисус говорит, вы делаете правильно, да, а теперь переложите все это на человека.
1: То есть там, где речь идет именно о спасении человека, а не просто вот мой выбор, хочу, пойду, не хочу, не пойду. А если речь идет о жизни, о здоровье, о спасении, то, конечно, субботняя заповедь, она подразумевает помочь человеку в этот день.
2: Да, помочь.
3: Ну да, даже Господь говорил, да, что должен
2: облегчить
3: делать,
2: страдания.
3: Что должен сделать в субботу. Добро или зло? Да, и когда он исцелял в субботу, он и говорил, что даже этого одного дня, несмотря на то, что там человек 38 лет страдал, там 18 лет страдал, да, но именно этот один день, это настал день его спасения и избавления его от этого недуга.
1: Именно в субботу?
3: Да, да. И Господь не откладывал это на воскресенье, на следующий день.
1: Коль, и какая связь тогда, ты стал говорить, что немножко отступаешь от темы, что кому польза или кому вред от того, что я выйду в субботу на работу или не выйду? Это мы немножечко отвлеклись, объяснили вам побольше, что такое четвертая заповедь, и что Господь нам повелел в нее делать, не делать, и что нужно в нее делать, в каких случаях.
2: То есть я хотел, наверное, подчеркнуть про испытание, что вера каждого человека обязательно испытывается. А во-вторых, что Иисус перенес испытание гораздо, гораздо сильнее, чем это делаем мы. кто бы то ни был, в каком бы то ни было состоянии положения. И вот это испытание, которое искушение дьявола, которое Иисус перенес, если ты Сын Божий. То есть Иисус сейчас, Он может все. Он Сын Божий, Он может запросто эти хлебы превратить в камни.
1: Наоборот.
2: Да, наоборот. Камни в хлебы. И насытить голод. И к Нему предстает некто, некто в образе, может быть, даже ангела. Мы не знаем точно.
1: Да, и сатана любит представать в образе ангела света.
2: И, понимаете, дьявол, он такой этот хитрый. Он искушения свои, он маскирует под испытания. И он, наверное, сказал Христу, а твое испытание закончилось. Твой 40-дневный пост подошел к концу. Ты молодец. Ты выдержал, ты все правильно сделал. И теперь тебе просто нужно поесть, чтобы не умереть от голода. В этом плохого ничего нет.
1: Вот и выглядит вполне возможно.
2: Ничего плохого нет. Вот да. К этому ничего плохого нет. Все вполне естественно. Ты никому плохо не сделаешь.
1: И выглядел при этом как ангел.
2: И выглядел, да, и все выглядело прям, ну, ничего такого. Это ж никакого греха нет. Какой там грех, вы что?
3: Но мы все-таки читаем, да, что он уничижил себя, Христос, быв унижен, да, и не почитал хищением быть равным Богу. Вот все-таки он заставляет его проявить божественные, да, качества, да?
2: Да.
3: А он ему говорит, не хлебом единым.
2: Он сказал, человек. Если ты Сын Божий, то есть удостоверься сам и удостоверь вот тут нас всех ангелов.
1: Остальных.
2: И всех ангелов сейчас удостоверишь. А для чего это тебе нужно делать? А потому что на небе произошла война. И некто один, который объявил Богу войну, был снизвергнут на землю. И похоже вот по твоему внешнему виду, что это ты и есть.
1: Это так дьявол говорил Христу?
2: Ну, я предполагаю так, да.
3: Ну да, если ты...
1: Это очень сильное предположение, что дьявол так воздействовал на Христа, что Христос, ты дьявол.
2: Да. Ну, я не знаю.
3: Нет, он говорит,
2: в Библии
3: если.
2: Такого нет.
3: Если ты Сын Божий.
2: Но если мы говорим о силе искушения дьявола, что, вот мне кажется, это сильное искушение, если вот так вот тебе представить, что ты должен доказать, если ты Сын Божий, то докажи. Если не надо было доказывать, ничего. Но ему предлагают доказать. И вселить сомнение, опять же, что ты ведь не Сын Божий совсем, ты кто-то другой.
1: Себе докажи.
2: Ты себе докажи, и всем вот нам. Мы тут все удостоверимся. Вот только вот этот хлеб превратишь, в хлеб превратишь этот камень, все сразу поймут, это Сын Божий. Мы все пойдем перед тобой ниц, сделай это.
1: То есть такова сила дьявольского искушения. То есть ничего себе. Вот так вот дьявол искушает. Не чем-то легким и простым, а тем, что крайне глубоко проникает вот в психику человека. Да?
2: Самонадеянность. Вот он к чему вот это все. Чтобы самонадеянность привел Христос. Вот, то есть
1: как противостоять?
2: Эгоизма.
1: Давайте скажем об этом немного времени до конца нашей встречи. Как противостоять этому? Мы продолжим дальше говорить об этом же искушении. Мы еще не завершили. Но все-таки давайте выход-то какой-то сейчас обозначим.
2: У нас только одно есть – твердая вера в Иисуса. Больше ничего нет. Вот противостойте ему твердой верой и не давайте места дьяволу.
1: То есть так же, как Иисус противостал дьяволу именно верой в Отца.
2: Сомнения нужно гнать. Вот эти все сомнения, что Бог тебя не любит, Бог тебя бросил, Бог тебя оставил, ты сейчас погибнешь тут без Него. И ты такой страшный грешник, что тебе вообще нечего делать. Да, ты по рождению Его и сам действительно.
3: Ну и еще я дополню. Мало того, Иисус сказал, написано.
2: Написано, то есть обетование нужно вспомнить. Что Библия говорит на эту тему. Да. Мне нужно просто их помнить.
3: Да.
2: Да не смущает сердце ваше. Веруйте в Бога, в меня веруйте. Вот это одно из ключевых обетований.
1: Ну что же, очень интересное обсуждение. Мы с вами, дорогие друзья, даже еще не завершили обсуждать первое искушение Иисуса Христа в пустыне дьяволом. Но мне кажется, что очень интересные вещи уже обсудили. Очень много чего-то полезного для себя на сегодняшний день извлекли. И будем ждать следующей встречи, когда продолжим разговор о том, является ли искушение грехом. Спасибо огромное, Коля. Спасибо огромное, Лена. И вам, дорогие друзья, спасибо огромное. Ждем новых встреч с вами в продолжении размышления над Евангелием от Луки.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».